знаем о его последних днях. Первое Полипоменон, летопись, 28 глава, с 1 стиха. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножии ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына. Я буду ему отцом и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне в уши Бога нашего. Соблюдите и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Читаем дальше 28 главу 1 книги Пропинос, 20 стиха. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, и не бойся, и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякого труда. И начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Ну и из 29 главы прочитаем с 9 стиха. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей силы и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Аминь». Священник Джон Уиклиф мог бы быть назван гением своей эпохи. Несмотря на то, что он был практически забыт в современном мире, этот святой XIV века был решительным и целеустремленным человеком. Он не мог смириться с тем, что Библию никто не мог читать и понимать, кроме особо избранных людей. А в то время Библия была прикована к стене монастыря и написана на непонятном латинском
греческом, еврейском языках, и у него было горячее желание перевести текст Божьего Слова для родного народа. Также настало время, и в России было создано Российское библейское общество, которое перевело Библию на понятный русский язык. И в 1876 году была издана полная Библия в синодальном переводе. Слава Богу, теперь люди могут читать Библию на понятном русском языке. Время от времени рождается человек, который призван Богом быть началом эпохи, имеющий свежие мысли, творческие идеи, смелые и даже дерзкие планы, несмотря на общественное мнение. Но этот человек решает установить новый курс и излагает совершенно новые идеи. Таким был Джон Уиклиф. Иногда Господь посылает в мир людей, которые становятся концом эпохи. Их задачи и цели настолько большие, что к моменту их смерти не находится никого, кто мог бы продолжить это дело. И смерть такого человека означает не просто конец его жизни, но и конец целой эпохи, которая никогда не повторится. Я считаю, что Давид, царь Израиля, своей смертью обозначил конец эпохи. Несмотря на то, что Соломон стал великим царем, он никогда не занял место своего отца и, на мой взгляд, никогда не достиг уровня царя Давида. Один из историков одним абзацем смог описать всю жизнь Давида. Давид нравился всему народу Израиля. Он решил вопрос с филистимлянами, а в мирное время написал очень много псалмов, прославляющих Бога. Стареющий царь собрал большое количество камня, железа, латуни, драгоценных камней и кедра для возведения храма Божьего. Он внес свой вклад и завершил самое успешное царствование, записанное в истории. Жизнь Давида образовала целую эру, а его смерть — конец этой эпохи. Итак, давайте теперь откроем 13 главу Деяния святых апостолов. Здесь в одном стихе описывается краткое содержание жизни Давида. «Давид в свое время, послужив изволению Божьему, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». А теперь подумайте, смогут ли наши потомки сказать также о нас после нашей смерти. Вы такой-то, такой-то, в свое время послужив изволению Божию, совершил волю Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. Да, у каждого человека есть смысл для его жизни. Не у многих такая же великая цель, как у Давида, но нет никого, кто бы не имел никакой цели в жизни. Самая большая трагедия – это жить и умереть, так и не найдя эту самую цель или смысл своей жизни на земле. У каждого из нас есть уникальные качества, способности, чтобы как-то изменить свое и последующее поколение. Как только вы поняли, что послужили изволению Божию, то вы и достигли своей цели. Возможно, ваши мечты не кажутся вам великими. Но каждый человек должен иметь смысл жизни как-то послужить. Поймите свою цель и двигайтесь в направлении ее достижения, чтобы, когда придут годы заката, вы могли понять, что послужили изволению Божию, что были воле Божией, и спокойно покидаете этот мир. Смысл жизни Давида было служить в роли царя, дать царству наследие, трудиться над праведностью израильского народа. В первой книге Припоминон, 28 и 29 главах, мы находим последние записанные слова царя Давида. Это последние главы жизни Давида. Я предлагаю поделить заключительную речь Давида на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется вместе с собравшимися. Ну, итак, перед нами 28 глава первой книги Пролипоменон. Прошло 4 десятилетия царства Давида. Он уже человек преклонного возраста. Он смотрит на свое окружение, на людей, которым доверяет, а также на своего сына, который уже выбран следующим царем.
И мы читаем в первой книге Паралипоменон, 28 глава. «Собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». Большая группа людей. И, может быть, их было больше 100. Они все собрались вокруг Давида, этого престарелого царя, который хотел поделиться с ними своими последними словами, понимая, что он послужил изволению Божьему. «И стал Давид, царь, на ноги свои, сказал: послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Читая этот стих, мы понимаем, что это на самом деле было желанием всей жизни Давида. Он жил и умирал с огромным желанием, переполняющим его сердце. И если и было что-то, чего Давид жаждал больше всего, так это построить храм Господу. И в сердце каждого думающего человека бьется какая-то мечта, какое-то желание. Когда никого нет рядом, вы встаете на колени пред Богом и открываете Ему свои самые сокровенные мечты и желания. Мы обращаемся к Богу, мы молимся. И с Богом вы можете быть абсолютно честными. Но на примере Давида могу сказать вам, что есть такая вероятность, что вы умрете, а ваше желание так и не будет исполнено. И для вас принять это будет крайне сложно. Давид имел сильное желание построить храм. Но Божий ответ был «нет». Бог сказал мне: «Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Видите ли, когда Соломон родился, ему было дано имя, которое значит «мир». Может быть, вы никогда об этом не задумывались, но слова «шалом» и «Соломон» однокоренные. Его имя значит «мир». Господь избрал миротворца, дипломата, а не воина, построить храм Божий. Он хотел, чтобы человек, имеющий характер, противоположный характеру Давида, исполнял его мечту. Давид понял это, потому что сам Господь сказал ему об этом. И Давиду нужно было принять отрицательный ответ на свою мечту. Это очень сложно, но Давид смог. И вот посмотрите на ответ Давида. Вот что мы читаем дальше в 28 главе с 4 стиха. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем. А в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». Что делает Давид? Он фокусируется на том, что Бог позволил ему сделать. Так легко полностью отдаться переживаниям по поводу того, что Господь в чем-то отказал нам. Что мы забываем обратить внимание на то, что Господь нам дал. Вместо того, чтобы провести последние годы своей жизни в печали из-за несбывшихся мечтаний, Давид акцентирует свое внимание на том хорошем, что Господь подарил ему. Вот послушайте, что он говорит. «Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем, и избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Что говорит Давид? Он говорит: Бог не дал мне положительного ответа. Напротив, он сказал мне: нет,
Но он дал мне что-то другое взамен моей мечты. Я делаю все возможное, чтобы использовать те дары, которые Бог дал мне.

подумайте, какие из мечтаний не исполнились. Может быть, кто-то мечтал о славе, о процветающем бизнесе. Может быть, об освобождении от какого-то иго, которое тяготит вас всю жизнь. А возможно, ваш спутник жизни не соответствует тому образу, который вы рисовали в своем воображении. И все это сложно принять. Когда Давид смотрит на свою жизнь и видит, что некоторые из его желаний не воплотились, вместо того, чтобы рыдать над неисполненными мечтами, он обращает внимание на то, что Господь сделал. И я призываю вас к такому же отношению. Родители, возможно, вы жили последние годы с чувством вины, связанным с ошибками, которые вы совершили в прошлом. Вы можете обвинять себя из-за того, что вы сделали или что-то не сделали. Или вы можете сказать: с Божьей помощью я сделал все лучшее, что мог. И я молю Бога, чтобы Он восполнил те годы, которые съела саранча. Читая эту главу, я чувствую эмоции, которые переполняли Давида, когда он смотрел на сына Соломона и понимал, что перед ним человек, который воплотит его мечту в реальность. Давид этого уже не увидит. Царь обращается к Соломону, к своему сыну, с советом. Он дает ему благословение. Он дает ему наставление. Это его последняя речь. Скоро земной путь Давида закончится. И поэтому, я думаю, он тщательно подбирает слова. Первое, что говорит своему сыну Соломону: знай Господа. В первую очередь Давид говорит о важности познания Господа. Знай Господа, Бога отца твоего. Казалось бы, почему Давид уделяет такое внимание? Ведь это само собой разумеющееся. Конечно, нужно верить, что Бог есть. Но Давид был царем Израиля на протяжении 40 лет, и он хорошо понимал, насколько много дел будет у того, кто занимает трон, и как легко уйти в заботы и забыть о том, кто такой Бог. Искушение забыть о Боге подстерегает царя все время. И поэтому Давид в первую очередь говорит Соломону о том, как важно помнить и знать Господа. А если бы у вас была возможность сейчас дать своему сыну один важный совет относительно его жизни, что бы вы сказали? О чем бы вы подумали в первую очередь? Какие самые важные жизненные советы вы даете своим детям? Что они уносят в себе после общения с вами? Для большинства мужчин испытания будут проходить маленькими порциями на протяжении всей жизни. Но испытания будут у каждого. Рано или поздно будет суд. Отцы и матери, очень скоро жизнь ваших детей изменится. Настанет момент, когда они уже не будут вашими малышами. Они начнут проявлять в своей жизни и характере то, что вы в них вложили. Ваши шансы что-то изменить, как-то повлиять на этом закончится. Давид посмотрел глубоко в глаза своего любимого сына Соломона, родившегося от Версавии. И он видел в Соломоне знаки своенравия и свободолюбия. Он видел эти признаки, поэтому говорит своему сыну: «Знай Господа Бога, мой мальчик». Второе, что сказал Давид Соломону: «Служи Господу». Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Служи ему. Это призыв Господа. Дорогой друг, каждому из нас предстоит умереть. Мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Но сегодня мы должны обратить свой взор на свою жизнь. Посмотреть, для чего мы живем. Готовы ли мы умереть? И пусть Господь даст нам мудрости, чтобы наше сердце, наша семья были готовы ко встрече с Ним. Верить в Него, доверяться Ему, любить Его, иметь духовную жизнь, быть возрожденным – это великое счастье. Поэтому Господь призывает каждого из нас доверить свою жизнь Ему. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о героях Библии, которые могут послужить для нас примером. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Насыщенная жизнь Давида подходит к концу. Он провел 40 лет на троне Израиля. За эти годы страна приобрела новые территории, стабильность, богатство. И все потому, что их царь был человеком по сердцу Божию. Мы заканчиваем изучение истории Давида, удивительного героя Библии, который сначала был пастухом, потом стал героем, но ему приходилось прятаться в пещере, а потом он стал великим царем. В следующей передаче мы услышим заключительную беседу по теме «Человек по сердцу Божьему». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 3 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в первом послании к Коринфянам в 16 главе в 13 стихе. Там есть такие слова: «Будьте мужественны, тверды». Не просите у Бога легкой жизни, просите у Него мужества. Не просите, чтобы работа была вам под силу, а просите силы, чтобы справиться с любой работой. Тогда не будет ничего удивительного в том, что вы выполнили работу, но сами вы будете удивительной личностью. Помните, что Христос не поведет нас к великой славной цели, которая перед нами, через жизнь легкости, праздности и удовлетворения своим прихотям. Легкая жизнь не ведет вверх, но тянет нас к низу. Небеса всегда над нами, значит, взоры наши должны быть устремлены ввысь с упованием на Господа. Некоторые люди постоянно избегают того, что требует самоотречения, воздержания и жертвенности, забывая, что только тяжелый труд направляет нас на истинно благородный путь. К величию не идут по мягкой, устланной мхом тропинке, что тянется через прекрасный ароматный луг, а идут тернистым путем, и только тяжелым трудом и самоотречением можно достичь желаемой цели. Стремишься ли ты вперед к прекрасным вершинам? Будь мужественным, с радостью иди вперед, ведь прекрасное уготовано тебе Богом. После скитания — милость Отца, после страдания — слава венца, сладость покоя после угроз — вот что дарует верным Христос.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 4. Возрождение к жизни. Отдавая должное знанию и умению профессора, хирурга и врачам, Николай глубоко убежден, что за всеми ними стоял Он, наш Господь. И это Господь благословил руки хирурга и врачей, дал им мудрости и знания умело и правильно провести операцию. Это Он изгнал из его тела страшную болезнь. Это Господь. И потому сердечно, благодаря врачей и хирурга, Николай и вся его большая семья и друзья преклоняются перед Господом и воздают всю славу Ему, Господу, вернувшего его снова к жизни. Да, именно вернувшему к жизни, совершившему чудо своим могучим всесильным словом. Дело в том, что душа Николая уже вышла из тела. Его душа уже была на пути к Господу. Ему было так хорошо и приятно парить над землей. Он знал, что там на земле остались его жена, дети и внуки, которые очень любили его и которых он любил так же сильно, но никаких переживаний за них он не испытывал. Затем Николай с удивлением вдруг увидел свое безжизненное тело в большой, залитой светом комнате. Тело лежало на столе, накрытое белой простыней. И вокруг этого тела бегали и волновались медсестры и врачи, громко кричавшие и показывавшие на тело. Вдруг громкий голос профессора остановил эту беготню. «Нет, он не умрет, он будет жить!» Так он сам сказал. Сейчас за него молятся сотни людей. Прекратите панику. Николай не очень хорошо понимает разговорную английскую речь. Тем не менее, он хорошо понимал слова профессора, как если бы он говорил на понятном ему языке. После слов профессора все успокоились, а Божий голос повелел Николаю снова вернуться на землю и войти в тело, потому что молитвы святых он не может не исполнить. Поэтому он продлевает ему еще жизнь. «Господи», — сказал Николай, — «я хочу к Тебе, мне так хорошо». «Посмотри на землю», — прозвучал тот же голос с неба. «Видишь, как за тебя возносятся молитвы со всей земли». Николай взглянул на землю и увидел как бы большой глобус. Он видел глобус не только спереди, но и с боковых сторон, и даже сзади. С разных мест земли устремлялись к небу голубенькие струйки, подобно лучам света. Другие, как молния, пронзали тьму и, сливаясь в мощный поток, уносились ввысь. С разных мест – Спокена, Ванкувера, Сиэтла, Аляски и восточного побережья Америки, Канады, Германии, России, Украины, Киргизстана, даже с Австралии – возносились эти струйки голубого света в небо, где их собирали ангелы в золотые сосуды и, сменяя друг друга, несли эти молитвы к яркому сиянию, где находился престол Божий. Это место напоминало северное сияние, только во много раз ярче. Это сияние постоянно поддерживалось клубами пламени, наподобие огню в русской печи. Над этим сиянием красовалась величественная радуга, намного красивее и ярче земной радуги после дождя. От радости и восторга Николай хотел плакать, но слез у него не было. Он не умел плакать. «Разве я не могу исполнить эти молитвы?» — повторил тот же голос с неба. «Возвращайся назад». Хотя Николаю этого не хотелось, но он послушно стал спускаться все ниже и ниже и, наконец, вошел в свое холодное и безжизненное тело. Это вхождение в тело было подобно тому, как если бы он надевал на себя резиновый водолазный костюм, только что извлеченный из холодной воды. Было неприятно, но он это сделал в полном послушании, зная, что это повеление Божие. Таким образом, Бог снова возвратил Николаю жизнь по молитвам церквей, жены, детей, внуков и друзей. Бог и сегодня творит чудеса. Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Так пел народ Божий, Израиль, перейдя Черное море. Исход 15.11. Так, вслед за народом Божиим, Николай повторял эти слова. Почему он решил открыть это и рассказать другим, а не оставить в тайне своего сердца? После возвращения из госпиталя Николай поблагодарил свою поместную церковь за молитвенную поддержку, а также посетил церковь Пилигрим, где несет пресвитерское служение брат Каприян Александр Станиславович. Там, на собрании, он также поблагодарил тех, кто молился о нем, и сказал, что он не только верит, что за него молились, но что он эти молитвы видел и очень коротко рассказал об этом. На следующий день, в понедельник, Николаю позвонил домой брат Александр Каприян из Пакена и попросил записать свои переживания на аудиокассету, чтобы другие могли их послушать. Николай согласился не сразу. После всего, что он пережил, ему страшно было проявлять свою волю. Да и, откровенно говоря, ему и не хотелось делать подобную запись. И они договорились, что он будет молиться, и как Господь ему ответит, так он и поступит. Брат Александр добавил, что он тоже будет молиться. На следующее утро Николай открыл Слово Божие и прочел Псалом 77. В этом псалме есть такие слова: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Николай воспринял это слово Господне как откровение от Бога и решил поделиться с другими о милостях Божиих к его народу и о чудесах его и сегодня, ибо он вчера, сегодня и во веки тот же, чтобы укрепилась вера во всемогущество Божие и умножилась надежда на его милосердие, и чтобы воспылала к Господу и его наследию горячая первая любовь, во многих уже угасшая, и чтобы дети его наполнились страхом Божиим и благоговением перед великим Господом, ибо современное молодое поколение не замечает милостей Божиих в своей жизни и не знает о Божиих чудесах, творимых им сегодня, и не чтит должным образом всесильного Господа Бога. Отцы и матери должны поведать о тех чудесах Господних, которые пережили они сами, старшее поколение. Времени для размышлений у Николая было много. Длинные дни и частые бессонные ночи в госпитале не прошли бесследно. Николай многое передумал, еще раз переоценил человеческие и божественные ценности, обогатился новыми библейскими сокровищами и извлек немало уроков из своей болезни. С некоторыми из них он и желает поделиться с другими. Во-первых, слово к тем, кто сегодня много страдает, кто переносит тяжкие болезни, у кого не хватает материальных средств, кто несправедливо обижен, кто обойден, кого не понимают, кого унизили, кого ложно обвинили, кого терзают злые люди, к голодным, гонимым, лишенным свободы, ко всем потерявшим сердечный мир и покой, Прочитайте книгу Иова 5:18. Первое, что Николай все время помнил и что его ободряло, это осознание, что он, то есть Бог, причиняет раны и сам обвязывает их. Это облегчало боли. Это укрепляло веру и надежду на Господа. Сегодня это слово он напоминает всем страдальцам. Примите его в свое сердце. И тогда осознание того, что он поражает, и его же руки врачуют, укрепит и вас в ваших болезнях и скорбях, облегчит ваши страдания, подаст надежду на его милосердие. Осознание, что эти страдания допущены Богом, что Он постоянно наблюдает за вами, и что это пройдет и наступят другие времена, поможет вам увидеть совершенно в другом свете свои обстоятельства и свое страдание. Более того, вы поймете, что ваши временные физические и моральные страдания окажутся полезными для вас и послужат ко благу окружающих вас людей и к прославлению Господа, как написано, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Римлянам 8:28. «Все, даже страдания». «Мои страдания послужили во благо мне лично», — говорит Николай. «Я увидел в себе то, что нужно оставить, и недостаток того, чем можно было бы послужить ближним и Господу, и чего недостает мне. Эти страдания были полезны для моего очищения и освящения, как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 15:1-2. Пережитое мною послужило укреплению веры в моих друзьях, возбудило ревность в ходатайственных молитвах за других, и в итоге от всех нас вознеслись к Богу наши горячие благодарения и сердечное прославление за Его чудные дела. А молодые люди исполнились почтением перед всемогущим Господом. Придет, дорогие мои, и для вас помощь и избавление. Только нужно терпение, чтобы без ропота встретить назначенный Господом день чудесной перемены. Вспомните историю о воскрешении Лазаря. Лазарь заболел. Его сестры и сам Лазарь были уверены в том, что как только об этом узнает Иисус, он придет и исцелит его, ведь Иисус любил это семейство, это они знали. Потому и послали сообщить ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен», и стали ждать. Ждут день, два, а Иисуса все нет. Уже и Лазарь умер, а Иисуса нет. Уже похоронили Лазаря, а его все нет. Проходит еще 4 дня, а Иисус не приходит. Сестры опечалились и даже возроптали. Разве этого не слышно в их словах, обращенных к пришедшему наконец Иисусу? «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой» Иоанна 11:21. Но Господь не опоздал, Он пришел. Лазарь воскрес, сестры обрадовались, у друзей Христовых возросла вера в Него, многие уверовали, и прославился Господь. Иоанна 11:45. «Придет Господь и к вам, придет в нужную минуту, придет и не опоздает, хотя иногда приходится долго и трудно ждать, но Он придет и поможет. Он сотворит чудо, и вы еще возликуете и прославите Господа. Только не забудьте тогда поблагодарить Его, именно Его». Из своей последней болезни Николай извлек 3 важных урока. Первый. Мы должны иметь благодарное сердце за чудесно сотворенное Богом человеческое тело. Хочу теперь спросить вас, благодарили ли вы Господа за ваши глаза, уши, нос, рот, за любой другой орган вашего тела? Если не благодарили еще за это Господа, поблагодарите Его сегодня, ибо сам Бог сказал после сотворения мира и человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1.31. Посему этот чудный Творец достоин славы и благодарения от всего своего творения, в том числе и от вас. Склоните голову и сердце и прославьте вашего Создателя и Господа.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы рассматриваем его третье миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 54 году новой эры. Отправным пунктом была Антиохия в Сирии. Вместе со своими спутниками он прошел через Малую Азию и, наконец, пришел в Ефес у Эгейского моря. По крайней мере, 2 года Павел провел в этом важном городе. Торговцы гордились идолопоклонством Артемиды, и клич «Велика Артемида Ефесская» поднял народ против служения апостола Павла. Влияние служения апостола Павла распространилось далеко за пределы города, как мы узнаем из 19 главы «Деяния святых апостолов». Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и елены. Было много противников и препятствий, которые надо было преодолеть. Позже, находясь в римской тюрьме, апостол Павел написал Ефесской церкви такие слова: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вероятно, в этом богатом идолопоклонческом городе апостол Павел остро ощутил дух духовной борьбы, которая описывается во всех его посланиях. Мы должны понять, что и сегодня мы находимся в такой же ситуации. Некто хорошо сказал: именно в Ефесе силы зла скопились и проявились особой силой. Павел уже раньше встречал духовную оппозицию. Его били и даже бросили в тюрьму. В Ефесе духовная борьба усилилась. Павел свидетельствовал ежедневно, встречался с отдельными людьми и проповедовал в училище некоего тирана. Тиран, вероятно, был преподавателем философии и риторики. Он обратился через служение апостола Павла. Тиран был готов предоставить апостолу Павлу помещение для того, чтобы распространять Евангелие о воскресшем и прославленном Христе. Когда после 2 лет апостол покинул город, то только потому, что Господь побудил его к этому. Он был готов к злобным нападкам тех, которые откажут ему возможности поделиться с другими Евангелиями. Павел чувствовал темные силы, которые ополчатся против него. Павел знал грозившие им опасности, поэтому позже, по дороге в Рим, апостол Павел опять посетил город, собрал пресвитеров церкви и предостерег их о грядущих опасностях. Он провозгласил: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Павел, прорицатель, пророк, распознал коварство злого духа. Упомянув об этом, мы также должны помнить, что послание, которое мы называем посланием к Ефесянам, было написано Павлом из римской тюрьмы. Оно содержит изображение чудного и славного положения Церкви Христовой, которая вечна. Во время пребывания Павла в Ефесе образовалась большая церковь. Нам надо тщательно рассмотреть повествование, которое записано в 19 главе Деяний святых апостолов, и образ действия Бога через апостола Павла. Мы читаем: «Бог же творил немало чудес руками Павла». Интересно заметить, что Петр в своем первой проповеди в силе Духа Святого ссылался на чудеса как особое духовное знамение. Такие чудеса совершались Иисусом Христом, а также апостолом Петром и апостолом Павлом. Оккультизм был широко распространен в Ефесе. Бог употребил Павла творить чудеса как свидетельство о Божьей силе. На больных возлагались палатки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Не Павел совершал чудеса, а Бог. Был ли это определенный ответ Бога на оккультизм, который использовали идолопоклонники Артемиды? Крайняя строгость, с которой запрещалась любая форма колдовства в Ветхом Завете, свидетельствует о склонности израильтян заниматься такими делами. Итак, в Ефесе, где изобиловало колдовство, ритуалы, заклинания и знания нечестивых сих, Бог творил особые чудеса. Бог снизошел к действиям такого рода, чтобы владеть этим народом и убедить их в том, что чудеса, которые они приписывали порочной форме религии, могли быть сотворены святым именем Господа Иисуса Христа. Интересно заметить, что некоторые евреи, горящие желанием обладать силой, призвали имя Иисуса для того, чтобы действовать в личных интересах. Об этом мы читаем в 19 главе Деяний святых апостолов. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Эти люди ничего не знали об Иисусе Христе, как о Спасителе, о Господе. Они употребили Его имя как талисман. Это привело к печальному для них результату. Победа не может быть достигнута людьми, которые так далеки от Бога, кто обещал победу в духовной сфере. Злой дух, находящийся в том человеке, ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Побежденные и оскорбленные, они бежали от этого человека, из которого думали изгнать нечистую силу во имя Иисуса. Священное Писание повествует о времени, когда апостол Павел трудился в Ефесе. С такой силою возрастало и преобладало Слово Господне. Слово Господне не возвращается тщетным. Служители Божии на протяжении всех веков служили верно, но результаты были различны. Некоторым был дан обильный духовный плод, развились большие церкви, другим мало духовного плода в измененных жизнях и основании свидетельства. Но в любом случае верное служение имеет свою награду, как записано в 4 главе 1 послания к Коринфянам. От служителей Христовых требуется, чтобы каждый оказался верным. И на этом основании каждый человек будет судим в день Христов. Далее апостол Павел добавил: «Судья же мне Господь». Люди могут сравнивать служение одного человека с другим. Делая это, люди могут бросить тень или пролить благоприятный свет. Но это не так важно. Важно то, как сам Господь смотрит на служение, которое мы совершаем во имя Его. Силам злого духа в Ефесе наносили один удар за другим. Слово Божие побеждало. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимающихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми, во свидетельство их веры в Иисуса Христа. Неудивительно, что город возмутился, и что сопротивление с течением времени не уменьшилось. Наоборот, сопротивление увеличилось. Во время того, как Павел думал над планом своего дальнейшего путешествия в Македонию, народ был возбужден ремесленником, который провозгласил: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. И это нам угрожает тем, что храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. Почти мгновенно может возникнуть мятеж, если даровитый агитатор призовет народ к публичному действию. Так было в Ефесе. Схватив спутников Павла, они единодушно устремились на жилище, которое было хорошим местом для собраний. Страсть одолела толпой, и они хотели уничтожить свидетельство Евангелия в городе. Когда же Павел хотел выйти в народ, ученики не допустили его. Спасение пришло, как мы бы могли сказать, от блюстителя порядка. Двухчасовое собрание подстрекателей было утихомирено появлением проконсула, который потребовал внимания. Возможно, что этот мятеж имел далеко идущие последствия, так как городские власти требовали веской причины, которой можно было бы оправдать такое собрание. И так как ее не было, он распустил собрание. Проконсул строгими и внушительными словами распустил собрание. Но это дало Павлу сигнал отправиться в запланированный путь. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Самое важное, друзья, что делает Господь сегодня в мире? Он неустанно по Своему извечному, мудрому определению строит Свою Церковь. Это не здание, это не фирма, это не организация. Это не ассоциация, не корпорация или бизнес. Это не частный кооператив. Это также не культурный или этнический, или развлекательный, или интеллектуальный, или поэтический центр. Это не театр, не филармония, не концертный зал, не зал органной музыки. Я хотел бы даже сказать еще одно. Это не массажный салон, где, притушив свет, человек может расслабиться. Это не планетарий, где люди смотрят в потолок. И это не Диснейленд, где их глаза хаотично бегают по сторонам для того, чтобы им поймать еще одно какое-то увлечение. Церковь – это живые люди. В первую очередь, церковь – это живые люди. И это особенный род людей, это Божьи люди. Те люди, которые принадлежат Богу. Те люди, которых Бог возродил своим духом через проповедь Евангелия. Те люди, которых Бог сделал сам своими детьми и соединил в одну семью с определенной целью, чтобы они славили Его, показывая Его характер, могли влиять на мир. То есть церковь – это Божьи люди, объединенные Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Если хотите, это самое, наверное, простое определение, которое можно найти и очень доступное для нашего понимания. Это Божьи люди, то есть те, которые искуплены Богом, принадлежат Богу, любят Бога, спасенные Богом, которые объединены Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Не просто сделать их церковными людьми, чтобы они посещали наши собрания, но для того, чтобы они жили той же Христовой жизнью для Божьей славы. Божья Церковь по всей земле, она имеет свое выражение, выражает свое существование тем, что поместные, существуют поместные церкви в разных странах и городах, которые, в свою очередь, очень разнообразные, по-своему специфично имеют свои особенности и развития. Думаю, что в развитии нашей церкви очень уместно сегодня поговорить с членами не только поместной церкви, а я хотел бы даже, может быть, отметить эту очень важную деталь с лидерами домашних групп. Мы часто встречаемся и говорим, и молимся о том, разговариваем о том, какой должна быть церковь, какие должны быть группы. Но сегодня я решил поговорить к вам, братья и сестры, и рассказать вам наше видение. Лидеры церкви, братья, пасторы, мы думали об этом, молились об этом, изучали тексты Священного Писания. И сегодняшний вечер я хотел именно для этого посвятить, чтобы мы могли как церковь понимать и иметь одно видение. Это касается тех, которые уже являются членами церкви и ходят в домашние группы. Вам сегодня, возможно, надо будет обновить завет со своей группой и свою посвященность группе. Может быть, сегодня есть еще те, которые не в группах. Я хотел бы, чтобы сегодняшний вечер и проповедь эта, она была еще одним толчком, или еще одним очень важным, веским аргументом, чтобы поменять ваши отношения и сделать ваши отношения серьезным к этому аспекту нашей жизни. Сразу хочу сделать очень важное уточнение. Мы называем эту часть нашей церковной жизни служением домашним групп. То есть мы не называем это ячейками, или клетками, или программами, или просто разборами, или клубами, или кружками. Потому что нам не просто важно наличие групп и количество людей в этих группах, или количество групп. Мы ставим перед собой не просто цель занять людей чем-то, или развивать какие-то религиозную активность, или новую программу. Мы называем сознательно это служение домашних групп, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви, способствующих достижению общей цели, которая определяется Словом Божьим. Я думаю, что стоит вам напомнить сегодня, может быть, вы знаете, цель нашей церкви. Много раз Алексей говорил об этом, всякий раз, когда он представляет для нас философию жизни церкви, он очень много и очень ясно говорит о том, какая цель у нас. И вы, наверное, уже вспоминаете эту цель, она звучит следующим образом. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь и влияют на мир. Вот эти пять характеристик. Во-первых, это должны быть дети Божии, которые зрелые, которые радостные, которые созидают церковь определенным образом, как им Бог дает. И последнее, своей жизнью они производят влияние на окружающих людей таким образом, что они хотят быть не просто в церкви, но хотят быть христианами. Еще хочу одну деталь отметить. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу следующее. По важности и приоритетности служение домашних групп уступает только одному служению, которое происходит в нас в церкви. Это библейская проповедь, без которой любая церковь перестает быть церковью в библейском смысле этого слова. У нас есть много других служений в церкви, которые очень существенны и важны. И все они актуальны и нужны для нас, но мы знаем уже из нашей личной жизни, из жизни церкви, что проповедь, библейская проповедь, является неотъемлемой и самой главной частью жизни церкви. Заберите проповедь и поставьте хоры, поставьте музыку, сделайте все остальные программы и уберите проповедь, и эта церковь перестанет быть церковью, она станет просто клубом. В то же самое время, служение домашних групп, я могу сказать, что оно является по значимости на втором месте, потому что оно в какой-то мере является продолжением библейской проповеди, которая звучит у нас в воскресенье и в среду. То есть это проповедь, которая теперь специально рассматривается лидерами группы и всеми членами церкви в группе или в малом контексте с целью, чтобы применять услышанное, чтобы мы не были просто людьми, которые слушают, смотрят в зеркало, но не изменяются. Итак, домашние или малые группы играют сверхважную роль во всем этом процессе достижения той цели, которая стоит перед церковью. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь тем способом, теми дарами, которые Бог дал для каждого из нас и влияют на окружающий мир. Домашние группы играют эту важную роль, потому что именно в контексте домашних групп происходит та жизнь церкви, которая описана нам в Слове Божьем. Я сегодня хочу с вами, говоря об этом всем, хочу просто рассмотреть этот вопрос во свете Писания в следующем порядке. В первую очередь мы посмотрим с вами на библейское основание домашних групп. И это очень важно для нас знать, потому что домашние группы – это не просто идея кого-то из нас, братьев, это не просто американская версия церкви. Библейское основание нам нужно знать, и также нам нужно знать библейские цели, то есть зачем нужны домашние церкви или домашние группы. И третье, мы с вами посмотрим на библейские требования. Библейские требования, которые мы видим есть на основании Слова Божьего, мы увидим библейские требования, которые Библия выдвигает как к лидерам домашних групп, так и к тем, кто участвует в жизни домашней группы. Довольно очень важная, серьезная тема. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, просто внимательно сегодня послушали и в конце всего могли немножко оценить свое отношение, свое сердце и могли сделать определенное решение по поводу той группы, в которой вы находитесь, или, если вы не находитесь, чтобы вы сделали решение сегодня быть там. Итак, первое, о чем мы сегодня поговорим с вами, библейское основание домашней группы. Домашние или малые группы, это взаимозаменяемые термины, домашние или малые группы – это не просто красивая идея какой-то одной церкви или какого-то способного, образованного семинариста, пастора, или, может быть, даже творческой группы по созданию альтернативных программ. Это не идея, которая корнями несет себя в американское происхождение. Концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которая для каждого верующего является каноном или авторитетом, или той измерительной линейкой, которой мы измеряем как личную жизнь, так и жизнь церкви. И это важно слышать и знать, потому что служение не может обойти никого из нас стороной, если вы верующий человек и находитесь или думаете быть в этой церкви. Я приведу несколько текстов, которые, некоторые из них говорят очень прямо и ясно о том, что домашняя группа – это библейская концепция. И в то же самое время я хотел бы несколько текстов привести для вас, чтобы из них мы могли вывести очень важное применение, что домашняя группа – это одно из самых лучших методов, как мы можем применить тексты, которые косвенно говорят о домашних группах. Итак, первый текст, который очень известный, всегда мы читаем его, когда речь идет о церкви, записан в Деяниях 2 глава 41 по 47 стихи. Вы можете вместе открыть со мной, можете просто внимательно проследить. Если у вас есть Библия, вы можете открыть 2 глава Деяний святых апостолов. Мы читаем там следующее описание людей, которые стали частью церкви. Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И я теперь хочу обратить ваше внимание на 46 стих и 47. 46 и 47 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Обратите внимание, что с самого начала Библия дает нам очень ясное, красивое и четкое описание этих людей. Слово Божие достигло их жизни. Слово Божие изменило их сердце. Они стали частью церкви. Их жизнь выражается в том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, они постоянно пребывали в общении, они постоянно пребывали в преломлении хлеба, то есть совершали вечерю, что было напоминанием о смерти Христа и его воскресении, и они также находились в молитвах. И смотрите, 46-47 стихи говорят нам или объясняют нам, каким образом это непрестанно на самом деле сопровождалось или выражалось конкретно в жизни церкви. Каждый день единодушно они пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. То есть некоторые люди были в храме, некоторые люди встречались по домам. И эта фраза «по домам» говорит о том, что это было выражение той же самой церкви. То есть эти 3000 с лишним человек, которые стали церковью, они теперь выражали свое существование как церковь и по домам. Это очень важный текст, говорит нам о последовательности, что произошло. Я хотел еще раз обратить ваше внимание на последовательность, потому что последовательность говорит о том, что несомненно и неизменно вы придете к тому, чтобы встречаться по домам или иметь отношения с людьми. Тот, кто избегает отношений с людьми или, если мы возьмем детально в этом тексте, встречи по домам, возможно, не было второго или самого первого. Возможно, слово до конца не достигло и осталось просто на поверхности или теоретическим знанием. Смотрите, слово, общение, преломление хлеба, пребывание в учении, в молитвах, и это выражалось всегда в пребывании, в общении друг с другом, что выражалось по домам. Возьмите еще один текст, Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы опять здесь встречаем слово, похожее на каждый. И в принципе, это тот же самый термин, только здесь в русском переводе написано «всякий». Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы можем вместе с вами прочитать, и там мы читаем следующее. «Всякий день в храме и по домам». Мы опять видим эту важную фразу здесь. «И по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть то, что происходило в храме, в какой-то степени то же самое происходило по домам. Как вы видите, идея домашних групп не возникла в 2000 году или в 2005 году. Идея домашних групп, ей по крайней мере 2500 лет. Немножко в этом районе. Откройте еще один текст, который говорит нам о том, что стратегию, которую преследовал Савл. Вы помните, это имя человека, который стал язычником апостолов, но его стратегия именно была очень продуманной. Он совершал ужасное дело, он убивал, он истязал, он издевался над людьми, которые назывались верующими. И он понимал, что дома были стратегической точкой, где происходило самое главное. Обратите внимание, что пишет нам текст, который мы читаем в 8 главе 3 стихом. «А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Видите, там есть эта фраза «он входил в дома». То есть он не просто заходил в семьи, он понимал, как, он знал, как собиралась церковь и что было очень важной стратегической частью жизни церкви. Это тоже очень хороший текст. Я хотел теперь обратиться к посланиям. Послания были написаны немножко позже. Деяния, кстати, описывают нам жизнь церкви около, примерно на протяжении 30-33 лет. Апостол Павел именно в этот промежуток, в конце вот этого 30-летнего времени церкви, основания церкви, это было очень важное поручение Иисуса Христа, это было задание Бога, самого Бога, и Дух Святой совершал это через апостола. Он давал им Слово Божие, которое впоследствии стало частью Нового Завета, который мы сегодня имеем с вами. Обратите внимание на послание Римлянам, 16 глава. Мы читаем там, апостол Павел заканчивает послание, он пишет это послание, если вы помните, почти в конце своей жизни. Смотрите, что он пишет. Он пишет там приветствие. Это чудесная глава, которая говорит об отношениях апостола Павла и теми, кто работал вместе с ним. Он пишет верующим в Риме и говорит следующее. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». То есть это еще одно название для вот этой группы верующих, которые собирались дома. Здесь уже речь не идет о молитвенных домах, не идет речь о синагогах, идет речь о домашней церкви. В этой же главе, Римлянам 16 глава 15 стих, мы читаем еще что-то очень важное. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Еще одна фраза. «И всех с ними святых». Не забудьте, друзья, что это одно и то же послание. Оказывается, в Риме была одна церковь, но было несколько домашних групп. Из этого, из этих двух стихов, 3, 4 и 15, мы можем увидеть, что домашние группы были не одна, хотя в Риме была одна церковь. Он пишет им всем сразу, и в то же самое время отдельно делает приветы для людей, которые находились в домашних церквях. Обратите внимание еще на одно послание Павла, 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 19 стих, что-то похожее, апостол Павел пишет и здесь. «Приветствуют вас церкви Осийские и приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашней церковью». Опять он упоминает

15 стих. Мы находим там еще одно доказательство, что домашняя церковь или домашние группы – это не идея просто проповедников или пасторов современных. Колоссянам 4:15 мы читаем следующее. «Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Видите, это другой город, уже Рим, Коринф, Колоссы. Мы видим, что здесь апостол Павел говорит Нимфана и домашнюю церковь его. Обратите внимание на еще одно послание Филимону. Первая глава, 1-2 стих мы прочитаем вместе. Находится после Титу, перед посланием евреям. Мы читаем 1-2 стих. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Апостол Павел обращается к Филимону и говорит, обращается не только к нему лично, но и передает привет для церкви, которая, или группы, домашняя группа людей верующих, которые собираются у него дома. Это конкретные тексты, которые упоминают нам подобные фразы и свидетельствуют о том, что домашняя группа или концепция служения домашних групп не является чем-то новым или чем-то должно быть каким-то неприемлемым для кого-либо из тех людей, кто подчиняет себя Господу. Я хочу прочитать два текста, которые... Это два текста из множества текстов, которые мы находим в Библии, говорят очень ясно, или применяя эти тексты, мы можем увидеть, насколько важно иметь служение домашних групп в любой церкви, даже если там 20 человек или 30 человек. Матфея 28 глава, мы прочитаем с 18 по 20 стихи. Это последние стихи в Евангелии Матфея. Мы читаем там следующее. Если у вас есть Библии, возьмите, мы прочитаем. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все». Я хотел бы, чтобы вы подчеркнули эту фразу. Она очень четко и очень важно касается нашей сегодняшней темы. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Смотрите, Иисус Христос говорит о том, что мы не просто должны крестить людей и обращать их ко Христу, или наоборот, нужно сказать, обращать их ко Христу, говорить им о спасении, говорить им Евангелие и крестить их, но мы также должны их учить всему, учить их буквально всему, что Иисус Христос повелел. И это не возьмет один месяц, и это не возьмет два месяца, и это не возьмет 5 лет. Помните, что Лютер говорил, сколько бы мы ни учили, сколько бы мы ни изучали, и сколько бы мы ни исполняли, и сколько бы мы ни вникали в Слово Божие, мы никогда не сможем вникнуть достаточно. То есть всю жизнь нам нужно заниматься этим. И я хочу здесь сделать одно очень важное утверждение, друзья. Воскресной проповеди и проповеди в среду недостаточно, чтобы всему научить. Недостаточно. Скажем, Лютер за свою жизнь, он где-то произнес 2300 проповедей. Джонатан Эдвардс где-то произнес, наверное, около 3000 проповедей. Но и они не могли покрыть все в Писании. Если взять только один стих, на который проповедовал Джонатан Эдвардс, Исаии, по-моему, 53 глава, он на один стих проповедовал, у него 39 проповедей. Как он за всю свою жизнь мог покрыть со своим интеллектом или со своим багажом, мог покрыть всю Библию, чтобы научить свою церковь? Тем более он не был всю свою жизнь в церкви, его выгнали из церкви, потому что он проповедовал Слово Божие и бескомпромиссно проповедовал Слово Божие. Таким образом, друзья, речь идет о том, что домашние группы или наши личные встречи друг с другом, они необходимы для того, чтобы научить нас друг друга, научить всему, что Христос говорил. И поверьте, даже домашние группы со всем вот этим нашим видением, со всем нашим желанием учить и применять Слово Божие, не будет достаточно, чтобы все это покрыть. Но они необходимы. Вы видите, да, почему они необходимы? Нам недостаточно всей нашей жизни и всех домашних наших собраний, и всех наших воскресных и собраний в среду. Недостаточно, чтобы изучить все Слово Божие. Но Иисус Христос повелел нам это делать. И я бы сказал, после...

0: проповеди воскресения, домашняя группа – это второй этап, когда Слово Божье распространяется и проникает в наши души. Еще один текст, который тоже, наверное, любимый в нашей церкви и известный. Ефесянам 4 глава, 16 стих. Ефесянам 4 глава, 16 стих, 15 и 16. Давайте вместе прочитаем и эти важные стихи для нас. В этих стихах говорится о том, что жизнь церкви – это не просто посещение собраний, это не просто официальное членство в церкви или быть в списках церковных, а это не столько даже, чтобы посещать группу, просто посещать ее, это намного больше. Смотрите, Ефесянам 4 глава 16 стих, мы читаем следующее. Давайте 15 прочитаем. «Но истинную любовью все означает все, то есть если вы христианин, то вы часть тела Христова. Если вы часть тела Христова, то вы в этом слове все». То есть все возвращали в того, который есть глава Христос. И смотрите, он дальше объясняет. Из которого все тело, то есть все органы тела. Нет ни одного верующего, который был бы лишний. Даже самый капризный верующий, он не лишний. Он должен быть частью этого тела, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И дальше еще одну фразу, как будто бы апостол Павел, как будто бы знает, что мы найдем где-то лазейку, или хотим где-то избавиться, и не хотим услышать эту истину. Он говорит дальше, при действии в свою меру каждого члена. Другими словами, если какой-то орган или член не действует в теле, что-то ненормально, где-то остановилось движение, где-то остановилась жизнь. Это ненормальное явление. То есть здесь апостол Павел показывает, что при действии в свою меру каждого члена, только тогда, когда каждый член церкви является живой частью, не просто посетителем или наблюдателем, что происходит на сцене или здесь на собраниях, тогда, когда каждый член церкви действует в свою меру, тогда тело или поместная церковь, она получает или созидается. Созидает или, написано здесь, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мне очень нравится этот текст. Я надеюсь, что нам всем сегодня он опять должен прозвучать очень ясно, понятно и довольно серьезно. Как и все остальное Слово Божие, друзья. Мы видим, что концепция домашних групп – это не плод человеческого ума или каких-то субъективных желаний, это жизнь. Это жизнь в полном смысле этого слова. Жизнь, как тело Христово. Не иметь времени для этого, не радеть об этом, или быть пассивным, или пренебрегать этим, или капризничать по поводу домашних групп, может быть доказательством безучастности или непринадлежности к телу. Еще раз хочу повторить это. Наши капризы, или наше пренебрежение, или наше пассивное, безразличное отношение к группам, или наше оправдание, что мы заняты, может очень говорить о том, что вы остаетесь безучастными в этом теле. Что вы не участвуете, но больше того, это непослушание Богу. Если домашняя церковь или домашняя группа – это библейская или Божья концепция, ваше неучастие говорит о непослушании. Одна только может быть причина – это если физически у вас настолько недомогание, что вы не слышите, не видите, лежите, не понимаете и просто вы не способны думать. Но таких здесь, насколько я сейчас вижу, нет. Друзья, если кто-то из вас еще думает, насколько серьезно это или нет, и вы, может быть, оправдываетесь чем-то в вашей жизни, образование, работа, один колледж, другой колледж, третий университет, пятая школа, дети и так далее, непосиды, капризы, неполадки. Понятно, у нас есть всегда, где-то возникают сложные ситуации. Но если взять на протяжении полгода или трех месяцев, и это становится тенденцией вашей жизни или характеристикой вашей жизни или отношения к домашним группам, вы сегодня очень правильно сделали, что пришли и слушаете об этом сегодня. Домашние группы – это не просто-напросто еще одна программа, которую выдвинули братья. Домашние группы – это жизнь церкви, друзья. И апостол, лучше сказать, автор послания евреям, смотрите, что он пишет, и это очень серьезно. В этом послании евреям автор рассказывает о том, что Христос больше. Он больше Моисея, он больше ангелов, он больше всех людей, он больше всех Моисеев, всего закона. Христос лучше. Жить для Христа – это все, это весь самый главный поинт всего послания. Главная тема всего послания евреям. И смотрите, как он заканчивает это послание. Это один из последних стихов. Обратите внимание, 10 глава. Мы здесь читаем 10 глава, 25 стих, где он переходит к более практичной части. Он говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. У некоторых, даже и здесь, в церкви, есть обычай пропускать собрание. Он говорит, не будем этого делать, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматриваем приближение дня того. Чем ближе время ко второму пришествию, тем ближе время к тому, что Господь возьмет нас или закончится наша жизнь. Он говорит, мы должны видеть друг друга с одной целью, чтобы увещевать друг друга жить больше для Него. Для этого Господь спас нас, чтобы мы могли жить для Него и служить другим. Мы сейчас говорим, друзья, об очень важном аспекте – библейское основание. Я надеюсь, что эти тексты достаточно уже убедили вас в том, что служение домашних групп или домашняя группа, когда мы здесь говорим о них, или когда вы слышите, может быть, от ваших друзей или знакомых, или, может быть, вы просто однажды, услышав, пытаетесь задавить это в себе. Поймите, друзья, эти тексты говорят нам о том, что Бог очень серьезно относится к этому служению. И мы, как лидеры и пасторы церкви, мы обязаны говорить об этом, учить и все сделать для того, чтобы каждый, друзья, не группа, не 80%, а каждый человек мог быть действительно в домашней группе. И я сейчас хочу перейти к второму очень важному аспекту. Он называется «Библейские цели». И это еще будет раз за разом, текст за текстом, будет еще показывать вам, насколько важно служение домашних групп. Домашние группы имеют цель. Прежде чем мы изучим библейские цели домашних групп, указанные в Писании, нам нужно указать на неверные или те цели, которые могут очень незаметно стать нашими целями в группе. И это очень важно. Мы сперва ответим на вопрос, чем домашние группы не являются. Многие люди сегодня, я не имею за людей в нашей церкви, но я слышу, многие тоже имеют домашние группы, но то, что там происходит, на самом деле очень часто далеко не есть те домашние группы, которые Бог хочет, чтобы там были. В первую очередь, чем домашние группы не являются? Это не ток-шоу с интересными или занимательными людьми. Это первое. Второе. Это не место дебатов теологических или дискуссий на интересную тему. Домашние группы не для этого. Третье. Это не клуб друзей-единомышленников. Это тоже не клуб знакомств. Я хочу здесь сделать одну очень необходимую поправку. На группах мы действительно знакомимся с новыми людьми. Очень часто так может быть. Допустим, я один познакомился с новым человеком, и я приглашаю его в группу. И в группе еще его никто не знает. И мы предлагаем возможность, это есть возможность для знакомства. Но это не является самым главным. Мы не ходим на домашнюю группу, чтобы познакомиться с кем-то. Я надеюсь, что мы не ходим на собрание для того, чтобы просто познакомиться. Еще одно очень важное нам стоит понимать. Это не друзья по несчастью. Домашняя группа – это не место, где собираются друзья по несчастью, которые пережили какое-то горе, и они собираются и об этом горе разговаривают. Домашняя группа – это не место, где каждый может выговориться от души. Ну, хоть здесь дайте мне выговориться. На самом деле, все, что происходит на домашней группе, оно должно иметь цель, оно должно быть полезным, оно должно быть нужным, и оно должно быть контролируемым вами или тем, кто говорит. То есть это не место, где можно развести демократию, и кто что хочет, тот и говорит. Тем более, когда речь идет о Писании. Я думаю, что это так значит, я думаю, что это значит. Не в этом суть домашней группы. И это не является целью, и демократия – это не то, что делает группу хорошей атмосферой. Это также не место, где можно просто хорошо провести время. Я устал так на работе, теперь пришел, сяду тихонько в углу. Пожалуйста, меня не трогайте. Я просто посижу хоть здесь. Посижу. И просто отдохну. От своей жены или своих детей, или еще, может быть, от кого-нибудь. То есть это не место, где вы можете просто спрятаться. Наоборот. Мы будем с вами говорить о том, что домашние группы, как раз поэтому многие, друзья, многие поэтому не хотят быть в домашних группах. Потому что там мы вдруг начинаем понимать, что нужно открываться. Для того, чтобы заводить отношения с кем-то, для того, чтобы с кем-то разговаривать, нужно открывать. И когда мы начинаем открывать, там не всегда самое хорошее мы находим в нашем сердце. Не так ли? Это одна из причин, кстати, почему некоторые люди не хотят иметь домашний групп. А некоторые церкви и не имеют этого служения. Это также не группа людей с одинаковыми интересами. Что я имею в виду? Где идет разговор о политике, о рыбалке, о работе, личных развлечениях, хобби. Это не место, где собираются люди одной национальности, потому что им там легче, там они им понятней. Как раз наоборот, не забывайте о том, что, друзья, церковь – это отображение неба. И на небе там будет очень много-много людей с разных языков, со всех языков, всех племен. Язык не должен никогда быть преткновением. Это благословение. Один язык, или второй, или третий. Я имею в виду те языки, которые мы понимаем. Не те, о которых иногда идет речь в других церквях. Опять-таки, очень важно нам понимать, что это не группа просто общения. Просто пообщаться. Давай соберем просто пообщаться. На самом деле, нет, совсем нет. Да, у Бога ничего нет просто. Просто-просто. Ради просто. Или просто попоем. Давай соберемся, просто попоем. Как раз наоборот. Именно и в домашних группах тоже там должно, мы будем с вами говорить о том, там должно быть очень ясное, богоцентричное, понятное пение, которое вдохновляет нас, которое меняет нашу волю, наполняет нас чувствами, желанием жить для Бога. Я говорю об этом, потому что если некоторые песни мы не поем здесь в собрании, это не означает, что их можно петь в домашних группах. И вы, наверное, знаете о том, что некоторые песни мы действительно сознательно не поем, потому что они не говорят нам о Боге, они не говорят нам Евангелие, они не говорят нам о том, как нужно жить для Христа, они не говорят нам о крови, о прощении, о грехе нашем, о праведности. Вот поэтому мы их не поем и не должны петь даже в домашних группах. Я помню, однажды я пришел на день рождения к верующим людям. Верующие люди собрались на день рождения, и что вы думаете? Если вы возьмете одну группу русских людей и вторую группу русских людей, одна из них верующая, другая неверующая, вообще нет никакого различия. У тех поют «Пусть бегут неуклюжие», и у этих включили на всю «Пусть бегут неуклюжие». «Пешеходы по лужам». Помните, такая песня была? О день рождения такая песня была, когда-то мы пели. Не в церкви, надеюсь. Ну, слышали, в Советском Союзе была. Поэтому это не группа, где просто происходит общение. Это не просто место, где мы просто поем. Вот напоемся уже, так напелись, все перепели. Все должно быть. Бог призывает нас петь разумно. И Он не говорит, пойте разумно в храме, а как-нибудь можете петь дома. Это очень важно. Мы к этому чуть-чуть позже подойдем. Еще одно хотел бы вам сказать, друзья. Это не время только чаепития или более насыщенной посиделки. Я имею в виду со столами, с которых валится мясо. Я не против этого. Я, кстати, всегда буду рад, если кто-то пригласит меня на такие. И ничего нет плохого в этом. Но, друзья, это не должно заменить домашние группы. Это может быть какой-то такой nice introduction к вечерней группе, к тому времени, когда вы встречаетесь вместе. Чай, все на месте. Курица, салат, все это хорошо. Но это не группа. Это еще не группа. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хотел бы ответить на другой вопрос. Для чего домашние группы существуют? И это очень важно, чтобы мы сейчас посмотрели на это более детально. Первое, наверное, и самое главное. Если все остальное я не успею сегодня сказать, то я хочу, чтобы вы внимательно услышали, друзья, об этом. Каждый из нас, кто в группах и кто еще думает, или тот, кто не думает о группах. Пастырская забота о каждом члене поместной церкви. Пастырская забота о каждом члене поместной церкви. Если домашние группы являются продолжением проповеди, а именно ее практическое применение, то на самом деле это очень важное и необходимое служение, в котором нуждаются не пастыри, а церковь. И я хочу сейчас показать вам тексты, которые говорят о серьезности этого подхода. К сожалению, очень многие, друзья, очень многие просто заканчивают свою церковную жизнь именно собраниями в воскресенье или в среду. И так не может быть. Я вам скажу откровенно, мы, братья братского совета, мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы наша церковь росла количественно. Нам не цифры нужны. Нам нужно, чтобы эти люди, которые Бог дал нам, эти люди, которые в этой церкви, чтобы они могли, каждый из них, в свою меру, в том суверенном плане Божьем, как Бог определил для них, чтобы они могли расти в образ Христа. И если кто-то не находится под пастырской работой, которая является Божьим инструментом для того, чтобы нас шлифовать, чтобы мы росли, кто остается без ученичества, на самом деле остается без роста. Я вам хочу, чтобы некоторые тексты сегодня прозвучали для вас сегодня как этим колоколом, церковным, библейским колоколом, что домашняя группа – это не шутейное дело, и это не дело выбора. Если вы христианин, вы обязательно будете там. И первая причина – это пастырская забота о каждом члене поместной церкви. Подумайте, простая статистика. Нас в этой церкви 645 членов. Помимо тех людей, которые ходят, посещают, 645 членов, со всеми своими данными, какие бы у него ни были, у Алексея, никогда не хватит на всех вас времени. И у Алексея, и с его помощником тоже на всех вас не хватит времени, чтобы каждому из вас уделить время. Поэтому домашние группы – это является продолжение Алексея или его пастырской работы, его пастырского сердца в группы людей на уровне один на один с людьми. Прочитаем несколько текстов. Деяния 11:21. Посмотрите, этот текст, я хотел бы обратить несколько ваше внимание на то, что учение или discipleship, ученичество – очень важный элемент. И он невозможен без определенного вот этого пребывания в группе. Деяния 11:21 и ниже мы прочитаем. «И была рука Господня с ними, и великое число у веров обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». То есть, только возникла церковь, братья, пресвитеры в Иерусалиме, это те были столбы церкви, на которых держалась полностью все устои церкви, они сразу посылают туда братьев с одной целью. Смотрите, зачем. Они посылают Варнаву идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Почерните эту фразу. Убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Смотрите, что сделал Варнава. Он пришел в церковь. Вернее, он пришел к тем людям, которые только что покаялись. Они только что Бог их возродил. И теперь Варнава или церковь нуждается в Варнаве с одной целью. Чтобы он пришел и их наставил. Чтобы наставил их жить практически ежедневно в вере. То есть Варнава, в принципе, был наставником или временным пастырем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого, 24 стих, и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. И смотрите, что делает Варнава. И, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И обратите внимание, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Обратите внимание, не те, кто просто обратился к Господу, но те, которые учились, те стали называться христианами. Важно отметить, что те, кто уверовали, нуждались в ученичестве, и лишь те, кто учились, то есть находились под влиянием апостольского учения, назывались христианами. Прочитайте еще один текст. 14 глава, Деяния, 21 стих и ниже. 21-22. Мы читаем что-то похожее. Мы видим здесь важность пастырской наставнической работы, в котором нуждается каждый верующий. И это не новая идея. 14 глава, 21-22 стих. Мы читаем следующее. «Проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Это апостол Павел. «Утверждая души учеников». Обратите внимание, подчеркните эти фразы. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Другими словами, побуждая их к христианской жизни в разных сферах. Вот для этого нужно наставничество. Не просто набивать голову знаниями, а для того, чтобы они могли своей жизнью отличаться от тех, кто не знает Христа. Увещевая прибыть в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Сам апостол Павел, обратите внимание, 20 глава, 28 стих мы прочитаем. Апостол Павел теперь, когда он говорит о себе, о своей миссии в Ефесе, помните, он собрал ефесских всех пресвитеров, и он обращается к ним и говорит им о том, что они должны делать. И послушайте внимательно, я сейчас вам, я попытаюсь это связать, чтобы вы увидели, насколько важна пастырская забота, и это ответственность не только пастырей, а это ответственность всех членов церкви дать себя или сделать себя возможным для пастырства. Посмотрите, что апостол Павел здесь говорит. Итак, внимайте себе, и дальше он пишет, и всему стаду, то есть церкви. Он говорит, внимайте сначала в себе, то есть смотрите внимательно на себя, на свое сердце, и потом он не случайно говорит не просто за всей церковью, он говорит за всем стадом. Все стадо, то есть все до единого, всему стаду, в котором Дух Святой поставил нас, вас, блюстителями, паси церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Апостол Павел говорит о том, что это не просто группа людей, которые, знаете, однодумцы, единомышленники. Это группа людей, которых Бог вручил. Друзья, послушайте внимательно. Здесь не только идет об обязанностях пастырей. Здесь идет речь об обязанностях всей церкви. Вы должны сегодня услышать это. Бог вручает верующих блюстителям, чтобы они пасли их. На самом деле, Бог помещая, когда Он возрождает человека и помещает его в церковь, Он дает их. Он не просто их, окей, ребята, теперь вы, мои дети, собирайтесь в церковь. Нет, Он говорит, я вручаю вас вот этим людям, которые будут нести ответственность. Они должны понимать, что это церковь Господа и Бога. То есть каждый верующий принадлежит Богу. Это Божья ценность. И пастыри должны знать об этом. Но и люди в церкви должны знать об этом очень важном механизме, о котором здесь говорится. Термин «внимайте», кстати, означает обращать внимание, переживать, заботиться, посвятить себя, тщательно обдумывать, думать о разных сферах жизни. И апостол Павел здесь говорит к нам, людям, которые пресвитеры, и также обращается к церкви всей, чтобы они понимали, кто они.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Цель нашей жизни здесь, на земле, – прославить Бога. Потому только тогда, когда наша жизнь прославляет Бога, можем мы сказать, что она исполняет назначенную ей функцию. И вот невольно возникает вопрос, как может наша жизнь прославлять Бога? Дорогие мои, это возможно одним и только одним путем – исполнением Его воли. Тот, который один до совершенства прославил Бога здесь на земле, Иисус Христос, так выразил эту истину в своей первосвященнической молитве. Слушайте, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как прославил Иисус своего небесного Отца? «Исполнением Его воли. Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», — говорит Он. «А дело, которое Бог Отец поручил своему Сыну исполнить, было твое, мой друг, и мое искупление». Совершив наше искупление, Он этим самым прославил своего Отца. Поэтому Он мог сказать, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И теперь спрашивается, в чем же заключается воля Божия для нас? В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А спустя несколько стихов апостол Павел повторяет ту же истину, говоря, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Хотя мы уже провели несколько бесед на эту тему, я бы хотел посвятить и сегодняшнюю проповедь этому весьма важному вопросу о нашем освящении. С чего же нам начать? Как мне жить свято? Ты говоришь, я так часто старался, пробовал, но все мои попытки кончаются только разочарованием, и у меня ничего не выходит. И вот, дорогие мои, чтобы найти удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны начать с правильного конца. Вся беда в том, что мы начинаем не с того конца. Или мы так озабочены самими собой, ища в себе какую-то способность жить святой жизнью, или мы поглощены мечтами о необходимости какого-нибудь потрясающего переживания или внезапного прилива чувства святости. И несмотря на наши искренние ожидания добиться цели, мы терпим одну неудачу за другой. И причина та, что мы начинаем не с того конца. Как говорят, мы ставим телегу перед лошадью, ожидая, что телега потянет лошадь, и удивляемся, почему у нас ничего не выходит. Как же нам преобразиться в образ Иисуса Христа? А ведь это и есть освящение наше – быть подобными Сыну Божьему. Взиранием на себя – ожиданием какого-то внезапного, душеволнующего переживания? Нет. Как говорит апостол Павел, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. На кого нам должно взирать? На какой-нибудь опыт или дар? Нет. На Господа, на Иисуса Христа. Псалмопевец Асаф обнаружил этот секрет. Заметьте, когда он смотрел на людей, говорит он, тогда едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Когда он подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро, и когда думал, как бы уразуметь все это, то обнаружил, насколько безнадежны были все эти старания. Кипело сердце его и терзалась внутренность его, и он говорит: «Я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Однако поворотным пунктом жизни Асафа было, когда он обнаружил, что его победа зависит не от кого или чего другого, как только от Бога, и что ему нужно только взирать на Него. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Бог стал центром и всем для Асафа. Он обнаружил, что для него достаточен был Бог. К тому же заключению пришел Давид, псалмопевец. И к тому же заключению должны мы прийти. Возлюбленные, нет более дивного открытия, которое мы могли бы сделать, чем обнаружить, что Бог один достаточен для всех потребностей наших. Нет такой нужды, которой Бог один не может удовлетворить. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, говорит Давид. И потому он дальше мог добавить, не поколеблюсь более. И дальше он говорит, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Дорогие братья и сестры, можем ли мы сказать, что Христос – вся наша опора? Кто нам на небе? И с Ним ничего не хочу на земле. Возлюбленные, сколько мы желаем, кроме Христа? Мы требовали чувства или ощущения Его присутствия, или мы искали внутренние откровения Его любви, или успех в Его работе, или какой-нибудь знак Его одобрения, или дар, которым мы могли бы похвалиться. Иначе говоря, кроме Христа мы искали многое другое, думая, что Он один недостаточен для нас. Псалмопевец говорит, только в Боге успокаивается душа моя. А как мы говорили, только в благословениях Божьих успокаивается душа моя, или только если я получу тот или иной дар, тогда успокоится душа моя. Только когда я получу какое-нибудь важное служение для Бога, тогда успокоится душа моя. Или я только тогда успокоюсь, когда получу приятные и возбуждающие чувства. Выходит, что Бог – наша последняя надежда, и мы к Нему приходим только тогда, когда нам некуда больше идти. И как ни странно, но Бог это позволяет. Почему? Чтобы мы обнаружили, что Он и только Он один – наша твердыня, спасение и убежище. Бог сам ведет нас в свой покой, и этот покой мы найдем только тогда, когда Он будет всецело нашей надеждой и нашим упованием. О, возлюбленные, насколько наши чувства безнадежны, они меняются, как погода. Наш труд для Господа может внезапно кончиться. Друзья нам могут изменить. Молитвы наши могут казаться неотвеченными. Обетование, которое мы думали, что получили от Бога, почему-то не исполняется. И на то, что мы больше всего надеялись, дать нам желаемое удовлетворение, отнято от нас. И что же у нас осталось? У нас остался Бог. Достаточен ли Он нам? Можем ли мы сказать, что только в Боге успокаивается душа моя? Что Он и Он один, слава моя, крепость силы моей и упование мое? Это, возлюбленные, не значит, что у нас не будет хороших чувств или духовных переживаний, или даров, или откровений, или успеха в деле Божьем. Мы можем иметь все это, но они должны быть результатом нашего упования на Бога, а не целью. Притом мы не должны смотреть на все это, как на барометр нашей духовности. Мы можем все это иметь сегодня, а завтра быть лишены его. Поэтому мы должны быть независимы от всего этого и зависимы только от Бога. Ты и я должны обнаружить, что в Боге все источники наши, и потому Он достаточен всем нашим нуждам. Он – освящение наше, Он – все, независимо от того, что нам подсказывает наше чувство. Когда мы обнаружим, что Бог один достаточен нам, тогда мы сможем сказать, как некогда сказал пророк Аввакум, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И почему он мог это сказать? Слушайте, что он дальше говорит. «Господь Бог! Сила моя». Видите, дорогие мои, Бог нас создал для себя, и мы никогда не найдем покоя, пока Он не станет всем для нас. Когда мы увидим и поймем, что наше освящение от начала и до конца зависит от Господа, и мы, наконец, убедимся, что Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тогда мир и покой должны будут соблюдать сердца наши и помышления наши, но как апостол Павел говорит, во Христе Иисусе, благодарение Ему вовек. Теперь, что же нам делать? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я задам другой вопрос. Что ты сделал, чтобы спастись? Ты скажешь, я должен был веровать в Иисуса Христа. Хорошо, что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит положиться на Него, покоиться в том, что Он совершил для нас. Наше спасение не зависело от нашего делания, но от того, что сделал Христос. Он сделал, и потому мы сделались. Ты не можешь стать чадом Божьим иначе, как упованием на Христа, когда положишься на совершенное им дело. И вот пока ты не пришел к тому, что готов был сказать, «Я ничего не могу сам сделать, чтобы спастись, но Бог все совершил для меня в Иисусе Христе», то ты не мог сделаться истинным христианином. Это, возлюбленный, основной принцип христианства. От начала до конца наша духовная жизнь зависима от Иисуса Христа. Во Христе Бог даровал нам все потребное для жизни и благочестия, и наше дело покоится в том, что сделал Он. Как скоро мы теряем наш взор на Христа, подобно Петру мы начинаем тонуть. Как мы склонны смотреть на обстоятельства, на наше настроение и чувства. И когда мы это делаем, тогда мы не надеемся на Христа, а на что-то другое. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, «Путь мой скрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Обращается пророк Исаия к народу Божьему. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». И дальше он приводит контраст между теми, которые надеются на себя и которые взирают на Господа. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Лучшие, самые свежие, самые зрелые и сильные в человеке – юность, и она утомляется, и она ослабевает, и она падает. А так начинается следующий стих, и тут пророк приводит другой разряд людей – «А надеющиеся на Господа, будь они дети, юноши, девицы, взрослые, старые, кто бы они ни были, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В чем же секрет? Не в возрасте, не в их силе, но они покоятся в Господе, они надеются на то, что Он сделал для них». Они взирают на Него, и в силе Его они летят. Они бегут, и они идут, и они не устают и не утомляются. Да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Не бойся, червь Иаков, я помогаю тебе», — говорит Господь и Искупитель твой. «Кто мы сами по себе? Червячки. Но с Богом мы делаемся орлами». Псалмопевец говорит, «С Богом я поражаю войско, с Богом я перепрыгиваю стену». Так в подлиннике. Какие чудные слова сказаны в послании к Коринфянам. Слушайте, они принадлежат каждому чаду Божьему, и тебе, мой брат и сестра. Эта истина не зависит ни от твоих чувств или настроения, ни сколько времени ты знаешь Господа. Будь ты верующим 2 дня или 20 лет, эта истина касается тебя. Слушайте, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все принадлежит тебе, потому что ты принадлежишь Христу. Все, что нам нужно, Он сделался для нас. Премудростью, праведностью, освящением, искуплением и все остальное. Мой дорогой верующий друг, ты можешь смело сказать вместе с апостолом Павлом, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Все это ты имеешь во Христе Иисусе Господе твоем. А если ты не во Христе Иисусе, то ты этого не можешь сказать». Однако ты можешь быть во Христе Иисусе, как? Верой. Бросься на Его милость, покойся в Его совершенном деле искупления, надейся только на Его благодать, и ты будешь спасен. А быть спасенным – это значит быть во Христе. Веруй, мой друг, и ты будешь спасен. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы, одного из 12 так называемых «малых пророков» Ветхого Завета, является книгой, которую неверующие критики старались опровергнуть. Ее содержание старается и теперь опровергнуть сомнением. Главная причина заключается в повествовании о большой рыбе, которая проглотила непокорного в то время Богу пророка. Но он остался жив. Эти неверующие агностики и атеисты при чтении ее улыбаются, считая трагическую повесть пророка Ионы выдуманной. Другие же читают ее и относят к аллегорическим писаниям. Но эта небольшая книга не является ни аллегорией, ни фантазией неизвестного автора древности. Она принадлежит перу пророка, который в действительности пережил эту драму непослушания воли Божьей и его чудесное избавление от смерти. Это необычайное переживание помогло Ионе понять любовь Божью к погибающим грешникам и к самому себе. Он был восстановлен милостью Господней на служение, которое временно потеряв из-за непокорности Богу. Верующий читатель, наоборот, получает благословение для души своей. Он чувствует любовь Божию к человеку и видит его царственную власть. Страницы этой книги трогательно передают способ, каким Бог привел пророка к пониманию его воли и любви. Хотя сама книга не указывает на период времени, когда Иона жил и служил Богу, но 4 книга Царств, 14:25, проливает свой ценный свет. Слушайте. Он, Иеровоам II, восстановил пределы Израиля от входа в Ямав, моря пустыни, по слову Господа, которое он изрек через раба своего Иону, сына Новатова, пророка из Гавхефера. Эти слова точно подтверждают факт, что пророк Иона не есть мифическая личность. Более того, он жил в определенное время истории Израиля. Согласно этому сведению, можно сделать заключение, что Иона был одним из учеников Елисея, который имел пророческую библейскую школу того времени. Иеровоам царствовал 41 год над Израилем. Его победы над другими народами имели прямую связь с пророческим служением Ионы. Победы Иеровоама, в особенности в начале его царствования, являлись очень серьезными. Пророк Иона имел склонность к служению пророкам государственного деятеля. Это не было чем-то странным. В истории Израиля и Иуды пророки неоднократно были такими служителями, совершавшими влияние на царей и вообще на национальную жизнь своего народа. Таким видным пророком, государственным деятелем был Даниил, хотя он и был пленником в стране Вавилонской. Даниил имел большое влияние на ход истории этих древних империй Вавилона и Медо-Персии. Пророк Самуил руководил жизнью страны до того времени, пока народ не потребовал, чтобы он поставил им царя, как и в других народах были цари. Поэтому двойное служение Ионы было естественным и вполне возможным. Можно думать, пророк Амос и Осия были современниками Ионы, так как они жили и пророчествовали в дни Иеровоама II в Израиле. Господь проявил свою великую милость к народу, впавшему в идолопоклонство, послав им таких пламенных пророков, чтобы они звали Израиль на правильный путь поклонения Богу и жизни вообще. Мы снова повторяем слова, сказанные нами раньше, что Израиль после отделения от Иуды и Иерусалима не имел ни одного царя, которого можно назвать вполне богобоязненным и поклонявшим Господу от всего сердца. Все цари, Северного Царства, были идолопоклонники и вели народ на путь духовного падения и блуждания вдали от Бога. Но несмотря на такое положение, Бог посылал пророков Израилю для обличения, наставления и ободрения духовного. Даже и в наши времена, когда есть много отступлений от Бога руководителей стран, все же эти народы не лишены возможности слышать голос Божий, возвещают истину Божью отдельной личности, рискуя своей жизнью, перенося гонения и страдания за имя Христово. Мы благодарим Его, что Он не оставляет мир без Своих свидетелей, возвещающих Его любовь и спасение во Христе Иисусе. Но они также не умалкивают и о судах Божьих, которые приближаются на нашу землю. Принимая все это во внимание, мы видим, что Иоанн занимает в Библии важное место. Он, как пророк и государственный деятель, пробовал убежать от Бога, посылавшего его пойти в страну чужого враждебного народа, в город Ниневию, и возвестить им волю Божию и милость его к ним, что он готов простить этот народ и спасти его от суда и погибели. Причина непослушания Ионы заключалась в том, что он был большим патриотом своего народа и не желал, чтобы Бог явил милость свою к людям Ассирии, в особенности в многочисленной Ниневии, в столице этой страны. Иона не хотел видеть Ниневию духовно пробужденной, кающейся в грехах своих. И таким образом Ассирия избежала бы суда Божия. Иона хотел, чтобы Бог совершил этот страшный суд и разрушение над враждебным Израилю народом. В этом он видел политическое спасение Израиля. Таковы были чувства и желания пророка Ионы. Но они оказались в конфликте с желаниями и мыслями его Бога, полного милостью и сострадания к невинным детям и вообще к народу Ассирии. Другие пророки тоже проявляли сильный патриотизм, обличая вождей своего народа в грехах их и призывая народ к покаянию. Но ни один из них не пережил такого душевного конфликта с Богом, как пережил Иона. В этом мы получаем предупреждение и наставление быть послушными воле Божьей, если она даже мало понятна нам, и мы поступили бы иначе. Книга Ионы начинается такими словами. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в город великий Ниневию и проповедуй о нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Таково было повеление Божье. Но Иона поступил иначе. Он воспротивился повелению Божью и встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Только читая четвертую книгу, книги Ионы, мы приходим к убеждению относительно мыслей Ионы и причины его непослушания Господу, о чем говорили немного выше. Вероятно, перед бегством от Бога и желанием его спрятаться в Фарсисе Иона жаловался Богу и не был в состоянии согласиться с его милостью к Ниневии. Слушайте 4 глава 2 стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, многотерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона не был согласен с планом Божьим, чтобы ниневитяне покаялись и избежали разорения и бедствия. Он избрал и рисковал руководиться своим крайним патриотизмом из-за любви к своему народу. На этом основании Бог так поступил с Ионой, послав великую бурю на море и допустив, чтобы он был брошен в море по его просьбе, но также и чудесно был бы избавлен от смерти явной. Совершилось великое чудо. Таким путем Господь повел Иону, чтобы он понял и увидел глубину сердца Божия, его милость и любовь, прощающую кающегося грешника. Бог видел непослушание Ионы, что оно было вызвано чрезмерной ревностью, ошибочной ревностью патриотического характера. Так Господь поступает и с нами, когда мы приходим в замешательство и не видим ясно воли Его. С большой любовью Он ведет нас шаг за шагом, даже тяжелыми стезями для нас, дабы мы уразумели правильность Его повелений, действий и суда Его над нами. Наше упорное восстание против Его святой воли приводит, несомненно, к нашему наказанию и временной потере контакта с живым Богом. Начальные стихи 1 и 3 глав «И было слово Господне к Ионе» является ключом ко всей книге. Первых две главы передают о поручении, которое Бог сделал Ионе. Третья и четвертая глава свидетельствуют о повторном повелении Божьем Ионе и о его послушании, принесшем великое благословение. Эти две части книги следует помнить при более близком изучении книги Ионы. В те дни Израиль заключал политические пакты с другими народами, но в религиозном отношении исключал себя от всякой им духовной помощи. Это отразилось и в Ионе. Он имел в сердце большую преграду, как было уже сказано. Господь удалил ее, послав ему некоторые важные переживания, о которых будет речь позже. Вся эта книга является чудной. Бог милостиво и терпеливо приготовлял Иону для служения ему. Бог приготовил большую рыбу в море, а также растения и червя, грящий ветер, объясняя Ионе их значение и милость свою, постепенно Иона увидел Бога и его план. Бог не желает смерти грешника. Он Спаситель милосердный.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Александр Даниилович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга является Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сирийцев с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк и лжеучитель ест хвост. И вожди этого народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10. Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и оградить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархимис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сион и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ее? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка сама поднимается на того, кто на дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись его. И будет в тот день остаток Израиля, спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиля, было столько, сколько песка морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Поэтому так говорит Господь, Господь Саваоф: народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет». И будет в тот день, снимется с плеч твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходят теснины, в Геве ночлег их, рама трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уйти. Еще день простоит он в Нове, грозит рукой своей горе Сион, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви деревьев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. Глава 11. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синнааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения». И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он сотворил великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев». Глава 13. пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амоса. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и созвездия не дадут своего света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю так, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем». Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Как вы уже заметили, мы подошли уже ко второй главе послания к Ефесянам после очень длительной остановки в первой главе. В этой второй главе продолжается мысль, начатая в первой главе, где говорилось о важном предмете. Глава вторая начинается с союзом «и вас», то есть всех тех в Ефесе, которые были в то время христианами, последователями Христа, «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Павел говорит о могущественной силе, друзья, которая воскресила Христа из мертвых. И эта же самая сила воскресила и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим в прошлом, и сделала детьми Божьими. И она продолжает действовать в нас, верующих. Это то, что дети Божьи хотят переживать обильно в своей жизни. Они хотят, чтобы эта сила действовала в них могущественно. Об этом молился апостол Павел, когда к нему дошли хорошие вести о ефесских верующих. Желание исполняться этой силой, силой воскресения верующий, человек выражает в молитве. «О Господи, дай мне познать силу воскресения, дай мне, чтобы я мог отражать в себе Твою жизнь воскресения. Учи меня Твоей благодати, чтобы я мог дарить другим то, что Ты даруешь мне. Дай мне жить жизнью с избытком, как Ты живешь, даруя жизнь другим». Уважаемые друзья, эта молитва находится в сердцах многих и многих детей Божьих. Апостол Павел здесь хочет открыть нечто из той могущественной силы, которой Бог являет в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Бог возносит такого человека из духовной смерти и переносит его в сферы духовной жизни. Но Бог не очень спешит предоставлять человеку силу воскресения. И это вполне понятно. Подумайте, друзья, подумайте о веках, которые прошли, когда человек еще ничего не знал о атомной силе. Потом человек открыл эту силу. И это изменило весь мир. Но сделали ли этот мир лучшим для жизни? Нет, мой друг, это наполнило сердца людей страхом, видя, каким опасным стал человек, имея в руках эту ужасную силу разрушения, хранящуюся в малом атоме. Мы часто живем в страхе, хотя и уверяем себя, что народы не посмеют воспользоваться этой силой разрушения. Как видите, человек становится очень опасным, имея в руках физическую силу. И этим можно отчасти пояснить, почему Бог не спешит дать в руки человека другую, величайшую силу, хотя это и сила воскресения. И здесь, друзья, мы видим проявление этой силы верующих. Бог дает силу воскресения верующему в меру его веры. Глава 2 в действительности занята другой темой. Первая глава говорила о церкви, как о теле Христовом в этом мире. Через церковь вы можете выразить себя. И Господь Иисус выражает себя в этом мире сегодня через свою церковь-слушатель. Тема второй главы – это «Церковь есть храм». Этот храм в некоторой мере соответствует храму Ветхого Завета, которому предшествовала скиния, собрание в пустыне. Сравнение это само очевидно, хотя контраст здесь резкий, выражающий. Скиния и храм, например, были сделаны из живых акаций, срубленных и переделанных на доски. Но для церкви Бог берет мертвый материал и делает из него живой храм, слушатели. Скиния и храм были местом присутствия славы Божьей. Церковь же является местом присутствия личности Духа Святого, присутствия самого Господа Бога. Скиния и храм были определены для совершения ритуалов и повторных жертвоприношений за грех. Церковь же построена на одной жертве Иисуса Христа в историческом прошлом, и эта жертва не повторяется. Это то, о чем говорится в послании к евреям в 9 главе. Христос вошел в самое небо, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе належало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, мы читаем в послании к евреям. Друзья, в церкви нет ритуалов, она функционирующий организм, в котором Святой Дух действует через живые камни, которыми являемся все мы те, которые уверовали и приняли Господа Христа. Разрешите мне подчеркнуть здесь, что Бог не дал церкви ритуалов, которые совершались в храме, хотя, к сожалению, многие официальные церкви приняли это из Ветхого Завета. В церкви не только отсутствуют храмовые ритуалы, но и сама церковь – это храм. Храм, сделанный, в отличие от старозаветного храма, не человеческими руками, но самим Богом, из возрожденных людей. И, слушатели, Господь Бог поселяется в наших душах, и наши души, мы становимся церковью, друзья. Мы есть церковь Христа, носящая в себе Иисуса Христа. Мы есть церковь, друзья. Слушайте, что говорится в Деяниях апостолов, в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание и все». А в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, вот что говорится к верующим. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Слушатели, вы и я, узнав Господа Христа, познав Его и приняв Его, уверовав в Него, мы являемся Его храмом. Израиль никогда не верил, что Бог может вместиться в храм. Когда Соломон посвящал храм Богу, он молился, говоря: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил». Мы читаем это в Третьей книге Царств, в 8 главе. Друзья, каждый научный израильтянин понимал, что Бог не может жить в храме в этой небольшой, так сказать, коробочке. Бог сказал им, что храм – это лишь место, где Бог будет встречаться с ними. И это причина, почему они приходили в храм именно с жертвоприношениями и ритуалами. Другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Язычники, став прозелитами, могли входить в отделенное для них во дворе храма место, называемое двором язычников. Двор язычников стоял влево от храма. В самый же храм язычникам запрещалось входить, но не так в церкви. В ней уверовавшие язычники имеют равное место с уверовавшими евреями. Апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Видите, слушатели, мы, все те, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовавшие язычники, будь то вы русский, украинец, или немец, или американец, японец, или кто бы вы ни были, вы теперь стали близки друг к другу и Господу, и посажены, написано, на небесах во Христе Иисусе. Это, слушатели, это мы лишь только нарисовали фон для второй главы послания к Ефесянам, а теперь приступим к ее рассмотру. Хотя мы остановимся сегодня только на двух первых стихах из этой главы, я все же хочу прочитать первых 10 стихов. Этим путем нам станет более ясно, о чем говорится в первых двух стихах. Итак, читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, как вы видите, здесь мы прошли через всю историю мертвого во грехах и преступлениях человека, который был спасен и оживотворен Христом и с Ним воссел на небесах. Мы некогда жили, как написано здесь, во грехах и преступлениях по обычаю этого мира. Мир здесь представлен не как физическая вселенная, но как упорядоченная система, если так можем сказать, как общество, цивилизация, обычай жизни в этом мире, друзья. Эта жизнь совершалась по воле князя. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны. Мы исполняли волю духа, который противится Богу. Этот дух назван князем, господствующим в воздухе. В другом месте апостол называет его Богом века сего. Он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Так читаем во втором послании Коринфянам в 4 главе 3 и 4 стихи. Уважаемые друзья, обычно Писание говорит об этом духе как о сатане противнике Божьем. Он же, как и вы видите выше, Бог века сего, то есть ложный Бог, которому поклоняются все те, которые не познали истинного Бога. Этот дух живет во всех грешниках и производит в них упорство, упорство и противление Богу. Стоит задуматься об этом, друзья. Если вы еще не любите Бога, если вы еще не верите в Него и не уважаете Его, если вы не любите Его Слово, тогда у вас живет именно этот дух, дух противления Богу. Как во время апостола Павла почти 2000 лет тому назад, так и в наше время противление Богу остается тем же. Оно всегда, всегда действует в сынах противления. И представьте себе, что Бог имел силу извлечь нас из этого ужасного состояния, всех тех, кто уже уверовал. Бог извлек нас Его могущественной силой и поставил нас на нерушимой скале, которой является Сам Христос. Он действовал силой воскресения, о которой мы говорили именно во второй части первой главы. Мы спасены, и мы верим по действию державной силы великого Бога. Мы верим именно поэтому. Эта сила действует к воскресению. Мы лишь ожидаем это воскресение. Вначале она воскрешает нас в духе, потом воскрешается вся наша жизнь, когда мы даем в себе место действию этой силы, и, наконец, наши тела будут воскрешены этой же самой силой. Чудный и дивный Господь, действующий в Его великой силе, воскрешающий нас и преображающий нас в образ Христа. И ничего больше не остается, как сказать, слава Ему за все это.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней на южной границе с Ханааном располагалась земля Гесем. Эта плодородная земля в восточной части дельты Нила лежала на пути из Палестины в Египет и, с другой стороны, была расположена недалеко от резиденции фараона. В древних египетских манускриптах название Гесем не упоминается, но это та территория, которая позднее называлась земля Раамсеса. Именно там израильтяне построили египтянам города Пифом и Раамсес, города для запасов, как отмечается в книге «Исход». Но во времена Иосифа городов там не было, были лишь обширные пастбища, на которых разрешено было поселиться израильтянам, пришедшим в Египет, и пасти там стада. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение 57 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 47 главе, где рассказывается о том, как семья Иакова переехала в Египет. Перед тем, как продолжить чтение 47 главы, я хотел бы еще раз напомнить вам о той перемене, которая произошла с Иаковом. Иаков в своей беседе с фараоном говорил не о том, какую долгую и правильную жизнь он прожил, и не о том, сколько нажил добра, а о том, что за все в своей жизни он благодарен прежде всего Богу. Сегодня многие христиане не прочь похвастаться своими достижениями. Вполне привычная картина. Мы одобрительно киваем, когда наш начальник рассказывает, какой он мудрый и прозорливый руководитель. А если человек все-таки рискнет сказать правду, то окажется, что он лишь жалкий грешник, и хвастаться и гордиться ему совершенно нечем, кроме чудесного Христа, который на протяжении всей жизни дарит свою благодать и проявляет терпение. Христос – это все, чем мы можем гордиться». У нас также нет никакого права испытывать превосходство по отношению к своему отцу. В Египте у престола фараона Иаков являет пример смирения не потому, что мы смотрим на него другими глазами, а потому, что он по-настоящему изменился. Сейчас давайте прочитаем стихи с 11 по 13 из 47 главы книги «Бытие». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился». И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Земля Раамсес – это та же земля Гесем. Что касается Египта и Ханаана, то они по-прежнему в центре нашего повествования. Если бы Иаков с семьей остался в Ханаане, все они умерли бы с голоду. Хлеб тогда был только в Египте. Хотя в наше время египетская земля хлеба не родит, поскольку река Нил больше не разливается. Голод теперь свирепствует во всей Африке. Прочтем далее стих 14. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». А сейчас мы рассмотрим стихи, где рассказывается о поступке, за который Иосифа часто осуждали. Он якобы воспользовался голодом и нищетой, чтобы скупить всю землю. По-моему, эти обвинения несправедливы. Прежде всего, Иосиф был представителем фараона, и действовал он тогда только по указанию и в интересах фараона. Значит, все эти выгодные приобретения Иосиф сделал для фараона, а не для собственного обогащения в тяжелые голодные времена. Такое мое отношение к деятельности Иосифа можно проиллюстрировать и примером из истории Америки. Во время войны здесь ощущалась острая нехватка урана. Когда на частных земельных владениях был найден уран, то правительство вынуждено было платить хозяевам этих участков очень большие деньги за право вести там разработки. Что же, эти люди поступали несправедливо по отношению к правительству, пользуясь выгодным случаем? Нет, по-моему, здесь просто начинал работать справедливый закон спроса и предложения. Мне кажется, что то же самое происходило и тогда в Египте. Иосиф покупает у людей землю и кормит этих людей в трудные времена голода, не позволяя им умереть. Я уверен, что Иосиф никоим образом не нарушал закона спроса и предложения. И вот, после такого небольшого отступления, я читаю стихи с 15 по 21. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?“ Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля“. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Нет никакого сомнения, что голод был страшным. Вы помните, что Иосиф еще перед началом голода сосредоточил все запасы зерна в крупных городах. А теперь он призывает людей переселяться поближе к городам, поближе к запасам зерна. И люди тысячами следуют его совету. Читаем стихи 23 и 24. «И сказал Иосиф народу: „Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим“». Иосиф знает, что через год голод закончится. Поэтому он приказывает людям сеять хлеб. Стихи 25 и 26. «Они сказали: „Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону“. И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Из последующего текста мы узнаем, как Иосиф обещает похоронить Иакова в Ханаане. Читаем стихи с 27 по 31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков хочет быть похоронен в Ханаане по нескольким причинам. Во-первых, ему уже 147 лет, и он прекрасно понимает, что может не сегодня-завтра умереть. Он знает, какое видное положение занимает Иосиф, а значит, его семье вполне возможно так понравится египетская жизнь, что они не захотят возвращаться в Ханаан. Однако оставаться в Египте навсегда нельзя. Ведь Бог обещал его потомству дать во владение совсем другую землю. Мы должны понимать, что эта просьба – свидетельство веры Иакова в завет, который Бог положил с его предками. Завет этот несколько раз упоминается в Библии. Надежда этого завета – земная надежда. Авраам верил, что восстанет из мертвых в земле обетованной, поэтому он хотел, чтобы именно в этой земле его похоронили. Исаак верил в то же самое. И вот теперь Иаков выражает ту же веру. Надежда Ветхого Завета заключается отнюдь не в том, что верующие будут вознесены на небо, где встретятся с Господом и войдут в Новый Иерусалим, вечную и неприходящую обитель Церкви. Надежда Ветхого Завета – это Царство Христа на земле. Когда оно наступит, осуществится великая надежда Израиля. И все люди, о которых идет речь в Ветхом Завете, восстанут, чтобы жить в этом царстве. Первая 1000 лет будет временем испытания, а после него вечное царство будет существовать бесконечно. Вот почему Иаков не хочет, чтобы его похоронили в Египте. Ведь если бы он не верил обещанию Бога, то какая была бы разница, где его похоронят? Сегодня для человека, верующего во Христа, нет принципиальной разницы, где его похоронят. В момент восхищения, где бы мы ни находились, мы вознесемся, и тело наше соединится с нашим духом, в том случае, разумеется, если мы умрем до нашего восхищения на небо. Если же мы будем живы в момент второго пришествия Господа, тогда мы мгновенно преобразимся и вознесемся на небо и встретим там Господа. Поэтому совершенно не важно, похоронят нас в Египте, в Ханаане, в Лос-Анджелесе или же в Тимбукту. И не важно, где мы будем находиться в момент второго пришествия. Нам нет необходимости готовить особую стартовую площадку на Байконуре. Ведь сам Бог дал нам эту надежду на небесную жизнь с Господом. Надежда Ветхого Завета – это земная надежда. И желание Иакова быть похороненным в Ханаане еще раз свидетельствует о его вере в воскресение. Он надеется восстать из мертвых в земле обетованной. Иаков становится человеком веры. Теперь мы переходим к главе 48. В ней говорится о последней болезни Иакова и о том, как он благословил двух сыновей Иосифа. Об этом событии говорится также и в Новом Завете, в 21 стихе 12 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». В этой же 48 главе мы найдем новые свидетельства духовного роста Иакова. Со времени своей юности он прошел очень длинный путь. Жаль, что качествами, которые появились в конце жизни, он не обладал в молодости. Но разве не удивительно наблюдать в жизни Иакова доказательство того, что духовная жизнь – это постоянный рост и развитие, а не какое-то единовременное событие? В молодости Иаков почти полностью подчинялся своей ветхой природе, и только в старости мы увидели в нем, наконец, свидетельство новой природы. Как-то в Мемфисе, штат Теннесси, после окончания богослужения к церковной кафедре вышли двое симпатичных молодых людей. Молодая семейная пара. Я спросил, что побудило их выйти вперед, и они ответили, что будут рады всему, что Бог им даст. А потом они выходили вперед к кафедре каждое воскресенье и ждали, что вот-вот должно произойти какое-то невиданно значительное событие, которое в один миг превратит их в зрелых христиан. Но такого мгновенного поворота всей жизни и поведения Бог нам не обещает. Писание говорит в 18 стихе 3 главы 2 послания Петра, что все мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Из жизни Иакова мы видим, что следует терпеливо ждать, пока в нас созреет плод Духа. И слава Богу за возможность роста, который происходит в нашей жизни, и за терпение Бога, который позволяет нам расти. А еще Бога можно возблагодарить за то, что Он, в отличие от нас, не пытается ускорять наш рост. Бог очень терпеливо ждал, пока вырастет Иаков, и Бог будет также терпеливо ждать, пока вырастем и мы. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту 48 главы, в начале которой мы узнаем, как Иосиф навещает Иакова во время его последней болезни. Начнем со стихов с 1 по 3. «После того Иосифу сказали: „Вот отец твой болен“. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: „Вот сын твой Иосиф идет к тебе“. Израиль собрал силы свои и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“. Только представьте, какие страсти бушуют в сердце старика Иакова. Перед ним Иосиф, его любимый сын, со своими двумя сыновьями. Иаков и мечтать не мог, что когда-либо увидит его. Он ведь был уверен, что Иосифа уже нет в живых. А Иосиф занимает высокое положение в Египте. И ясно видно, что Бог принимает участие в его жизни. Иаков уже прожил 17 лет в Египте. Он дряхлый старик, он умирает, но все же собирается с силами и садится на край постели. Вот он вспоминает, как давным-давно в Лузе ему явился Бог, и он рассказывает пришедшим: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня». Иаков прошел длинный путь. Сейчас мы видим веру Иакова. Он верит Богу. Он больше не думает о себе и не хвастается. В молодые годы он знал, или ему казалось, что он знал, как добиться своего. Ради своей цели он готов был пойти на что угодно. Но теперь, вспоминая свою жизнь, он особо упоминает то время, когда Бог являлся ему в Вифиле, когда он уходил из земли Ханаанской и когда он туда возвращался. Иаков говорит: «Бог явился мне там, и Бог благословил меня». Теперь мы действительно видим веру Иакова. Прочтем стих 4. «И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». Давайте подробнее остановимся на этом обещании Бога, о котором говорит Иаков, и которое проходит красной нитью через Ветхий и Новый Завет. Бог дал обещание патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову. В его завете можно выделить три основных положения. Первое – народ, второе – земля и третье – благословение. Но для Иакова сейчас важны две мысли. Первое – «Я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И второе – «Дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». А для нас с вами очень важна третья часть завета. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Так говорится в 18 стихе 22 главы книги Бытие. Мы сейчас сидим и читаем книгу под названием «Библия» по той простой причине, что Бог уже на две трети выполнил свой завет, который он поставил тысячи лет назад. А одна треть этого завета пока остается невыполненной. Евреи еще не получили обещанную им землю. Да, у них есть небольшой клочок суши, который пока оказывается яблоком раздора с другими народами. Когда же они получат всю свою

0: Рувим и Симеон будут мои, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Оба эти внука, Ефрем и Манассия, дадут начало двум коленам Израилевым. Отсюда можно сделать вывод, что должно существовать 13 колен Израилевых. Поскольку у Иакова было 12 сыновей, а двое сыновей Иосифа дали начало двум коленам. У Иосифа же не было своего колена, но от двух его сыновей произошли колена Ефрема и Манассии, что в результате дает 13 колен. Однако дело в том, что потомки Левия не составляли колена. Они все были священниками, и им не было дано удела в земле обетованной. Они входили в другие колена в качестве священников. Вам может показаться, что это слишком замысловатый метод подсчетов. Но мне, впрочем, так не кажется. Ведь Бог просто сделал, как захотел, а значит, так было лучше. Когда Ефрема и Манассию подводили к Иакову, им уже исполнилось по 17 лет, ведь они родились как раз перед приходом Иакова в Египет. И они оба дадут начало каждый своему колену. Сцена благословения внуков Иакова – это отдельная история, и мы коснемся ее в нашей следующей беседе. А сейчас давайте прочтем стих 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». На смертном одре Иаков вспоминает о Рахиле, матери Иосифа. Как видим, рана его не зажила. Он говорит о том месте, где когда-то похоронил ее. Он по-прежнему ожидает воскресения и надеется когда-нибудь вновь оказаться рядом со своей любимой женой. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Бытие». В следующий раз нас ждет разговор о благословении внуков Иакова, а также о пророчествах, касающихся сыновей Иакова, которые станут родоначальниками колен Израилевых.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в санкт-петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Овощной отдел мозга. В вашем гастрономе наверняка есть овощной отдел. Вы не поверите, но в вашем мозге он тоже есть. Для разных видов данных мы используем разные системы хранения информации. Например, способ ведения истории болезни существенно отличается от способа хранения сведений об уплате за телефон. Можно привести множество других примеров, но никто до сих пор так и не выяснил, какую же систему хранения данных использует человеческий мозг, как он отбирает сведения и хранит их в памяти. Ученые предполагают, что им, возможно, удастся пролить свет на тайну хранения мозгом информации с помощью больных, переживших инсульт. Один человек получил травму лобной доли мозга. И, как часто бывает в таких случаях, у него возникли трудности с названием предметов. Однако затруднения эти были очень специфическими. Он мог вспомнить название почти всего. Он смотрел на картинки и называл, что на них изображено. Он запоминал длинные списки слов. Он узнавал практически все, кроме одного класса предметов. Речь идет об овощах и фруктах. Он не узнавал их на картинках и не запоминал их названий. Один ученый высказался об этом так. У него в мозгу словно потерялась страничка, на которой были записаны названия всех фруктов и овощей. Возможно, мы никогда не поймем до конца, как устроен мозг человека, но совершенно очевидно, что столь сложный орган, как мозг, мог быть задуман и сотворен только высшим разумом. И тот, кто его сотворил, стремится к каждодневному общению с нами в Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломи.

я хотел бы поговорить с вами о очень интересном вопросе, которому я знаю, что большинство из вас рано или поздно придут или когда-то уже приходили. Скорее всего, у вас в мыслях когда-то возникали вопросы о том, что в Священном Писании есть определенные истины, которые не совсем понятны. Для этого существуют разные причины. И мне хотелось бы сегодня вместе с вами коснуться этих причин и посмотреть, каким образом мы можем иметь благословение от того, что мы можем понимать место тайн Священного Писания в нашей жизни. Люди по-разному к ним относятся. Это факт, что в Библии есть вещи, которые непонятны. Некоторые люди подходят к Священному Писанию или к таким текстам с мистической точки зрения. То есть они пытаются каким-то образом объяснить эти непонятные или таинственные вещи, объяснить это еще более затуманивая этот вопрос. Когда-то Бог, обращаясь через Моисея к народу израильскому, сказал следующие слова. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Я хотел бы обратить внимание на этот очень важный текст, дорогие друзья. Посмотрите, здесь есть две категории истины. Первая категория – это та истина, которую Бог по каким-то причинам почел нужным сокрыть от нас с вами. Факт открыт здесь или показан здесь. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. То есть в нашей жизни, в нашем процессе богопознания есть определенное количество информации, которая находится выше нашей способности ее понимать. Есть определенный уровень истины, который Бог предпочел или решил, или посчитал нужным сокрыть. И Моисей обращается к народу израильскому. Бог через Моисея говорит народу, говорит нам с вами сегодня о том, что сокрытое принадлежит Богу. Вместе с этим есть еще одна категория истины. Эта истина представлена здесь во второй части этого стиха, и о ней сказано «открытая нам и сынам нашим до века». И посмотрите цель, для чего вот это открытое представлено нам с вами. Есть очень важная, очень ясно выраженная цель для того, чтобы мы исполняли слова закона сего. То есть Библия – это не книжка, в которой люди получают пищу для своего интеллекта, для того, чтобы каким-то образом в мозаику такую интеллектуальную поиграть, для того, чтобы как-то сопоставить что-то с чем-то, чтобы удовлетворить свое любопытство. Библия написана с определенной целью для того, чтобы мы исполняли слова закона. То есть каждое слово – каждый стих, каждый текст Священного Писания имеет своей целью его

практическое воплощение в жизнь. Но когда люди подходят к тем местам, которые они не понимают, один из подобных подходов можно назвать мистический подход к тайнам Священного Писания. Я встречал некоторых людей, которые объясняют этот мистический подход или объясняют тайны Писания путем какой-то выдуманной секретной кодировки. Может быть, вам приходилось когда-то встречать где-то в литературе или в новостях о том, что вышел фильм, который называется «Омега-код». Речь идет о том, что якобы какой-то ученый, какой-то специалист взял еврейскую Библию на еврейском языке, заложил ее в компьютер. Это всегда так мистически звучит. Трудно очень понять, что это значит, заложил ее в компьютер. То ли саму Библию заложил, то ли на каком он языке он, и как он закодировал то, что он закладывал, и какие программы были использованы для этого. Всегда говорят такими общими словами, заложил ее в компьютер. И потом там он обнаружил целую-целую массу информации. Интересно, что этот фильм «Омега-код» был снят телекомпанией TBN. Может быть, слышали, есть такая компания, которая представляет собой в основном харизматические церкви. Довольно-таки распространенный канал здесь в Соединенных Штатах Америки. И интересно, что этот ученый, так называемый ученый, нашел даже в этой Библии, в своей кодировке, что, оказывается, в Библии даже указано было про TBN. Где-то там нашел какое-то указание в книге Даниила, что там вот есть вот такой канал TBN. Ну, это, конечно, все очень смешно звучит. Тем не менее, суть такого подхода в следующем, что существует текст Писания, но в него якобы Бог каким-то секретным образом вложил еще один уровень информации, который скрыт, и который становится понятен только тогда, когда какой-то эксперт возьмет эти буквы, сложит их в определенном порядке. Ну, например, они говорят, что если мы возьмем, сложим каждую десятую букву Ветхого Завета, то мы получим откровение о том, что две башни взорвутся в Нью-Йорке. Или что будет канал TBN. И еще какие-то странные-странные вещи, которые, вы знаете, подобные эксперименты производились и с другими книгами. Один человек взял точно так же Декларацию независимости Соединенных Штатов и взял каждую 24-ю букву, и у него получился тоже какой-то складный рассказ из того, что там было написано. То есть речь идет о том, что люди просто выдумывают, вкладывают этот смысл в текст Священного Писания и хотят нам с вами его преподать. А люди вообще склонны к мистике по своей природе. И когда они читают такие вещи, они думают, ты смотри, и правда. И даже думают, что это как-то превозносит Библию, говоря о том, что в Библии что-то особо ценно. Не только вот этот смысл, который сверху, но и тот, который где-то спрятан, закодирован. На самом деле, все это чистая выдумка. Люди просто придумали это, просто каким-то образом нагрузили это на текст Священного Писания и пытаются создать из этого тайну. Следующее – это скрытое откровение. То есть, когда человек подходит к Писанию, и он пытается найти тайну там, на самом деле он ищет тайну там, где ее нет. Много подобных вещей, которые мы представляем, когда просто появляются толкователи. Обычно они очень авторитетно говорят, очень смело говорят, очень твердо говорят. И говорят такие вещи, которые звучат складно. Но ничего общего с тем текстом, который они прочитали, эти вещи, которые они говорят, не имеют. Ну, например, есть такая книжка, я уже вам показывал, ее написал ее Аркадий Хемчан, «Святости Иеговы». Вот здесь он толкует текст из книги «Деяния апостолов», 2 глава, 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Дальше он пишет, «Луна – прообраз церкви, кровь – символ и знак завета. Следовательно, в это время луна станет заветом, знамением оправдания для многих святых». Ибо наступает время, и настало уже, когда завет крови превозносится и ставится в церкви на самом великом пьедестале. Церковь осознает свое назначение, и сейчас она поднимается из праха и пепла, чтобы засветиться багряным светом возмездия. Это будет ее благословенный плод – погрузить ногу свою в крови врагов –
Это значит предать анафеме всех нелюбящих Господа. Бред какой-то, самый настоящий. Но звучит солидно, звучит очень сильно. Посмотрите, что он делает. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Дальше он пишет, луна – прообраз церкви. Абсолютно необоснованно. Абсолютно. Нет никакого указания в Священном Писании, что луна когда-либо была прообразом церкви. Во-первых. Во-вторых, даже если и когда-либо луна была указана или связана как-то с церковью, очень трудно объяснить, действительно ли в этой ситуации эта аллегория или этот прообраз соответствует. Вы помните один из прообразов Священного Писания? Помните, Христос назван лев из колена Иудина. Христос приравнен льву, да? Или прообраз выражается, лев из колена Иудина. Помните, в 5 главе 1 послания Петра написано «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо...» Помните, кто ходит, как рыкающий лев? Дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, если взять один и тот же образ, лев, в одной ситуации мы видим, Христос назван лев из колена Иудина, в другой ситуации мы видим, дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть совсем не обязательно, когда мы встречаемся с каким-то образом, совсем не обязательно, что он везде будет соответствовать тому же самому. Тем не менее, огромное количество литературы существует, когда люди действуют вот таким образом. Они просто берут и они выдают о том, что они разгадали тайну. На самом деле они ничего не разгадывали, они просто придумали. Они просто придумали, это звучит складно, и они просто спекулируют на том, что люди очень доверчивы. Между прочим, интересно, люди не верят Писанию, но очень склонны верить всякого рода обманщикам, вот таким, которые выдают себя за знатоков тайн. На самом деле это махинация самой-самой простой формы. Кроме вот такого мистического подхода, который представлен вот такой форме, существует еще один вариант. Это спекулятивный подход к Писанию. Что он из себя представляет? Это тогда, когда люди, сталкиваясь с какой-то сложностью, пытаются добавить что-то к Писанию. Ну, например, несколько событий, когда Писание очень ясно говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа никто не может предсказать. Очень ясно написано, о дне же, том и часе никто не знает. Но посмотрите, на протяжении истории христианства постоянно были группы, которые выдвигали те или иные даты, как даты пришествия Иисуса Христа. Адвентисты седьмого дня в 1838 году предрекали первый раз, что придет Христос. И люди верили, огромное количество людей, и вы знаете, все это играется или замешано на почве святости, на призыве к святости. Ты что, не веришь, что он скоро придет? Ты что, не веришь, что к этому нужно готовиться? Да ты что, да какой же ты верующий? Точно придет в 38 году? Да, Христос сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, в любой момент может прийти. Но что он в 1838 году придет, это абсолютная выдумка. Это была выдумка и остается выдумкой. Свидетели Иеговы немножко дальше пошли. У них как минимум с десяток было предсказаний о том, что Христос придет. Первое, я знаю, в 1914 году они предрекали, в 1920, 1924, 1975, кажется, последний раз. Это все продолжается и продолжается и продолжается. Когда в Писании написано ясно, это тайна. Это тайна. Не знаете ни дня, ни часа. Посмотри, как это все тонко преподносится. Тогда, когда Священное Писание по какой-то причине сокрывает от нас эту информацию, тем не менее люди пытаются ее каким-то образом домыслить или добавить туда. Очень многие баптисты даже склонялись к тому, чтобы предсказывать. Я знаю одного человека, который предсказывал, что восхищение церкви будет в 1982 году. Ну или плюс-минус, он говорит, может быть, год-два. От чего это происходит? От того, что люди, подходя к тайнам Писания, пытаются своей спекулятивной логикой, то есть абсолютно выдумкой, абсолютно необоснованно на Писании, пытаются каким-то образом ее разгадать. То, что представлено и оставлено нам с вами как тайна.
Есть еще один вариант, это когда люди пытаются, столкнувшись с тайной, отнять что-то от Писания. Ну, например, очень часто это можно наблюдать в творениях или в произведениях либеральных богословов, когда они встречаются с какой-то сверхъестественной ситуацией, упомянутой в Новом Завете, чаще всего они объясняют это какими-то своими методами. То есть они просто убирают то, что там было написано. Посмотрите, Евангелие Матфея, 14 глава. Мы читаем историю, когда Иисус Христос отправил учеников переправляться через море, и потом посреди ночи пристает к ним и идет по воде. Послушайте эту историю. Матфея 14 глава с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр же сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“». Помните эту историю. Теперь послушайте, что пишет Баркли. Уильям Баркли. Это толкование достаточно распространенное, его можно найти на полках многих-многих наших евангельских верующих. Послушайте, что он пишет. «Оставшись один», это 107-я страница, кстати, тоже, и толкование Евангелия от Матфея, том 2, я читаю. «Оставшись один, Иисус поднялся в горы помолиться. И к этому времени наступила ночь. Ученики отправились назад через озеро. Налетел один из внезапных штормов, которыми славилось озеро, и они боролись с ветром и волнами, едва продвигаясь вперед. Пока стояла ночь, Иисус отправился пешком вокруг озера, чтобы прийти на другую сторону». Откуда это взято? Да просто он придумал. Потому что написано, что Иисус пошел по морю. Но Баркли считает, что по морю нельзя ходить. Поэтому он говорит, что Иисус отправился пешком вокруг озера. Слушайте дальше. «В ту эпоху ночь делили на 4 стражи. С 6 часов по полудню до 9 часов вечера, с 9 часов вечера до 12 часов по полуночи, с 12 часов по полуночи до 3 часов утра, с 3 часов утра до 6 часов утра. Таким образом, в 3 часа утра Иисус, шедший по горной дороге, по северной стороне озера, увидел лодку, боровшуюся с волнами, и спустился к берегу, чтобы помочь своим ученикам». Очень оригинальное объяснение. Меня интересует в этом объяснении следующее. Вот посмотрите, значит, оказывается, четвертая стража нужно воспринимать буквально, так он говорит, да, потому что он даже высчитал, что это, с 3 часов до 6 часов утра. А то, что идти по воде, это никак нельзя буквально воспринимать. Его нужно истолковать, как он шел по скалистому берегу. Ну, конечно, здесь очень много несостоятельности во всей этой истории. Это один из примеров, когда люди подходят к тайне и пытаются эту тайну упростить. То есть они пытаются убрать из нее вообще элемент таинственности. Посмотрите, мы коснулись нескольких аспектов. Одни люди, подходя к тайне, они пытаются мистически ее усложнить. Другие пытаются разгадать то, что нельзя разгадать. Третьи пытаются упростить и сказать: здесь тайны нет. Это просто придумали, это просто, ну, так говорили, что он... Это так им показалось ученикам, просто он откуда ни возьмись, вот вдруг здесь появился Иисус Христос. Таким образом, это несколько проблем, как люди подходят к тайнам, которые встречаются в Священном Писании. Еще одна проблема, которая существует среди христиан, я боюсь, что среди большей части христиан, это просто игнорировать то, что в Священном Писании есть тайны. Очень многие люди вообще даже и не знают, что в Священном Писании ясно, а что не ясно. Что объяснено и что представлено нам для того, чтобы мы сегодня могли жить, а что представлено для того, чтобы помогать нам понимать то, как мы должны жить. Таким образом, мы сегодня коснемся нескольких таких тайн для того, чтобы мы с вами могли ясно понимать, что же касается нас сегодня и как мы должны относиться к тому, что говорит Священное Писание.
Я разделил все тайны, которые есть в Священном Писании, на три части. Первая часть – это тайны, которые являются тайнами для какого-то определенного количества людей. Это не для всех людей эта тайна. Для многих людей что-то непонятно в Писании, то, что вам и мне понятно. Священное Писание говорит о том, что есть тайны, которые сокрыты от неверующих. На это есть объективные причины. Псалом 24, 14 стих говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». То есть, посмотрите, речь идет о том, что Бог открывает определенные тайны тем людям, которые Его боятся, которые признают Его величие, которые признают Его право управлять нашей землей, управлять нами, управлять истиной, которую нам открывает Священное Писание. Луки 19 глава 42 стих. Иисус Христос обращается к Иерусалиму, к еврейскому народу и говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Второе слово «сокрыто», греческое слово, которое переведено словом «сокрыто», «криптос». Может быть, кто-то слышал такой термин, есть криптограмма или криптография. Это когда закодированным текстом что-то передают. Так вот это слово написано, что кто-то это закодировал. То есть у вас нет способности понимать то, что я вам сейчас говорю. На это есть причины. Причины – ожесточенные сердца этих людей. Когда люди слышат истину Писания, когда люди вокруг нас сегодня в массах своих, которые подходят к Библии, они даже сегодня модно иметь Библию, они ее иногда открывают, но они читают Библию, и они не понимают ее, они не могут ее воспринять. Причина – их ожесточенные сердца. Есть еще один текст. 1 Коринфянам 2 глава 7 стиха. Апостол Павел говорит о том, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей». То есть, посмотрите, еще одно упоминание тайны, которая

Меня, как это так, кто-то за меня умер. Некоторые вообще игнорируют то, что здесь написано. Священное Писание говорит о том, что это целая-целая категория истины, которая сокрыта от людей неверующих, которая является тайной. И необходимо только просвещающее действие Святого Духа, которое помогает человеку понимать. Смотрите, а нам открыл это Бог Духом Своим. Вот оказывается, как вот эти божественные тайны, божественные истины, они становятся ясными. Может быть, когда-то вы можете вспомнить сейчас этот момент, как когда-то вы в своей жизни вскричали «Эврика!», вскричали «Нашел!», «Открыл!», «Ясно теперь!». Когда вам когда-то стала ясна истина спасения. Когда вам когда-то стало ясно, что вы грешник, что вы нуждаетесь в спасителе, что вы нуждаетесь в вечной поддерживающей руке вашего Бога. Это действительно действие Святого Духа, то, что происходит в жизни верующих людей. Следующая категория – это тайны, сокрытые от верующих Ветхого Завета. На протяжении долгих-долгих веков Бог открывался людям, которые жили в Ветхом Завете, то есть до Иисуса Христа. Несмотря на это, очень многие вещи для тех людей были непонятны. Бог говорил им, Бог свидетельствовал, Бог открывал, Бог представлял свое слово. Тем не менее, многое по какой-то причине Бог сокрыл от тех людей. Посмотри, Ефесянам 3 глава с 3 стиха. Апостол Павел пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна», о чем я и выше писал кратко, «то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что на протяжении долгой истории народа израильского эти люди слышали обетование, они имели отношение с Богом, они имели закон, они знали пророчество, но они не знали одной истины, которая для них была тайной. Эта истина заключалась в том, что когда-то будет создано единое тело, единый организм, который будет включать в себя всех, и евреев, и язычников. Посмотрите, 5 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом ее и пророком Духом Святым». Опять-таки, смотрите, кто открывает эти тайны? Дух Святой. Кому открывает? Открывает определенному количеству людей, апостолы и пророки, которые были в основании церкви. Эти апостолы открывают эту тайну всем верующим Нового Завета. Посмотрите 6 стих. Он говорит о том, что из себя представляет эта тайна. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело». Посмотрите, на протяжении многих столетий, даже тысячелетий, люди следовали закону Моисееву, старались следовать, искали закон Моисеев. Они слушали пророчества, они каким-то образом эти пророчества пытались понимать. Но они не знали этой важной истины, Бог от них сокрыл это. Опять-таки, почему? У нас возникает вопрос все время, почему? И мы коснемся этих вопросов или попробуем ответить на эти вопросы. Почему Бог скрывает что-то? Следующий пример тайн Священного Писания – это тайны, сокрытые от верующих Нового Завета. То есть, оказывается, даже нам, живущим после того, когда Иисус Христос пришел, умер, воскрес, после того, когда мы получили Библию, даже нам сегодня не все ясно. Даже для нас сегодня много сказано, это тайна. Это то, что мы не можем понять. Например, время второго пришествия Иисуса Христа. Мы уже говорили о том, что люди пытаются объяснить или придумать, предсказать каким-то образом. Но Христос сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, 36 стих, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные,
а только Отец.

0: 8, 1. Тот человек, который предсказывал пришествие Иисуса Христа в 82 году, я его хорошо очень знаю, я ему задавал вопрос, а как же насчет Евангелия от Матфея, 24 глава, 36 стих? Он говорит, ну там же написано о дне и часе никто не знает, а год-то мы можем предположить? Ну, так сказать, это проигнорировать смысл того, что здесь сказано. Иисус Христос говорит о дне и часе никто не знает, не для того, чтобы заниматься казуистикой, то есть о дне не знает, а месяц мы можем угадать. О дне не знает, а год мы можем угадать, или столетие, или десятилетие. Ну, кстати, 82-й год прошел, и как вам известно, что Христос не пришел. Правда, субботники были наиболее изобретательными. Елена Уайт сказала, что Христос, оказывается, чуть было не пришел в 1838 году, но уже когда приближался к земле, увидел, что якобы, увидел, что на земле не соблюдается суббота. И потом повернул назад и теперь ждет, когда начнут субботу соблюдать на земле. Вот так вот они объяснили, откуда и появилась эта секта. Дело в том, что когда мы читаем вот эти тексты в контексте истории, в контексте того, что рассказывает Иисус Христос, ясно, что Христос говорит, нельзя это знать. Мы не можем предсказать пришествие Иисуса Христа. Еще одна тайна – это богочеловечность Иисуса Христа. В Писании очень ясно написано, 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих, «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вы знаете, что над этой тайной несколько столетий ломали голову ученые мужи церкви. Разные святые, отцы церкви, они пытались найти термин, который мог бы отразить богочеловечность Христа. Они так и не нашли этот термин, они нашли термин для Марии, вот, которым они пытались объяснить через этот термин, и пытались объяснить и сущность Иисуса Христа. Но все это, по сути дела, абсолютно пустая затея. Почему? Потому что Библия говорит, великое благочестие тайна. Христос 100% Бог, Христос 100% человек. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И сколько бы люди ни надмевались своим умом, пытаясь разгадать эту тайну, все то, что они произведут, это будет просто карикатура. Это будет то, что не будет представлять сути. Возможно, вам приходилось встречаться со свидетелями Иеговы, которые говорят, ну так Христос – это Бог? Бог, а как же Он может тогда быть человеком? Когда человек имеет руки, ноги, когда человек ограничен пространством, а Бог не ограничен пространством? Или они задают вопрос, Христос умер на Голгофе? Умер. Так что Бог может умереть, а Бог не умирает. Значит, тогда Христос не был Богом. Значит, тогда он был просто самым значительным человеком. И так далее. Все вот эти спекуляции, которые производят люди вокруг этой тайны, они построены на вот этом предположении, что человек хочет, думает, надеется, что он может разгадать эту тайну. На самом деле, если Священное Писание сказало беспрекословно великое благочестие тайна, это тайна. Это тайна, которая нам не открыта. Вот почему Бог через Моисея говорит, сокрытое принадлежит Господу. И нам не стоит пытаться найти вот этот секретный код, которым мы можем открыть этот замок. Дело в том, что у Бога есть причины, почему Он сделал это тайной. Еще есть тайны, это триединство Бога. То же самое. Во Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе мы читаем, «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Писание очень ясно говорит, что Бог един. Здесь же, в Священном Писании, мы читаем Римлянам, 9 глава, 5 стих, «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Значит, о Христе сказано, что Он Бог. Благословенный во веки. Аминь. Оказывается, о Христе сказано, что Он Бог. Во Второзаконии сказано, что Бог един есть. Дальше. Иоанна, 14 глава, 16 стих, написано: «И я умолю Отца», Христос говорит, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите, он говорит о Духе Святом, он говорит о нем как о точно таком же утешителе, как он сам. «Даст вам другого утешителя». Мы как-то говорили несколько раз о том, что вот это слово «другого» в греческом варианте – это слово «алос», слово, которое говорит о том, что другой, но точно такой же. Если бы мы взяли другую Библию, о ней можно было бы сказать «другая Библия», «алос». То есть это такая же точно Библия, там все те же самые слова, просто вторая копия, это другая. Есть в греческом языке другое слово, которое известно, кстати, в английском и в русском даже, «heteros», когда говорят о том, что это абсолютно другое. Так вот здесь Иисус Христос применяет эту фразу: «даст вам другого утешителя, точно такой, как я». Дальше смотрите, он говорит, 18 стих: «не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть Дух Святой, который снизойдет на людей, это будет Дух Христа. Это будет единое целое со Христом. Таким образом, мы встречаемся с еще одной тайной. Посмотрите, эта тайна говорит о том, что мы пытаемся решить эту математику между 1 и 3. Бог один или богов 3? И опять-таки приходят свидетели Иеговы и подобные им, и они пытаются задавать нам вопросы, они пытаются говорить так: у Бога Отца есть воля? Есть воля. У Бога Сына есть воля? Есть воля. У Бога Духа Святого есть воля? Есть. Значит, это три разных личности, это три разных Бога? Нет, это один Бог. Написано: Бог един есть. Таким образом, это еще одно проявление тайны. Это ситуация, это обстоятельство, которое мы встречаем в Священном Писании, которое Бог оставил для нас вот в этих двух разных, связанных каким-то образом у него в его мудрости позициях. Он говорит о том, что Бог един. Он говорит, что Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святой есть Бог. Таким образом, мы верим в триединство. Единственное объяснение этому мы находим, что Бог триедин. На самом деле мы не понимаем, что это такое. Мы не можем понять. Мы не можем добраться до сути, чтобы разложить по косточкам, по частичкам, по деталькам эту истину. Единственное, что мы можем делать, это можем в смирении склониться перед этой истиной и принять ее.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, друг! В прошлый раз мы узнали, как Бог совершает свои чудеса через слабых людей. 4 прокаженных осмелились войти в лагерь сирийцев, чтобы утолить не только свой голод, но и насытить всех израильтян. Пока сирийцы в панике разбегались, израильтяне могли утолить свой голод. Единственный, кто не попробовал еды – усомнившийся царский придворный, который смеялся над Словом Божьим. «Воцарился Иуй!» Библия, 4 книга Царств, глава 9. Царь Израиля Ахав умер, но его жена, нечестивая царица Иезавель, была жива. Царь Иорам, их сын, был ничуть не лучше своих родителей. Господь сказал Елисею, что пришло время положить конец правлению этого грешного рода. Елисей призвал к себе одного из молодых пророков. «Возьми этот сосуд с елеем, — сказал он юноше, — и пойди в стан войска израильского. Отыщи там Иуя, одного из военачальников. Останься с ним наедине и помажь его в цари. А после этого беги оттуда прочь, не останавливаясь». Елисей понимал, какие беды могут случиться с молодым пророком, если царь Иорам узнает о том, что он сделал. Юноша пришел в лагерь израильского войска и увидел военачальников, сидящих под открытым небом и обсуждающих свои дела. «У меня есть послание для тебя, господин», — сказал он Иую. Иуй отвел его в дом, и пророк помазал его елеем и провозгласил: «Господь избрал тебя в цари над Израилем». Затем юноша стремительно убежал, а Иуй в смятении вернулся к остальным военачальникам. «Все ли в порядке?» — спросили они. «Зачем приходил этот неистовый к тебе?» «Вы не догадываетесь?» — спросил Иуй. Ему казалось, что достаточно взглянуть на его лицо, чтобы все понять. «Нет, мы не знаем», — отвечали они. «Я стану царем», — сказал им Иуй. Военачальники приветствовали его радостными возгласами. Они сняли свои плащи и постелили ему под ноги. «Воцарился Иуй!» — кричали они. Что ты заметил в этой истории? Бог рано или поздно лишает благословения людей, которые, как семья Ахава, нарушают его заповеди. Бог указывает Елисею на нового царя. Юноша, которого отправил пророк с поручением помазать нового царя, исполнил все в точности. Умеешь ли ты проявлять такое послушание? О дальнейших событиях мы узнаем, когда снова наступит наше время раскрыть Священное Писание и слушать библейские истории. А пока до свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 62. Евангелие Иоанна, 21 глава, 3 стих. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Рыбак, отправляясь на рыбалку, всегда надеется поймать самую большую рыбу. А если не самую большую, то много рыбы. Наверное, и апостол Петр вместе со своими друзьями думал, что вернется с богатым уловом. Но за всю ночь они не поймали ни одной рыбки. Наступило утро. Уставшие и разочарованные рыбаки возвращались на берег. Змеи обедают. Стояло жаркое лето. Вода в заливе на третьей балке, где мы любили рыбачить, даже ночью была теплой. Третья балка была недалеко от нашего дома. Туда можно было дойти пешком. Но на велосипеде это получалось быстрее. Рано утром, пока солнце еще не начинало как следует припекать, я отправился порыбачить. Закинул удочки и в ожидании хорошего клева присел на корягу. Но рыба никак не хотела замечать наживку на крючках моих удочек. Поплавки стояли недвижимо. Их было видно издалека. Так прошел час, потом другой. Я менял наживку, подбрасывал прикормку. Но все было напрасно. Все мои мечты о самой большой рыбе растаяли, как снег в теплой воде. Конечно, сидя на берегу, было интересно наблюдать за утками-нырками, охраняющими свои территории от непрошенных гостей. Или попытаться угадать, где в очередной раз вынырнет птица чомга. Интересно то, что всякий раз у нее в клюве была небольшая рыбка, а мой садок для рыбы был пуст. А потом я поймал две маленькие рыбки. Пусть пока поплавают в моем садке, подумал я. А как поймаю рыбу побольше, то этих выпущу. Но после такой удачи я не поймал ни одной рыбки. Ни большой, ни маленькой. Зато гадюки, которые то и дело проплывали мимо моих поплавков, высунув из воды голову, взялись за рыбалку основательно. Они выныривали с пойманной рыбешкой и спешили к берегу, чтобы пообедать ею. А место для этого обеда они почему-то выбрали рядом со мной. Я молча наблюдал, как они расправляются с добычей, заглатывая ее и становясь толще. Одну змею сменяла другая и тоже с добычей. Но вот одна из них решила, что рыбки в моем садке находятся гораздо ближе. Она пролезла в садок и, схватив мою рыбешку, начала ее заглатывать. До этого времени я смотрел на их обед с интересом, но теперь возмутился. «Это моя рыба, и я ее поймал», — сказал я и прогнал нахальную змею из садка. Потом открыл садок и выпустил рыбешек на волю. Если уж змеи хотят пообедать ими, то пусть сначала поймают их в большом заливе. Я собрал все удочки, упаковал рыболовные снасти, бросил прикормку в воду, пусть едят рыбы, и отправился домой. А вот как закончилась рыбалка апостола Петра и его товарищей. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть на правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Это написано в Евангелии Иоанна, 21 главе. Ученики сразу догадались, кто стоял на берегу. Это был их Господь. Он даже позаботился о том, чтобы они могли подкрепиться. На берегу их уже ждали испеченная в костре рыба и хлеб. Бог благословил их старания и послал им богатый улов. Но Иисус хотел, чтобы они вспомнили, для чего Он их призвал когда-то. Быть хорошими рыболовами для Божьего Царства. Когда-то Он пригласил их следовать за Ним. «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». И они тот час, оставив сети, последовали за Ним. Это значит, что им предстояло рассказать людям о Господе Иисусе Христе, о Божьей любви, о прощении грехов для всех верующих в Спасителя Христа. Вот Его повеление. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этой рыбалке Иисус обещает им свое благословение. «И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Не может быть такого, чтобы они, трудясь, ничего не поймали.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой же я прекрасный певец. Ля-ля. О моем пении будут легенды слагать. Точно. И сделают запись в книге почетных жителей заповедника.
1: А, нет, напишут портрет.
0: Точно, и отнесут его в нашу лесную типографию. А потом сделают множество копий и развесят над каждой детской кроваткой. И все малявки нашего заповедного леса будут любоваться моим очаровательным пятачком. Ля-ля-ля-ля-ля!
1: А это еще кто? Кто это там моему пению мешает? Птичка какая-то. Да где ж она?
0: А, вот, на веточку сосны уселась. Маленькая такая.
1: Ишь, какая голосистая. Хм, чем-то сороку напоминает. Только размером не вышло.
0: Ну, это я про краску ее, значит.
2: Привет, кабанчик. Чего это ты сосны разглядываешь? Уж не шишки ли сосновые решил на вкус попробовать?
0: Привет, белочка!
1: Что, я тебе клёст какой-нибудь, что ли? Чтобы шишки еловые на завтрак глотать?
0: Нет, это я просто вон на ту птичку смотрю. Уж больно она голосистая выискалась.
1: Настоящим талантом дорогу перекрывает.
2: Это к талантам ты свою персону относишь? Эх, кабанчик, а у мухоловки-пеструшки и в самом деле голосок великолепный. Слышишь, какие трели выводит? Что-то в ее пении знакомое слышится. Печи, печи, куличи, куличи. Да-да, очень похоже.
0: Как ты говоришь, белочка, эту птичку называют? Комароловка пестренькая, что ли?
2: Это ты у нас кабанчик пестренький. А птичка эта зовется мухоловкой-пеструшкой. И видно, она в нашем заповеднике новенькая. Я ее раньше не видела. Давай поближе подойдем, познакомимся. Тем более, что у нас сегодня передача «Путешествие в заповедник» по плану идет. А чем тебе не путешествие? Птичку-певунью поближе узнать, а?
0: Ну, ой, а тогда надо и ребят еще пригласить.
2: Конечно, дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу радиопередачу «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга».
3: Печи-печи, куличи-куличи, всем привет, я прилетел.
0: Так это значит, и никакая не она, а он. Самец, значит. Эй, привет, голосистый! Чего это ты тут распялся?
3: Привет, только не нужно меня отвлекать. Вы думаете, если я так весело распеваю, то мне и делать нечего? Ничуть. Дел у меня полон клюв. Для начала я осмотрелся на новом месте и подыскал подходящее жилище. Для моего нового дома сгодится и старое дупло дятла, и заброшенный синичник. Но и лишь когда поиски жилища завершены, я уселся у входа и запел. Примерно так. Печи-печи-куличи, цыку-цы-крути. Да-да, точно так. И я теперь жду ее прилета. Прилета моей второй половины.
0: А-а-а, значит, он еще и не один. А дуэтом в нашем заповеднике петь намеревается. Беда-то какая. А как же... как же мои портреты с очаровательным пятачком? Тю-тю, с такими конкурентами-то!
2: Кабанчик, как тебе не стыдно? Что ты такое говоришь? Дорогая птичка, пойте сколько вам захочется. У вас славно получается.
3: Понимаете, мне хочется ей понравиться. Конечно, сперва она обратит внимание на мой нарядный костюмчик. Сверху я весь такой черненький, с белыми полосками на лбу и крыле, а снизу беленький.
1: Это нам прекрасно видно. Уж очень носорогу похож, только габариты неподходящие.
3: Нет, нет, нет. Только не говорите, что я внук сороки. Хотя мою окраску и вправду называют сорочьей. Запомните, я принадлежу к отряду воробьиных. Хотя честно признаюсь, что длина моего тела даже меньше, чем у воробья. Всего 13 сантиметров. А она, то есть моя избранница, чем-то похожа на меня. Только в ее оперении вместо черного цвета будет преобладать серовато-бурый.
2: А господин Мухоловка, не беспокойтесь. Ваше оперение нарядное и праздничное. Уверена, что вашей суженой приятно на вас будет посмотреть.
3: Эх, ну одного яркого костюмчика маловато. Чтобы уж наверняка ей понравиться, я заведу свою звонкую трель. Печи-печи, куличи. Или так, три-три-три, крути-крути. Ну, или как кому слушаться. Без ложной скромности скажу, что Отец Небесный наделил нас прекрасными музыкальными способностями.
1: Ну вот, началось! Не видать бедным деткам моих портретов! Будут все глазеть на эту маленькую сороку над своими кроватками!
3: Минуточку. Или мне кажется, что я слышу ее отрывистое «Вить-вить?» И замелькали ее перышки. Только никуда я не полечу с моей ветки. Так и знайте, я буду ее терпеливо ждать здесь, у нашего будущего домика. Это чтобы она поняла, какой я домовитый. Когда же она приблизится, о, я этого жду с радостью и трепетом. Я поведу ее осматривать свои хоромы.
2: Господин Мухоловка, а на чем же вы основывали выбор вашего жилища?
3: Дупло я выбирал основательно, и это будет моим последним испытанием. Если мой домик ей придется по душе, ну тогда сами понимаете. Прямиком да за свадебку. А если нет... Знаете, один мой родственник так почти все лето пропел, ожидая свою прекрасную половину. А она так и не нашлась. Другие уже яйца отложили, птенцов вывели, а он все один да один. Остался холостым. А все почему? Оказалось, дупло неподходящее выбрал. Крохотное. Там не то, что гнездо свить, голову с трудом просунуть можно. А так пел хорошо, заслушаешься.
1: Надо же, какие трудности. А я-то еще голосу его позавидовал, красивому. Хе, а он, бедняга, ни о какой славе и не мечтает. Ему бы квартирный вопрос свой успешно решить, значит. Так что, детки, еще полюбуются моим пятачком перед сном. Ой, ну я ж не думаю, что этот Мухолов свою кандидатуру на конкурс «Лесное Евровидение» выставит. Ему не до того.
3: Дайте-ка мне как следует встряхнуть крылышками. По такому характерному частому потряхиванию крылышек нас отличают среди прочих пернатых. Так вот. Когда моя ненаглядная согласится на мое предложение руки и сердца, мы приступим к устройству гнезда. Для этого сгодится сухая трава, мох, пленки коры сосны. Ведь для проживания я выбрал этот светлый сосняк. Через 2-3 дня после постройки гнезда дорогая приступит к откладке яиц. Их обычно бывает 5-7. И они прекрасны, чудесного голубого цвета, точно маленькие бусинки неба. Через 11-14 дней после высиживания малыши проклюнут свои скорлупки, и тут их родителей ожидают радостные, но очень хлопотливые часы заботы. Чтобы прокормить своих ненаглядных крошек, обоим родителям приходится сделать в день 400-500 прилетов к гнезду. Так что на отдых в сутках остается не больше часа. Мухи, личинки пилильщиков, гусеницы, пауки и мелкие цикадки — все умещается в открытых клювиках малышей. Но пока это только мечты.
2: Я верю, господин Мухоловка, что ваши мечты сбудутся. Спасибо вам за интересный рассказ о себе и о своей дорогой половинке. До встречи летом. А можно я вернусь еще в этот сосняк летом, чтобы посмотреть на ваше пушистое потомство?
3: Конечно, Белочка. Печи, печи, куличи, куличи.
4: А, вот она.
3: Позвольте откланяться. Ждем в гости летом.
1: До свидания, господин Ухоловка.
2: До свидания. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось.
1: До свидания, ребята.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите радуга».
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
2: Счастливо, друзья!
1: Белочка, посмотри, пожалуйста, на мой пятачок. Вот тебе не кажется, что он у меня очень выразительный?

вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Давид всю свою жизнь служил целям Божьим, а потом почил и был похоронен с предками и увидел тление.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы завершаем цикл передач под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы внимательно изучали жизнь Давида, величайшего царя Израиля. Мы видели его падение, ошибки и то, как ему приходилось за них отвечать. Также мы разделяли его радости, подъемы, взлеты, но во все периоды жизни Давида рядом с ним был Бог. «Конец эпохи» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру будем внимательно слушать.

Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Но, как мы все прекрасно знаем, всему в этом мире рано или поздно приходит конец. И сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида, читая 28 и 29 главы первой книги Пролипоменон. Я бы попросил вас, по мере того, как мы будем рассуждать о жизни Давида, подумать о том, как закончится наша жизнь. Это не самая привычная задача. Подумайте не о конце жизни царя Давида, но о конце своей жизни. Как бы вы хотели, чтобы вас вспоминали? Захотят ли ваши дети брать пример с вас? Что останется после нас? Размышляя об этом, прочитаем первую книгу Пролипоменон. Мы услышим последние слова Давида, узнаем о его последних днях. Первая Пролипоменон, летопись, 28 глава, с 1 стиха. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его, с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножии ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына. Я буду ему отцом и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне в уши Бога нашего. Соблюдите и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, то оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Читаем дальше 28 главу 1 книги Пролипоменон с 20 стиха. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, и не бойся, и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякого труда. И начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Ну и из 29 главы прочитаем с 9 стиха. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа
и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Аминь. Священник Джон Уиклиф мог бы быть назван гением своей эпохи. Несмотря на то, что он был практически забыт в современном мире, этот святой XIV века был решительным и целеустремленным человеком. Он не мог смириться с тем, что Библию никто не мог читать и понимать, кроме особо избранных людей. А в то время Библия была прикована к стене монастыря и написана на непонятном латинском, греческом, еврейском языках. И у него было горячее желание перевести текст Божьего Слова для родного народа. Также настало время, и в России было создано Российское библейское общество, которое перевело Библию на понятный русский язык. И в 1876 году была издана полная Библия в синодальном переводе. Слава Богу, теперь люди могут читать Библию на понятном русском языке. Время от времени рождается человек, который призван Богом быть началом эпохи, имеющий свежие мысли, творческие идеи, смелые и даже дерзкие планы, несмотря на общественное мнение. Но этот человек решает установить новый курс и излагает совершенно новые идеи. Таким был Джон Уиклиф. Иногда Господь посылает в мир людей, которые становятся концом эпохи. Их задачи и цели настолько большие, что к моменту их смерти не находится никого, кто мог бы продолжить это дело. И смерть такого человека означает не просто конец его жизни, но и конец целой эпохи, которая никогда не повторится. Я считаю, что Давид, царь Израиля, своей смертью обозначил конец эпохи. Несмотря на то, что Соломон стал великим царем, он никогда не занял место своего отца. И, на мой взгляд, никогда не достиг уровня царя Давида. Один из историков одним абзацем смог описать всю жизнь Давида. Давид нравился всему народу Израиля. Он решил вопрос с филистимлянами, а в мирное время написал очень много псалмов, прославляющих Бога. Стареющий царь собрал большое количество камня, железа, латуни, драгоценных камней и кедра для возведения храма Божьего. Он внес свой вклад и завершил самое успешное царствование, записанное в истории. Жизнь Давида образовала целую эру, а его смерть – конец этой эпохи. Итак, давайте теперь откроем 13 главу Деяния святых апостолов. Здесь в одном стихе описывается краткое содержание жизни Давида. Давид в свое время, послужив изволению Божьему, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А теперь подумайте, смогут ли наши потомки сказать также о нас после нашей смерти. Вы такой-то, такой-то, в свое время послужив изволению Божию, совершил волю Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. Да, у каждого человека есть смысл для его жизни. Не у многих такая же великая цель, как у Давида, но нет никого, кто бы не имел никакой цели в жизни. Самая большая трагедия – это жить и умереть, так и не найдя эту самую цель или смысл своей жизни на земле. У каждого из нас есть уникальные качества, способности, чтобы как-то изменить свое и последующее поколение. Как только вы поняли, что послужили изволению Божию, то вы и достигли своей цели. Возможно, ваши мечты не кажутся вам великими, но каждый человек должен иметь смысл жизни как-то послужить. Поймите свою цель и двигайтесь в направлении ее достижения, чтобы, когда придут годы заката, вы могли понять, что послужили изволению Божию, что были воле Божией,
и спокойно покидаете этот мир. Смысл жизни Давида было служить в роли царя, дать царству наследие, трудиться над праведностью израильского народа. В первой книге Паралипоменон, 28 и 29 главах, мы находим последние записанные слова царя Давида. Это последние главы жизни Давида. Я предлагаю поделить заключительную речь Давида на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется вместе с собравшимися. Ну и так, перед нами 28 глава первой книги Паралипоменон. Прошло четыре десятилетия царства Давида. Он уже человек преклонного возраста. Он смотрит на свое окружение, на людей, которым доверяет, а также на своего сына, который уже выбран следующим царем. И мы читаем в первой книге Паралипоменон, 28 глава. «Собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и сто начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». Большая группа людей. И, может быть, их было больше ста. Они все собрались вокруг Давида, этого престарелого царя, который хотел поделиться с ними своими последними словами, понимая, что он послужил изволению Божьему. «И стал Давид, царь, на ноги свои, сказал: послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Читая этот стих, мы понимаем, что это на самом деле было желанием всей жизни Давида. Он жил и умирал с огромным желанием, переполняющим его сердце. И если и было что-то, чего Давид жаждал больше всего, так это построить храм Господу. И в сердце каждого думающего человека бьется какая-то мечта, какое-то желание. Когда никого нет рядом, вы встаете на колени пред Богом и открываете Ему свои самые сокровенные мечты и желания. Мы обращаемся к Богу, мы молимся. И с Богом вы можете быть абсолютно честными. Но на примере Давида могу сказать вам, что есть такая вероятность, что вы умрете, а ваше желание так и не будет исполнено. И для вас принять это будет крайне сложно. Давид имел сильное желание построить храм. Но Божий ответ был «нет». Бог сказал мне: «Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Видите ли, когда Соломон родился, ему было дано имя, которое значит «мир». Может быть, вы никогда об этом не задумывались, но слова «шалом» и «Соломон» однокоренные. Его имя значит «мир». Господь избрал миротворца, дипломата, а не воина, построить храм Божий. Он хотел, чтобы человек, имеющий характер, противоположный характеру Давида, исполнял его мечту. Давид понял это, потому что сам Господь сказал ему об этом. И Давиду нужно было принять отрицательный ответ на свою мечту. Это очень сложно, но Давид смог. И вот посмотрите на ответ Давида. Вот что мы читаем дальше в 28 главе с 4 стиха. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем. А в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». Что делает Давид? Он фокусируется на том, что Бог позволил ему сделать. Так легко полностью отдаться переживаниям по поводу того, что Господь в чем-то отказал нам, что мы забываем обратить внимание на то, что Господь нам дал. Вместо того, чтобы провести последние годы своей жизни в печали из-за несбывшихся мечтаний, Давид акцентирует свое внимание на том хорошем, что Господь подарил ему. Вот послушайте, что он говорит.
из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем, и избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. Что говорит Давид? Он говорит: Бог не дал мне положительного ответа. Напротив, он сказал мне «нет». Но он дал мне что-то другое взамен моей мечты. Я делаю все возможное, чтобы использовать те дары, которые Бог дал мне, принимая тот факт, что я никогда не могу реализовать мечту всей моей жизни. Но здесь я хочу остановиться на мгновение, чтобы вы задумались, есть ли у вас какое-то желание, которое двигает вами по жизни. Есть ли у вас мечты, которые, как мы осознаем, никогда не воплотятся в жизнь. Когда мы молоды, у нас большие планы, мечты, и нам кажется, что мы сможем добиться всего, что хотим. Но когда мы взрослеем, начинаем осознавать, что некоторые из наших грандиозных планов никогда не станут реальностью. И это очень горькая пилюля, которую нужно проглотить. Подумайте, какие из мечтаний не исполнились? Может быть, кто-то мечтал о славе, о процветающем бизнесе, может быть, об освобождении от какого-то иго, которое тяготит вас всю жизнь. А, возможно, ваш спутник жизни не соответствует тому образу, который вы рисовали в своем воображении. И все это сложно принять. Когда Давид смотрит на свою жизнь и видит, что некоторые из его желаний не воплотились, вместо того, чтобы рыдать над неисполненными мечтами, он обращает внимание на то, что Господь сделал. И я призываю вас к такому же отношению. Родители, возможно, вы жили последние годы с чувством вины, связанным с ошибками, которые вы совершили в прошлом. Вы можете обвинять себя из-за того, что вы сделали или что-то не сделали. Или вы можете сказать: с Божьей помощью я сделал все лучшее, что мог. И я молю Бога, чтобы Он восполнил те годы, которые съела саранча. Читая эту главу, я чувствую эмоции, которые переполняли Давида, когда он смотрел на сына Соломона и понимал, что перед ним человек, который воплотит его мечту в реальность. Давид этого уже не увидит. Царь обращается к Соломону, к своему сыну, с советом. Он дает ему благословение. Он дает ему наставление. Это его последняя речь. Скоро земной путь Давида закончится. И поэтому, я думаю, он тщательно подбирает слова. Первое, что говорит своему сыну Соломону: «Знай Господа». В первую очередь Давид говорит о важности познания Господа. «Знай Господа, Бога отца твоего». Казалось бы, почему Давид уделяет такое внимание? Ведь это само собой разумеющееся. Конечно, нужно верить, что Бог есть. Но Давид был царем Израиля на протяжении 40 лет, и он хорошо понимал, насколько много дел будет у того, кто занимает трон, и как легко уйти в заботы и забыть о том, кто такой Бог. Искушение забыть о Боге подстерегает царя все время. И поэтому Давид в первую очередь говорит Соломону о том, как важно помнить и знать Господа. А если бы у вас была возможность сейчас дать своему сыну один важный совет относительно его жизни, что бы вы сказали? О чем бы вы подумали в первую очередь? Какие самые важные жизненные советы вы даете своим детям? Что они уносят в себе после общения с вами? Для большинства мужчин испытания будут проходить маленькими порциями на протяжении всей жизни. Но испытания будут у каждого. Рано или поздно будет суд. Отцы и матери, очень скоро жизнь ваших детей изменится. Настанет момент,
когда они уже не будут вашими малышами. Они начнут проявлять в своей жизни и характере то, что вы в них вложили. Ваши шансы что-то изменить, как-то повлиять на этом закончится. Давид посмотрел глубоко в глаза своего любимого сына Соломона, родившегося от Версавии. И он видел в Соломоне

Дорогой друг, каждому из нас предстоит умереть. Мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Но сегодня мы должны обратить свой взор на свою жизнь. Посмотреть, для чего мы живем. Готовы ли мы умереть? И пусть Господь даст нам мудрости, чтобы наше сердце, наша семья были готовы ко встрече с Ним. Верить в Него, доверяться Ему, любить Его – иметь духовную жизнь, быть возрожденным – это великое счастье. Поэтому Господь призывает каждого из нас доверить свою жизнь Ему. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о героях Библии, которые могут послужить для нас примером. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе.

Вместе с нами извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Насыщенная жизнь Давида подходит к концу. Он провел 40 лет на троне Израиля. За эти годы страна приобрела новые территории, стабильность, богатство. И все потому, что их царь был человеком по сердцу Божию. Мы заканчиваем изучение истории Давида, удивительного героя Библии, который сначала был пастухом, потом стал героем, но ему приходилось прятаться в пещере, а потом он стал великим царем. В следующей передаче мы услышим заключительную беседу по теме «Человек по сердцу Божьему». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 3 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, в 13 стихе. Там есть такие слова: «Будьте мужественны, тверды». Не просите у Бога легкой жизни, просите у Него мужества. Не просите, чтобы работа была вам под силу, а просите силы, чтобы справиться с любой работой. Тогда не будет ничего удивительного в том, что вы выполнили работу, но сами вы будете удивительной личностью. Помните, что Христос не поведет нас к великой славной цели, которая перед нами, через жизнь легкости, праздности и удовлетворения своим прихотям. Легкая жизнь не ведет вверх, но тянет нас к низу. Небеса всегда над нами, значит, взоры наши должны быть устремлены ввысь с упованием на Господа. Некоторые люди постоянно избегают того, что требует самоотречения, воздержания и жертвенности, забывая, что только тяжелый труд направляет нас на истинно благородный путь. К величию не идут по мягкой, устланной мхом тропинке, что тянется через прекрасный ароматный луг, а идут тернистым путем, и только тяжелым трудом и самоотречением можно достичь желаемой цели. Стремишься ли ты вперед к прекрасным вершинам? Будь мужественным, с радостью иди вперед, ведь прекрасное уготовано тебе Богом. После скитания — милость Отца, после страдания — слава венца, сладость покоя после угроз — вот что дарует верным Христос.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 4. Возрождение к жизни. Отдавая должное знанию и умению профессора, хирурга и врачам, Николай глубоко убежден, что за всеми ними стоял он, наш Господь. И это Господь благословил руки хирурга и врачей, дал им мудрости и знания умело и правильно провести операцию. Это Он изгнал из его тела страшную болезнь. Это Господь. И потому сердечно, благодаря врачей и хирурга, Николай и вся его большая семья и друзья преклоняются перед Господом и воздают всю славу Ему, Господу, вернувшего его снова к жизни. Да, именно вернувшему к жизни, совершившему чудо своим могучим, всесильным словом. Дело в том, что душа Николая уже вышла из тела. Его душа уже была на пути к Господу. Ему было так хорошо и приятно парить над землей. Он знал, что там на земле остались его жена, дети и внуки, которые очень любили его и которых он любил так же сильно, но никаких переживаний за них он не испытывал. Затем Николай с удивлением вдруг увидел свое безжизненное тело в большой, залитой светом комнате. Тело лежало на столе, накрытое белой простыней. И вокруг этого тела бегали и волновались медсестры и врачи, громко кричавшие и показывавшие на тело. Вдруг громкий голос профессора остановил эту беготню. «Нет, он не умрет, он будет жить!» Так он сам сказал. «Сейчас за него молятся сотни людей, прекратите панику!» Николай не очень хорошо понимает разговор на английскую речь. Тем не менее, он хорошо понимал слова профессора, как если бы он говорил на понятном ему языке. После слов профессора все успокоились, а Божий голос повелел Николаю снова вернуться на землю и войти в тело, потому что молитвы святых он не может не исполнить. Поэтому он продлевает ему еще жизнь. «Господи, — сказал Николай, — я хочу к Тебе». «Мне так хорошо!» «Посмотри на землю!» Прозвучал тот же голос с неба. «Видишь, как за тебя возносятся молитвы со всей земли!» Николай взглянул на землю и увидел как бы большой глобус. Он видел глобус не только спереди, но и с боковых сторон, и даже сзади. С разных мест земли устремлялись к небу голубенькие струйки, подобно лучам света. Другие, как молния, пронзали тьму и, сливаясь в мощный поток, уносились ввысь. С разных мест – Спокена, Ванкувера, Сиэтла, Аляски и восточного побережья Америки, Канады, Германии, России, Украины, Киргизстана, даже с Австралии – возносились эти струйки голубого света в небо, где их собирали ангелы в золотые сосуды. И, сменяя друг друга, несли эти молитвы к яркому сиянию, где находился престол Божий. Это место напоминало северное сияние, только во много раз ярче. Это сияние постоянно поддерживалось клубами пламени, наподобие огню в русской печи. Над этим сиянием красовалась величественная радуга, намного красивее и ярче земной радуги после дождя. От радости и восторга Николай хотел плакать, но слез у него не было. Он не умел плакать. «Разве я не могу исполнить эти молитвы?» — повторил тот же голос с неба. «Возвращайся назад». Хотя Николаю этого не хотелось, но он послушно стал спускаться все ниже и ниже и, наконец, вошел в свое холодное и безжизненное тело. Это вхождение в тело было подобно тому, как если бы он надевал на себя резиновый водолазный костюм, только что извлеченный из холодной воды. Было неприятно, но он это сделал в полном послушании, зная, что это повеление Божие. Таким образом, Бог снова возвратил Николаю жизнь по молитвам церквей, жены, детей, внуков и друзей. Бог и сегодня творит чудеса. Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Так пел народ Божий, Израиль, перейдя Черное море. Исход 15.11. Так, вслед за народом Божиим, Николай повторял эти слова. Почему он решил открыть это и рассказать другим, а не оставить в тайне своего сердца? После возвращения из госпиталя Николай поблагодарил свою поместную церковь за молитвенную поддержку, а также посетил церковь Пилигрим, где несет пресвитерское служение брат Каприян Александр Станиславович. Там, на собрании, он также поблагодарил тех, кто молился о нем, и сказал, что он не только верит, что за него молились, но что он эти молитвы видел и очень коротко рассказал об этом. На следующий день, в понедельник, Николаю позвонил домой брат Александр Каприян из Пакена и попросил записать свои переживания на аудиокассету, чтобы другие могли их послушать. Николай согласился не сразу. После всего, что он пережил, ему страшно было проявлять свою волю. Да и, откровенно говоря, ему и не хотелось делать подобную запись. И они договорились, что он будет молиться, и как Господь ему ответит, так он и поступит. Брат Александр добавил, что он тоже будет молиться. На следующее утро Николай открыл Слово Божие и прочел Псалом 77. В этом псалме есть такие слова: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Николай воспринял это слово Господне как откровение от Бога и решил поделиться с другими о милостях Божиих к его народу и о чудесах его и сегодня, ибо он вчера, сегодня и вовеки тот же, чтобы укрепилась вера во всемогущество Божие и умножилась надежда на Его милосердие, и чтобы воспылала к Господу и Его наследию горячая первая любовь, во многих уже угасшая, и чтобы дети Его наполнились страхом Божиим и благоговением перед великим Господом, ибо современное молодое поколение не замечает милостей Божиих в своей жизни и не знает о Божиих чудесах, творимых им сегодня, и не чтит должным образом всесильного Господа Бога. Отцы и матери должны поведать о тех чудесах Господних, которые пережили они сами, старшее поколение. Времени для размышлений у Николая было много. Длинные дни и частые бессонные ночи в госпитале не прошли бесследно. Николай многое передумал, еще раз переоценил человеческие и божественные ценности, обогатился новыми библейскими сокровищами и извлек немало уроков из своей болезни. С некоторыми из них он и желает поделиться с другими. Во-первых, слово к тем, кто сегодня много страдает, кто переносит тяжкие болезни, у кого не хватает материальных средств, кто несправедливо обижен, кто обойден, кого не понимают, кого унизили, кого ложно обвинили, кого терзают злые люди, к голодным, гонимым, лишенным свободы, ко всем потерявшим сердечный мир и покой, Прочитайте книгу Иова 5:18. Первое, что Николай все время помнил и что его ободряло, это осознание, что он, то есть Бог, причиняет раны и сам обвязывает их. Это облегчало боли. Это укрепляло веру и надежду на Господа. Сегодня это слово он напоминает всем страдальцам. Примите его в свое сердце. И тогда осознание того, что он поражает, и его же руки врачуют, укрепит и вас в ваших болезнях и скорбях, облегчит ваши страдания, подаст надежду на его милосердие. Осознание, что эти страдания допущены Богом, что Он постоянно наблюдает за вами, и что это пройдет и наступят другие времена, поможет вам увидеть совершенно в другом свете свои обстоятельства и свое страдание. Более того, вы поймете, что ваши временные физические и моральные страдания окажутся полезными для вас и послужат ко благу окружающих вас людей и к прославлению Господа, как написано, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Римлянам 8:28. «Все, даже страдания». «Мои страдания послужили во благо мне лично», — говорит Николай. «Я увидел в себе то, что нужно оставить, и недостаток того, чем можно было бы послужить ближним и Господу, и чего недостает мне. Эти страдания были полезны для моего очищения и освящения, как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 15:1-2. Пережитое мною послужило укреплению веры в моих друзьях, возбудило ревность в ходатайственных молитвах за других, и в итоге от всех нас вознеслись к Богу наши горячие благодарения и сердечное прославление за Его чудные дела. А молодые люди исполнились почтением перед всемогущим Господом. Придет, дорогие мои, и для вас помощь и избавление. Только нужно терпение, чтобы без ропота встретить назначенный Господом день чудесной перемены. Вспомните историю о воскрешении Лазаря. Лазарь заболел. Его сестры и сам Лазарь были уверены в том, что как только об этом узнает Иисус, он придет и исцелит его, ведь Иисус любил это семейство, это они знали. Потому и послали сообщить ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И стали ждать. Ждут день, два, а Иисуса все нет. Уже и Лазарь умер, а Иисуса нет. Уже похоронили Лазаря, а его все нет. Проходит еще 4 дня, а Иисус не приходит. Сестры опечалились и даже возроптали. Разве этого не слышно в их словах, обращенных к пришедшему наконец Иисусу? «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой» Иоанна 11:21. Но Господь не опоздал. Он пришел. Лазарь воскрес. Сестры обрадовались. У друзей Христовых возросла вера в Него. Многие уверовали, и прославился Господь. Иоанна 11:45. «Придет Господь и к вам, придет в нужную минуту, придет и не опоздает. Хотя иногда приходится долго и трудно ждать, но Он придет и поможет. Он сотворит чудо, и вы еще возликуете и прославите Господа. Только не забудьте тогда поблагодарить Его, именно Его». Из своей последней болезни Николай извлек 3 важных урока. Первый. Мы должны иметь благодарное сердце за чудесно сотворенное Богом человеческое тело. Хочу теперь спросить вас, благодарили ли вы Господа за ваши глаза, уши, нос, рот, за любой другой орган вашего тела? Если не благодарили еще за это Господа, поблагодарите Его сегодня Ибо сам Бог сказал после сотворения мира и человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1.31. Посему этот чудный Творец достоин славы и благодарения от всего своего творения, в том числе и от вас. Склоните голову и сердце и прославьте вашего Создателя и Господа.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь по

0: поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы рассматриваем его третье миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 54 году новой эры. Отправным пунктом была Антиохия в Сирии. Вместе со своими спутниками он прошел через Малую Азию и, наконец, пришел в Ефес у Эгейского моря. По крайней мере, 2 года Павел провел в этом важном городе. Торговцы гордились идолопоклонством Артемиды, и клич «Велика Артемида Ефесская» поднял народ против служения апостола Павла. Влияние служения апостола Павла распространилось далеко за пределы города, как мы узнаем из 19 главы «Деяния святых апостолов». Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Было много противников и препятствий, которые надо было преодолеть. Позже, находясь в римской тюрьме, апостол Павел написал Ефесской церкви такие слова: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вероятно, в этом богатом идолопоклонческом городе апостол Павел остро ощутил дух духовной борьбы, которая описывается во всех его посланиях. Мы должны понять, что и сегодня мы находимся в такой же ситуации. Некто хорошо сказал: именно в Ефесе силы зла скопились и проявились особой силой. Павел уже раньше встречал духовную оппозицию. Его били и даже бросили в тюрьму. В Ефесе духовная борьба усилилась. Павел свидетельствовал ежедневно, встречался с отдельными людьми и проповедовал в училище некоего тирана. Тиран, вероятно, был преподавателем философии и риторики. Он обратился через служение апостола Павла. Тиран был готов предоставить апостолу Павлу помещение для того, чтобы распространять Евангелие о воскресшем и прославленном Христе. Когда после 2 лет апостол покинул город, то только потому, что Господь побудил его к этому. Он был готов к злобным нападкам тех, которые откажут ему возможности поделиться с другими Евангелиями. Павел чувствовал темные силы, которые ополчатся против него. Павел знал грозившие им опасности, поэтому позже по дороге в Рим апостол Павел опять посетил город, собрал пресвитеров церкви и предостерег их о грядущих опасностях. Он провозгласил: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Павел, прорицатель, пророк, распознал коварство злого духа. Упомянув об этом, мы также должны помнить, что послание, которое мы называем посланием к Ефесянам, было написано Павлом из римской тюрьмы. Оно содержит изображение чудного и славного положения Церкви Христовой, которая вечна. Во время пребывания Павла в Ефесе образовалась Большая Церковь. Нам надо тщательно рассмотреть повествование, которое записано в 19 главе «Деяния святых апостолов» и образ действия Бога через апостола Павла. Мы читаем: «Бог же творил немало чудес руками Павла». Интересно заметить, что Петр в своем первой проповеди в силе Духа Святого ссылался на чудеса как особое духовное знамение. Такие чудеса совершались Иисусом Христом, а также апостолом Петром и апостолом Павлом. Оккультизм был широко распространен в Ефесе. Бог употребил Павла творить чудеса как свидетельство о Божьей силе. На больных возлагались палатки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Не Павел совершал чудеса, а Бог. Был ли это определенный ответ Бога на оккультизм, который использовали идолопоклонники Артемиды? Крайняя строгость, с которой запрещалась любая форма колдовства в Ветхом Завете, свидетельствует о склонности израильтян заниматься такими делами. Итак, в Ефесе, где изобиловало колдовство, ритуалы, заклинания и знания нечестивых сих, Бог творил особые чудеса. Бог снизошел к действиям такого рода, чтобы владеть этим народом и убедить их в том, что чудеса, которые они приписывали порочной форме религии, могли быть сотворены святым именем Господа Иисуса Христа. Интересно заметить, что некоторые евреи, горящие желанием обладать силой, призвали имя Иисуса для того, чтобы действовать в личных интересах. Об этом мы читаем в 19 главе Деяний святых апостолов. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Эти люди ничего не знали об Иисусе Христе, как о Спасителе, о Господе. Они употребили Его имя как талисман. Это привело к печальному для них результату. Победа не может быть достигнута людьми, которые так далеки от Бога, кто обещал победу в духовной сфере. Злой дух, находящийся в том человеке, ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Побежденные и оскорбленные, они бежали от этого человека, из которого думали изгнать нечистую силу во имя Иисуса. Священное Писание повествует о времени, когда апостол Павел трудился в Ефесе. С такой силою возрастало и преобладало Слово Господне. Слово Господне не возвращается тщетным. Служители Божии на протяжении всех веков служили верно, но результаты были различны. Некоторым был дан обильный духовный плод, развились большие церкви, другим мало духовного плода в измененных жизнях и основании свидетельства. Но в любом случае верное служение имеет свою награду, как записано в 4 главе 1 послания Коринфянам. От служителей Христовых требуется, чтобы каждый оказался верным. И на этом основании каждый человек будет судим в день Христов. Далее апостол Павел добавил: «Судья же мне Господь». Люди могут сравнивать служение одного человека с другим. Делая это, люди могут бросить тень или пролить благоприятный свет. Но это не так важно. Важно то, как сам Господь смотрит на служение, которое мы совершаем во имя Его. Силам злого духа в Ефесе наносили один удар за другим. Слово Божие побеждало. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимающихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми во свидетельство их веры в Иисуса Христа. Неудивительно, что город возмутился, и что сопротивление с течением времени не уменьшилось. Наоборот, сопротивление увеличилось. Во время того, как Павел думал над планом своего дальнейшего путешествия в Македонию, народ был возбужден ремесленником, который провозгласил: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. И это нам угрожает тем, что храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. Почти мгновенно может возникнуть мятеж, если даровитый агитатор призовет народ к публичному действию. Так было в Ефесе. Схватив спутников Павла, они единодушно устремились на жилище, которое было хорошим местом для собраний. Страсть одолела толпой, и они хотели уничтожить свидетельство Евангелия в городе. Когда же Павел хотел выйти в народ, ученики не допустили его. Спасение пришло, как мы бы могли сказать, от блюстителя порядка. Двухчасовое собрание подстрекателей было утихомирено появлением проконсула, который потребовал внимания. Возможно, что этот мятеж имел далеко идущие последствия, так как городские власти требовали веской причины, которой можно было бы оправдать такое собрание. И так как ее не было, он распустил собрание. Проконсул строгими и внушительными словами распустил собрание. Но это дало Павлу сигнал отправиться в запланированный путь. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, и весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Самое важное, друзья, что делает Господь сегодня в мире? Он неустанно по Своему извечному, мудрому определению строит Свою Церковь. Это не здание, это не фирма, это не организация. Это не ассоциация, не корпорация или бизнес. Это не частный кооператив. Это также не культурный или этнический, или развлекательный, или интеллектуальный, или поэтический центр. Это не театр, не филармония, не концертный зал, не зал органной музыки. Я хотел бы даже сказать еще одно. Это не массажный салон, где, притушив свет, человек может расслабиться. Это не планетарий, где люди смотрят в потолок. И это не Диснейленд, где их глаза хаотично бегают по сторонам для того, чтобы им поймать еще одно какое-то увлечение. Церковь – это живые люди. В первую очередь, церковь – это живые люди. И это особенный род людей, это Божьи люди. Те люди, которые принадлежат Богу. Те люди, которых Бог возродил своим духом через проповедь Евангелия. Те люди, которых Бог сделал сам своими детьми и соединил в одну семью с определенной целью, чтобы они славили Его, показывая Его характер, могли влиять на мир. То есть церковь – это Божьи люди, объединенные Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Если хотите, это самое, наверное, простое определение, которое можно найти и очень доступное для нашего понимания. Это Божьи люди, то есть те, которые искуплены Богом, принадлежат Богу, любят Бога, спасенные Богом, которые объединены Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Не просто сделать их церковными людьми, чтобы они посещали наши собрания, но для того, чтобы они жили той же Христовой жизнью для Божьей славы. Божья Церковь по всей земле, она имеет свое выражение, выражает свое существование тем, что поместные, существуют поместные церкви в разных странах и городах, которые, в свою очередь, очень разнообразные, по-своему специфичны, имеют свои особенности и развития. Думаю, что в развитии нашей церкви очень уместно сегодня поговорить с членами не только поместной церкви, а я хотел бы даже, может быть, отметить эту очень важную деталь с лидерами домашних групп. Мы часто встречаемся и говорим, и молимся о том, разговариваем о том, какой должна быть церковь, какие должны быть группы. Но сегодня я решил поговорить к вам, братья и сестры, и рассказать вам наше видение. Лидеры церкви, братья, пасторы, мы думали об этом, молились об этом, изучали тексты Священного Писания. И сегодняшний вечер я хотел именно для этого посвятить, чтобы мы могли как церковь понимать и иметь одно видение. Это касается тех, которые уже являются членами церкви и ходят в домашние группы. Вам сегодня, возможно, надо будет обновить завет со своей группой и свою посвященность группе. Может быть, сегодня есть еще те, которые не в группах. Я хотел бы, чтобы сегодняшний вечер и проповедь эта, она была еще одним толчком, или еще одним очень важным веским аргументом, чтобы поменять ваши отношения и сделать ваши отношения серьезным к этому аспекту нашей жизни. Сразу хочу сделать очень важное уточнение. Мы называем эту часть нашей церковной жизни служением домашним групп. То есть мы не называем это ячейками, или клетками, или программами, или просто разборами, или клубами, или кружками. Потому что нам не просто важно наличие групп и количество людей в этих группах, или количество групп. Мы ставим перед собой не просто цель занять людей чем-то, или развивать какие-то религиозную активность, или новую программу. Мы называем сознательно это служение домашних групп, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви, способствующий достижению общей цели, которая определяется Словом Божьим. Я думаю, что стоит вам напомнить сегодня, может быть, вы знаете, цель нашей церкви. Много раз Алексей говорил об этом, всякий раз, когда он представляет для нас философию жизни церкви, он очень много и очень ясно говорит о том, какая цель у нас. И вы, наверное, уже вспоминаете эту цель, она звучит следующим образом. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь и влияют на мир. Вот эти пять характеристик. Во-первых, это должны быть дети Божии, которые зрелые, которые радостные, которые созидают церковь определенным образом, как им Бог дает. И последнее, своей жизнью они производят влияние на окружающих людей таким образом, что они хотят быть не просто в церкви, но хотят быть христианами. Еще хочу одну деталь отметить. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу следующее. По важности и приоритетности служение домашних групп уступает только одному служению, которое происходит в нас в церкви. Это библейская проповедь, без которой любая церковь перестает быть церковью в библейском смысле этого слова. У нас есть много других служений в церкви, которые очень существенны и важны. И все они актуальны и нужны для нас, но мы знаем уже из нашей личной жизни, из жизни церкви, что проповедь, библейская проповедь, является неотъемлемой и самой главной частью жизни церкви. Заберите проповедь и поставьте хоры, поставьте музыку, сделайте все остальные программы и уберите проповедь, и эта церковь перестанет быть церковью, она станет просто клубом. В то же самое время, служение домашних групп, я могу сказать, что оно является по значимости на втором месте, потому что оно в какой-то мере является продолжением библейской проповеди, которая звучит у нас в воскресенье и в среду. То есть это проповедь, которая теперь специально рассматривается лидерами группы и всеми членами церкви в группе или в малом контексте с целью, чтобы применять услышанное, чтобы мы не были просто людьми, которые слушают, смотрят в зеркало, но не изменяются. Итак, домашние или малые группы играют сверхважную роль во всем этом процессе достижения той цели, которая стоит перед церковью. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь тем способом, теми дарами, которые Бог дал для каждого из нас и влияют на окружающий мир. Домашние группы играют эту важную роль, потому что именно в контексте домашних групп происходит та жизнь церкви, которая описана нам в Слове Божьем. Я сегодня хочу с вами, говоря об этом всем, хочу просто рассмотреть этот вопрос во свете Писания в следующем порядке. В первую очередь мы посмотрим с вами на библейское основание домашних групп. И это очень важно для нас знать, потому что домашние группы – это не просто идея кого-то из нас, братьев, это не просто американская версия церкви. Библейское основание нам нужно знать, и также нам нужно знать библейские цели, то есть зачем нужны домашние церкви или домашние группы. И третье, мы с вами посмотрим на библейские требования. Библейские требования, которые мы видим есть на основании Слова Божьего, мы увидим библейские требования, которые Библия выдвигает как к лидерам домашних групп, так и к тем, кто участвует в жизни домашней группы. Довольно очень важная, серьезная тема. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, просто внимательно сегодня послушали и в конце всего могли немножко оценить свое отношение, свое сердце и могли сделать определенное решение по поводу той группы, в которой вы находитесь, или, если вы не находитесь, чтобы вы сделали решение сегодня быть там. Итак, первое, о чем мы сегодня поговорим с вами, библейское основание домашней группы. Домашние или малые группы, это взаимозаменяемые термины, домашние или малые группы – это не просто красивая идея какой-то одной церкви или какого-то способного, образованного семинариста, пастора, или, может быть, даже творческой группы по созданию альтернативных программ. Это не идея, которая корнями несет себя в американское происхождение. концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которое для каждого верующего является каноном или авторитетом, или той измерительной линейкой, которой мы измеряем как личную жизнь, так и жизнь церкви. И это важно слышать и знать, потому что служение не может обойти никого из нас стороной, если вы верующий человек и находитесь или думаете быть в этой церкви. Я приведу несколько текстов, которые, некоторые из них говорят очень прямо и ясно о том, что домашняя группа – это библейская концепция. И в то же самое время я хотел бы несколько текстов привести для вас, чтобы из них мы могли вывести очень важное применение, что домашняя группа – это одно из самых лучших методов, как мы можем применить тексты, которые косвенно говорят о домашних группах. Итак, первый текст, который очень известный, всегда мы читаем его, когда речь идет о церкви, записан в Деяниях 2 глава 41 по 47 стихи. Вы можете вместе открыть со мной, можете просто внимательно проследить. Если у вас есть Библия, вы можете открыть 2 глава Деяний святых апостолов. Мы читаем там следующее описание людей, которые стали частью церкви. Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И я теперь хочу обратить ваше внимание на 46 стих и 47. 46 и 47 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Обратите внимание, что с самого начала Библия дает нам очень ясное, красивое и четкое описание этих людей. Слово Божие достигло их жизни. Слово Божие изменило их сердце. Они стали частью церкви. Их жизнь выражается в том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, они постоянно пребывали в общении, они постоянно пребывали в преломлении хлеба, то есть совершали вечерю, что было напоминанием о смерти Христа и его воскресении, и они также находились в молитвах. И смотрите, 46-47 стихи говорят нам или объясняют нам, каким образом это непрестанно на самом деле сопровождалось или выражалось конкретно в жизни церкви. Каждый день единодушно они пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. То есть некоторые люди были в храме, некоторые люди встречались по домам. И эта фраза «по домам» говорит о том, что это было выражение той же самой церкви. То есть эти 3000 с лишним человек, которые стали церковью, они теперь выражали свое существование как церковь и по домам. Это очень важный текст, говорит нам о последовательности, что произошло. Я хотел еще раз обратить ваше внимание на последовательность, потому что последовательность говорит о том, что несомненно и неизменно вы придете к тому, чтобы встречаться по домам или иметь отношения с людьми. Тот, кто избегает отношений с людьми или, если мы возьмем детально в этом тексте, встречи по домам, возможно, не было второго или самого первого. Возможно, слово до конца не достигло и осталось просто на поверхности или теоретическим знанием. Смотрите, слово, общение, преломление хлеба, пребывание в учении, в молитвах, и это выражалось всегда в пребывании, в общении друг с другом, что выражалось по домам. Возьмите еще один текст, Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы опять здесь встречаем слово, похожее на каждый. И в принципе, это тот же самый термин, только здесь в русском переводе написано «всякий». Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы можем вместе с вами прочитать, и там мы читаем следующее. «Всякий день в храме и по домам». Мы опять видим эту важную фразу здесь. «И по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть то, что происходило в храме, в какой-то степени то же самое происходило по домам. Как вы видите, идея домашних групп не возникла в 2000 году или в 2005 году. Идея домашних групп, ей по крайней мере 2500 лет. Немножко в этом районе. Откройте еще один текст. который говорит нам о том, что стратегию, которую преследовал Савл, вы помните, это имя человека, который стал язычником апостолов, но его стратегия именно была очень продуманной. Он совершал ужасное дело, он убивал, он истязал, он издевался над людьми, которые назывались верующими. И он понимал, что дома были стратегической точкой, где происходило самое главное. Обратите внимание, что пишет нам текст, который мы читаем в 8 главе 3 стихом. «А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Видите, там есть эта фраза «он входил в дома». То есть он не просто заходил в семьи, он понимал, как, он знал, как собиралась церковь и что было очень важной стратегической частью жизни церкви. Это тоже очень хороший текст. Я хотел теперь обратиться к посланиям. Послания были написаны немножко позже. Деяния, кстати, описывают нам жизнь церкви около, примерно на протяжении 30-33 лет. Апостол Павел именно в этот промежуток, в конце вот этого 30-летнего времени церкви, основания церкви, это было очень важное поручение Иисуса Христа, это было задание Бога, самого Бога, и Дух Святой совершал это через апостола. Он давал им Слово Божье, которое впоследствии стало частью Нового Завета, который мы сегодня имеем с вами. Обратите внимание на послание Римлянам, 16 глава. Мы читаем там, апостол Павел заканчивает послание, он пишет это послание, если вы помните, почти в конце своей жизни. Смотрите, что он пишет. Он пишет там приветствие. Это чудесная глава, которая говорит об отношениях апостола Павла и теми, кто работал вместе с ним. Он пишет верующим в Риме и говорит следующее. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». То есть это еще одно название для вот этой группы верующих, которые собирались дома. Здесь уже речь не идет о молитвенных домах, не идет речь о синагогах, идет речь о домашней церкви. В этой же главе, Римлянам 16 глава 15 стих, мы читаем еще что-то очень важное. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Еще одна фраза. «И всех с ними святых». Не забудьте, друзья, что это одно и то же послание. Оказывается, в Риме была одна церковь, но было несколько домашних групп. Из этого, из этих двух стихов, 3, 4 и 15, мы можем увидеть, что домашние группы были не одна, хотя в Риме была одна церковь. Он пишет им всем сразу, и в то же самое время отдельно делает приветы для людей, которые находились в домашних церквях. Обратите внимание еще на одно послание Павла, 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 19 стих, что-то похожее, апостол Павел пишет и здесь. «Приветствуют вас церкви Осийские, и приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашней церковью». Опять он упоминает Акилу, Прискилу, и говоря, обращаясь к верующим в Коринфе, он называет Акилу и Прискилу, и мог бы на этом остановиться, но он опять говорит. И то, что даже сам факт, что он упоминает домашнюю церковь Акилы и Прискилы, говорит о важности, о том, что этот аспект жизни церкви был очень важный, и апостол Павел его никогда не упускал. Откройте еще со мной одно послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам мы прочитаем 4 главу, 15 стих. Мы находим там еще одно доказательство, что домашняя церковь или домашние группы – это не идея просто проповедников или пасторов современных. Колоссянам 4:15 мы читаем следующее. «Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Видите, это другой город, уже Рим, Коринф, Колоссы. Мы видим, что здесь апостол Павел говорит Нимфана и домашнюю церковь его. Обратите внимание на еще одно послание Филимону, 1 глава, 1 и 2 стих мы прочитаем вместе, находится после Титу, перед посланием евреям. Мы читаем 1 и 2 стих. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Апостол Павел обращается к Филимону и говорит не только, обращается не только к нему лично, но и передает привет для церкви, которая, или группы, домашняя группа людей верующих, которые собираются у него дома. Это конкретные тексты, которые упоминают нам подобные фразы и свидетельствуют о том, что домашняя группа или концепция служения домашних групп не является чем-то новым или чем-то должно быть каким-то неприемлемым для кого-либо из тех людей, кто подчиняет себя Господу. Я хочу прочитать два текста, которые... Это два текста из множества текстов, которые мы находим в Библии, говорят очень ясно, или применяя эти тексты, мы можем увидеть, насколько важно иметь служение домашних групп в любой церкви, даже если там 20 человек или 30 человек. Матфея 28 глава, мы прочитаем с 18 по 20 стихи. Это последние стихи в Евангелии Матфея. Мы читаем там следующее. Если у вас есть Библии, возьмите, мы прочитаем. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все». Я хотел бы, чтобы вы подчеркнули эту фразу. Она очень четко и очень важно касается нашей сегодняшней темы. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Смотрите, Иисус Христос говорит о том, что мы не просто должны крестить людей и обращать их ко Христу, или наоборот, нужно сказать, обращать их ко Христу, говорить им о спасении, говорить им Евангелие и крестить их. Но мы также должны их учить всему, учить их буквально всему, что Иисус Христос повелел. И это не возьмет один месяц, и это не возьмет два месяца, и это не возьмет пять лет. Помните, что Лютер говорил, сколько бы мы ни учили, сколько бы мы ни изучали, и сколько бы мы ни исполняли, и сколько бы мы ни вникали в Слово Божие, мы никогда не сможем вникнуть достаточно. То есть всю жизнь нам нужно заниматься этим. И я хочу здесь сделать одно очень важное утверждение, друзья. Воскресной проповеди и проповеди в среду недостаточно, чтобы всему научить. Недостаточно. Скажем, Лютер за свою жизнь, он где-то произнес 2300 проповедей. Джонатан Эдвардс где-то произнес, наверное, около 3000 проповедей. Но и они не могли покрыть все в Писании. Если взять только один стих, на который проповедовал Джонатан Эдвардс, Исаии, по-моему, 53 глава, он на один стих проповедовал, у него 39 проповедей. Как он за всю свою жизнь мог покрыть со своим интеллектом или со своим багажом, мог покрыть всю Библию, чтобы научить свою церковь? Тем более он не был всю свою жизнь в церкви, его выгнали из церкви, потому что он проповедовал Слово Божие и бескомпромиссно проповедовал Слово Божие. Таким образом, друзья, речь идет о том, что домашние группы или наши личные встречи друг с другом, они необходимы для того, чтобы научить нас друг друга, научить всему, что Христос говорил. И поверьте, даже домашние группы со всем вот этим нашим видением, со всем нашим желанием учить и применять Слово Божие, не будет достаточно, чтобы все это покрыть. Но они необходимы. Вы видите, да, почему они необходимы? Нам недостаточно всей нашей жизни и всех домашних наших собраний, и всех наших воскресных и собраний в среду. Недостаточно, чтобы изучить все Слово Божие. Но Иисус Христос повелел нам это делать. И я бы сказал, после проповеди воскресения домашняя группа – это второй этап, когда Слово Божие распространяется и проникает в наши души. Еще один текст, который тоже, наверное, любимый в нашей церкви и известный. Ефесянам 4 глава, 16 стих. Ефесянам 4 глава, 16 стих, 15, 16. Давайте вместе прочитаем и эти важные стихи для нас. В этих стихах говорится о том, что жизнь в церкви – это не просто посещение собраний, это не просто официальное членство в церкви или быть в списках церковных, а это не столько даже, чтобы посещать группу, просто посещать ее, это намного больше. Смотрите, Ефесянам 4 глава, 16 стих, мы читаем следующее. Давайте 15 прочитаем. «Но истинную любовью все, в Все означает все. То есть, если вы христианин, то вы часть тела Христова. Если вы часть тела Христова, то вы в этом слове все. То есть, все возвращали в того, который есть глава Христос. И смотрите, он дальше объясняет. Из которого все тело, то есть, все органы тела. Нет ни одного верующего, который был бы лишний. Даже самый капризный верующий, он не лишний. Он должен быть частью этого тела, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И дальше еще одну фразу. Как будто бы апостол Павел, как будто бы знает, что мы найдем где-то лазейку, или хотим где-то избавиться, и не хотим услышать эту истину. Он говорит дальше. При действии в свою меру каждого члена. Другими словами, если какой-то орган или член не действует в теле, что-то ненормально, где-то остановилось движение, где-то остановилась жизнь. Это ненормальное явление. То есть здесь апостол Павел показывает, что при действии в свою меру каждого члена, только тогда, когда каждый член церкви является живой частью, не просто посетителем или наблюдателем, что происходит на сцене или здесь на собраниях, тогда, когда каждый член церкви действует в свою меру, тогда тело,

может быть доказательством безучастности или непринадлежности к телу. Еще раз хочу повторить это. Наши капризы или наше пренебрежение, или наше пассивное, безразличное отношение к группам, или наше оправдание, что мы заняты, может очень говорить о том, что вы остаетесь безучастными в этом теле. Что вы не участвуете, но больше того, это не послушание Богу. Если домашняя церковь или домашняя группа – это библейская или Божья концепция, ваше неучастие говорит о непослушании. Одна только может быть причина – это если физически у вас настолько недомогание, что вы не слышите, не видите, лежите, не понимаете и просто вы не способны думать. Но таких здесь, насколько я сейчас вижу, нет. Друзья, если кто-то из вас еще думает, насколько серьезно это или нет, и вы, может быть, оправдываетесь чем-то в вашей жизни, образование, работа, один колледж, другой колледж, третий университет, пятая школа, дети и так далее, непосиды, капризы, неполадки. Понятно, у нас есть всегда где-то возникает сложная ситуация. Но если взять на протяжении полгода или трех месяцев, и это становится тенденцией вашей жизни или характеристикой вашей жизни или отношения к домашним группам, вы сегодня очень правильно сделали, что пришли и слушаете об этом сегодня. Домашние группы – это не просто-напросто еще одна программа, которую выдвинули братья. Домашние группы – это жизнь церкви, друзья. И апостол... И лучше сказать, автор послания евреям, смотрите, что он пишет, и это очень серьезно. В этом послании евреям автор рассказывает о том, что Христос больше. Он больше Моисея, он больше ангелов, он больше всех людей, он больше всех Моисеев, всего закона. Христос лучше. Жить для Христа – это все, это весь самый главный поинт всего послания. Главная тема всего послания евреям. И смотрите, как он заканчивает это послание. Это один из последних стихов. Обратите внимание, 10 глава. Мы здесь читаем 10 глава, 25 стих. Где он переходит к более практичной части. Он говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. У некоторых, даже и здесь, в церкви, есть обычай пропускать собрание. Он говорит, не будем этого делать, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматриваем приближение дня того. Чем ближе время ко второму пришествию, тем ближе время к тому, что Господь возьмет нас или закончится наша жизнь. Он говорит, мы должны видеть друг друга с одной целью, чтобы увещевать друг друга, жить больше для Него. Для этого Господь спас нас, чтобы мы могли жить для Него и служить другим. Мы сейчас говорим, друзья, об очень важном аспекте – библейское основание. Я надеюсь, что эти тексты достаточно уже убедили вас в том, что служение домашних групп или домашняя группа, когда мы здесь говорим о них, или когда вы слышите, может быть, от ваших друзей или знакомых, или, может быть, вы просто однажды, услышав, пытаетесь задавить это в себе. Поймите, друзья, эти тексты говорят нам о том, что Бог очень серьезно относится к этому служению. И мы, как лидеры, и пасторы церкви, мы обязаны говорить об этом, учить и все сделать для того, чтобы каждый, друзья, не группа, не 80%, а каждый человек мог быть действительно в домашней группе. И я сейчас хочу перейти к второму очень важному аспекту, он называется «Библейские цели». И это еще будет раз за разом, текст за текстом, будет еще показывать вам, насколько важно служение домашних групп. Домашние группы имеют цель. Прежде чем мы изучим библейские цели домашних групп, указанные в Писании, нам нужно указать на неверные или те цели, которые могут очень незаметно стать нашими целями в группе. И это очень важно. Мы сперва ответим на вопрос, чем домашние группы не являются. Многие люди сегодня... Я не имею за людей в нашей церкви, но я слышу, многие тоже имеют домашние группы, но то, что там происходит, на самом деле очень часто далеко не есть те домашние группы, которые Бог хочет, чтобы там были. В первую очередь, чем домашние группы не являются? Это не ток-шоу с интересными или занимательными людьми. Это первое.

0: Второе. Это не место дебатов теологических или дискуссий на интересную тему. Домашние группы не для этого. Третье. Это не клуб друзей-единомышленников. Это тоже не клуб знакомств. Я хочу здесь сделать одну очень необходимую поправку. На группах мы действительно знакомимся с новыми людьми. Очень часто так может быть. Допустим, я один познакомился с новым человеком, и я приглашаю его в группу. И в группе еще его никто не знает. И мы предлагаем возможность, это есть возможность для знакомства. Но это не является самым главным. Мы не ходим на домашнюю группу, чтобы познакомиться с кем-то. Я надеюсь, что мы не ходим на собрание, для того, чтобы просто познакомиться. Еще одно очень важное, нам стоит понимать, это не друзья по несчастью. Домашняя группа – это не место, где собираются друзья по несчастью, которые пережили какое-то горе, и они собираются и об этом горе разговаривают. Домашняя группа – это не место, где каждый может выговориться от души. Ну, хоть здесь дайте мне выговориться. На самом деле, все, что происходит на домашней группе, оно должно иметь цель, оно должно быть полезным, оно должно быть нужным, и оно должно быть контролируемым вами или тем, кто говорит. То есть это не место, где можно развести демократию, и кто что хочет, тот и говорит. Тем более, когда речь идет о Писании. Я думаю, что это так значит, я думаю, что это значит. Не в этом суть домашней группы. И это не является целью. И демократия – это не то, что делает группу хорошей атмосферой. Это также не место, где можно просто хорошо провести время. Я устал так на работе, теперь пришел, сяду тихонько в углу. Пожалуйста, меня не трогайте. Я просто посижу хоть здесь, посижу. И просто отдохну от своей жены или своих детей, или еще, может быть, от кого-нибудь. То есть это не место, где вы можете просто спрятаться. Наоборот, мы будем с вами говорить о том, что домашние группы, как раз поэтому многие, друзья, многие поэтому не хотят быть в домашних группах, потому что там мы вдруг начинаем понимать, что нужно открываться. Для того, чтобы заводить отношения с кем-то, для того, чтобы с кем-то разговаривать, нужно открывать. И когда мы начинаем открывать, там не всегда самое хорошее мы находим в нашем сердце. Не так ли? Это одна из причин, кстати, почему некоторые люди не хотят иметь домашний групп. А некоторые церкви и не имеют этого служения. Это также не группа людей с одинаковыми интересами. Что я имею в виду? Где идет разговор о политике, о рыбалке, о работе, личных развлечениях, хобби. Это не место, где собираются люди одной национальности, потому что им там легче, там они им понятней. Как раз наоборот, не забывайте о том, что, друзья, церковь – это отображение неба. И на небе там будет очень много-много людей с разных языков, со всех языков, всех племен. Язык не должен никогда быть преткновением, это благословение. Один язык или второй или третий. Я имею в виду те языки, которые мы понимаем. Не те, о которых иногда идет речь в других церквях. Опять-таки, очень важно нам понимать, что это не группа просто общения. Просто пообщаться. Давай соберем просто пообщаться. На самом деле, нет, совсем нет. Да, у Бога ничего нет просто. Просто-просто. Ради просто. Или просто попоем. Давай соберемся, просто попоем. Как раз наоборот. Именно и в домашних группах тоже там должно, мы будем с вами говорить о том, там должно быть очень ясное, богоцентричное, понятное пение, которое вдохновляет нас, которое меняет нашу волю, наполняет нас чувствами, желанием жить для Бога. Я говорю об этом, потому что если некоторые песни мы не поем здесь в собрании, это не означает, что их можно петь в домашних группах. И вы, наверное, знаете о том, что некоторые песни мы действительно сознательно не поем, потому что они не говорят нам о Боге, они не говорят нам Евангелие, они не говорят нам о том, как нужно жить для Христа, они не говорят нам о крови, о прощении, о грехе нашем, о праведности. Вот поэтому мы их не поем и не должны петь даже в домашних группах. Я помню, однажды я пришел на день рождения к верующим людям. Верующие люди собрались на день рождения, и что вы думаете? Если вы возьмете одну группу русских людей и вторую группу русских людей, одна из них верующая, другая неверующая, вообще нет никакого различия. У тех поют «пусть бегут неуклюжие», и у этих включили на всю «пусть бегут неуклюжие». «Пешеходы по лужам». Помните, такая песня была? А день рождения такая песня была, когда-то мы пели. Не в церкви, надеюсь. Ну, слышали, в Советском Союзе была. Поэтому это не группа, где просто происходит общение. Это не просто место, где мы просто поем. Вот напоемся уже, так напелись, все перепели. Все должно быть. Бог призывает нас петь разумно. И Он не говорит, пойте разумно в храме, а как-нибудь можете петь дома. Это очень важно, мы к этому чуть-чуть позже подойдем. Еще одно хотел бы вам сказать, друзья. Это не время только чаепития или более насыщенной посиделки, я имею в виду, со столами, с которых валится мясо. Я не против этого. Я, кстати, всегда буду рад, если кто-то пригласит меня на такие. И ничего нет плохого в этом. Но, друзья, это не должно заменить домашние группы. Это может быть какой-то такой nice introduction к вечерней группе, к тому времени, когда вы встречаетесь вместе. Чай, все на месте. Курица, салат, все это хорошо. Но это не группа. Это еще не группа. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хотел бы ответить на другой вопрос. Для чего домашние группы существуют? И это очень важно, чтобы мы сейчас посмотрели на это более детально. Первое, наверное, и самое главное. Если все остальное я не успею сегодня сказать, то я хочу, чтобы вы внимательно услышали, друзья, об этом. Каждый из нас, кто в группах и кто еще думает, или тот, кто не думает о группах. Пастырская забота о каждом члене по местной церкви. Пастырская забота о каждом члене по местной церкви. Если домашние группы являются продолжением проповеди, а именно ее практическое применение, то на самом деле это очень важное и необходимое служение, в котором нуждаются не пастыри, а церковь. И я хочу сейчас показать вам тексты, которые говорят о серьезности этого подхода. К сожалению, очень многие, друзья, очень многие просто заканчивают свою церковную жизнь именно собраниями в воскресенье или в среду. И так не может быть. Я вам скажу откровенно, мы, братья братского совета, мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы наша церковь росла количественно. Нам не цифры нужны. Нам нужно, чтобы эти люди, которые Бог дал нам, эти люди, которые в этой церкви, чтобы они могли, каждый из них, в свою меру, в том суверенном плане Божьем, как Бог определил для них, чтобы они могли расти в образ Христа. И если кто-то не находится под пастырской работой, которая является Божьим инструментом для того, чтобы нас шлифовать, чтобы мы росли, кто остается без ученичества, на самом деле остается без роста. Я вам хочу, чтобы некоторые тексты сегодня прозвучали для вас сегодня как этим колоколом, церковным, библейским колоколом, что домашняя группа – это не шутейное дело, это не дело выбора. Если вы христианин, вы обязательно будете там. И первая причина – это пастырская забота о каждом члене по местной церкви. Подумайте, простая статистика. Нас в этой церкви 645 членов. Помимо тех людей, которые ходят, посещают, 645 членов, со всеми своими данными, какие бы у него ни были, у Алексея, никогда не хватит на всех вас времени. И у Алексея, и с его помощником тоже на всех вас не хватит времени, чтобы каждому из вас уделить время. Поэтому домашние группы – это является продолжение Алексея или его пастырской работы, его пастырского сердца в группы людей на уровне один на один с людьми. Прочитаем несколько текстов. Деяния 11:21. Посмотрите, этот текст, я хотел бы обратить несколько ваше внимание на то, что учение или discipleship, ученичество – очень важный элемент. И он невозможен без определенного вот этого пребывания в группе. Деяния 11:21 и ниже мы прочитаем. «И была рука Господня с ними. И великое число у веров обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. То есть, только возникла церковь, братья, пресвитеры в Иерусалиме, это те были столбы церкви, которые, на которых держалась полностью все устои церкви, они сразу посылают туда братьев с одной целью. Смотрите, зачем? Они посылают Варнаву идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Почерните эту фразу. Убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Смотрите, что сделал Варнава. Он пришел в церковь, вернее, он пришел к тем людям, которые только что покаялись, они только что Бог их возродил. И теперь Варнава или церковь нуждается в Варнаве с одной целью, чтобы он пришел и их наставил, чтобы наставил их жить практически ежедневно в вере. То есть Варнава, в принципе, был наставником или временным пастырем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого, 24 стих. И веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. И смотрите, что делает Варнава. И, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И обратите внимание, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Обратите внимание, не те, кто просто обратился к Господу, но те, которые учились. Те стали называться христианами. Важно отметить, что те, кто уверовали, нуждались в ученичестве, и лишь те, кто учились, то есть находились под влиянием апостольского учения, назывались христианами. Прочитайте еще один текст. 14 глава, Деяния, 21 стих и ниже. 21-22. Мы читаем что-то похожее. Мы видим здесь важность пастырской наставнической работы, в котором нуждается каждый верующий. И это не новая идея. 14 глава, 21-22 стих. Мы читаем следующее. «Проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Это апостол Павел. «Утверждая души учеников». Обратите внимание, подчеркните эти фразы. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Другими словами, побуждая их к христианской жизни в разных сферах. Вот для этого нужно наставничество. Не просто набивать голову знаниями, а для того, чтобы они могли своей жизнью отличаться от тех, кто не знает Христа. Увещевая прибыть в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Сам апостол Павел, обратите внимание, 20 глава, 28 стих мы прочитаем. Апостол Павел теперь, когда он говорит о себе, о своей миссии в Ефесе, помните, он собрал ефесских всех пресвитеров, и он обращается к ним и говорит им о том, что они должны делать. И послушайте внимательно, я сейчас вам, я попытаюсь это связать, чтобы вы увидели, насколько важна пастырская забота, и это ответственность не только пастырей, а это ответственность всех членов церкви, дать себя или сделать себя возможным для пастырства. Посмотрите, что апостол Павел здесь говорит. Итак, внимайте себе, и дальше он пишет, и всему стаду, то есть церкви. Он говорит, внимайте сначала в себе, то есть смотрите внимательно на себя, на свое сердце, и потом он не случайно говорит не просто за всей церковью, он говорит за всем стадом. Все стадо, то есть все до единого. Всему стаду, в котором Дух Святой поставил нас, вас, блюстителями, паси церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Апостол Павел говорит о том, что это не просто группа людей, которые, знаете, однодумцы, единомышленники. Это группа людей, которых Бог вручил. Друзья, послушайте внимательно. И здесь не только идет об обязанностях пастырей. Здесь идет речь об обязанностях всей церкви. Вы должны сегодня услышать это. Бог вручает верующих блюстителям, чтобы они пасли их. На самом деле, Бог помещая, когда Он возрождает человека и помещает его в церковь, Он дает их. Он не просто их, окей, ребята, теперь вы, мои дети, собирайтесь в церковь. Нет, Он говорит, я вручаю вас вот этим людям, которые будут нести ответственность. Они должны понимать, что это церковь Господа и Бога. То есть каждый верующий принадлежит Богу. Это Божья ценность, и пастыри должны знать об этом. Но и люди в церкви должны знать об этом очень важном механизме, о котором здесь говорится. Термин «внимайте», кстати, означает обращать внимание, переживать, заботиться, посвятить себя, тщательно обдумывать, думать о разных сферах жизни. И апостол Павел здесь говорит к нам, людям, которые пресвитеры, и также обращается к церкви всей, чтобы они понимали, кто они.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Цель нашей жизни здесь, на земле – прославить Бога. Потому только тогда, когда наша жизнь прославляет Бога, можем мы сказать, что она исполняет назначенную ей функцию. И вот невольно возникает вопрос, как может наша жизнь прославлять Бога? Дорогие мои, это возможно одним и только одним путем – исполнением Его воли. Тот, который один до совершенства прославил Бога здесь на земле, Иисус Христос, так выразил эту истину в своей первосвященнической молитве. Слушайте, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Как прославил Иисус своего небесного Отца? «Исполнением Его воли. Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить», — говорит Он. «А дело, которое Бог Отец поручил Своему Сыну исполнить, было Твое, мой друг, и мое искупление». Совершив наше искупление, Он этим самым прославил Своего Отца. Поэтому Он мог сказать, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И теперь спрашивается, в чем же заключается воля Божия для нас? В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А спустя несколько стихов апостол Павел повторяет ту же истину, говоря, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Хотя мы уже провели несколько бесед на эту тему, я бы хотел посвятить и сегодняшнюю проповедь этому весьма важному вопросу о нашем освящении. С чего же нам начать? Как мне жить свято? Ты говоришь, я так часто старался, пробовал, но все мои попытки кончаются только разочарованием, и у меня ничего не выходит. И вот, дорогие мои, чтобы найти удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны начать с правильного конца. Вся беда в том, что мы начинаем не с того конца. Или мы так озабочены самими собой, ища в себе какую-то способность жить святой жизнью, или мы поглощены мечтами о необходимости какого-нибудь потрясающего переживания или внезапного прилива чувства святости. И несмотря на наши искренние ожидания добиться цели, мы терпим одну неудачу за другой. И причина та, что мы начинаем не с того конца. Как говорят, мы ставим телегу перед лошадью, ожидая, что телега потянет лошадь, и удивляемся, почему у нас ничего не выходит. Как же нам преобразиться в образ Иисуса Христа? А ведь это и есть освящение наше – быть подобными Сыну Божьему. Взиранием на себя – ожиданием какого-то внезапного, душеволнующего переживания? Нет. Как говорит апостол Павел, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. На кого нам должно взирать? На какой-нибудь опыт или дар? Нет. На Господа, на Иисуса Христа. Псалмопевец Асаф обнаружил этот секрет. Заметьте, когда он смотрел на людей, говорит он, тогда едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Когда он подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро, и когда думал, как бы уразуметь все это, то обнаружил, насколько безнадежны были все эти старания. Кипело сердце его и терзалась внутренность его, и он говорит, «Я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Однако поворотным пунктом жизни Асафа было, когда он обнаружил, что его победа зависит не от кого или чего другого, как только от Бога, и что ему нужно только взирать на Него. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего». И часть моя вовек. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Бог стал центром и всем для Асафа. Он обнаружил, что для него достаточен был Бог. К тому же заключению пришел Давид, псалмопевец. И к тому же заключению должны мы прийти. Возлюбленные, нет более дивного открытия, которое мы могли бы сделать, чем обнаружить, что Бог один достаточен для всех потребностей наших. Нет такой нужды, которую Бог один не может удовлетворить. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, говорит Давид. И потому он дальше мог добавить, не поколеблюсь более. И дальше он говорит, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Дорогие братья и сестры, можем ли мы сказать, что Христос – вся наша опора? Кто нам на небе, и с Ним ничего не хочу на земле? Возлюбленные, сколько мы желаем, кроме Христа? Мы требовали чувства или ощущения Его присутствия, или мы искали внутренние откровения Его любви, или успех в Его работе, или какой-нибудь знак Его одобрения, или дар, которым мы могли бы похвалиться. Иначе говоря, кроме Христа мы искали многое другое, думая, что Он один недостаточен для нас. Псалмопевец говорит, только в Боге успокаивается душа моя. А как мы говорили, только в благословениях Божьих успокаивается душа моя. Или только если я получу тот или иной дар, тогда успокоится душа моя. Только когда я получу какое-нибудь важное служение для Бога, тогда успокоится душа моя. Или я только тогда успокоюсь, когда получу приятные и возбуждающие чувства. Выходит, что Бог – наша последняя надежда, и мы к Нему приходим только тогда, когда нам некуда больше идти. И как ни странно, но Бог это позволяет. Почему? Чтобы мы обнаружили, что Он и только Он один – наша твердыня, спасение и убежище. Бог сам ведет нас в свой покой, и этот покой мы найдем только тогда, когда Он будет всецело нашей надеждой и нашим упованием. О, возлюбленные, насколько наши чувства безнадежны, они меняются, как погода. Наш труд для Господа может внезапно кончиться. Друзья нам могут изменить. Молитвы наши могут казаться неотвеченными. Обетование, которое мы думали, что получили от Бога, почему-то не исполняется. И на то, что мы больше всего надеялись дать нам желаемое удовлетворение, отнято от нас. И что же у нас осталось? У нас остался Бог. Достаточен ли Он нам? Можем ли мы сказать, что только в Боге успокаивается душа моя? Что Он и Он один, слава моя, крепость силы моей и упование мое? Это, возлюбленные, не значит, что у нас не будет хороших чувств или духовных переживаний, или даров, или откровений, или успеха в деле Божьем. Мы можем иметь все это, но они должны быть результатом нашего упования на Бога, а не целью. Притом мы не должны смотреть на все это, как на барометр нашей духовности. Мы можем все это иметь сегодня, а завтра быть лишены его. Поэтому мы должны быть независимы от всего этого и зависимы только от Бога. Ты и я должны обнаружить, что в Боге все источники наши, и потому Он достаточен всем нашим нуждам. Он – освящение наше, Он – все, независимо от того, что нам подсказывает наше чувство. Когда мы обнаружим, что Бог один достаточен нам, тогда мы сможем сказать, как некогда сказал пророк Аввакум, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И почему он мог это сказать? Слушайте, что он дальше говорит. «Господь Бог! Сила моя». Видите, дорогие мои, Бог нас создал для себя, и мы никогда не найдем покоя, пока Он не станет всем для нас. Когда мы увидим и поймем, что наше освящение от начала и до конца зависит от Господа, и мы, наконец, убедимся, что Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тогда мир и покой должны будут соблюдать сердца наши и помышления наши, но как апостол Павел говорит, во Христе Иисусе, благодарение Ему вовек. Теперь, что же нам делать? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я задам другой вопрос. Что ты сделал, чтобы спастись? Ты скажешь, я должен был веровать в Иисуса Христа. Хорошо, что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит положиться на Него, покоиться в том, что Он совершил для нас. Наше спасение не зависело от нашего делания, но от того, что сделал Христос. Он сделал, и потому мы сделались. Ты не можешь стать чадом Божьим иначе, как упованием на Христа, когда положишься на совершенное им дело. И вот пока ты не пришел к тому, что готов был сказать, «Я ничего не могу сам сделать, чтобы спастись, но Бог все совершил для меня в Иисусе Христе», то ты не мог сделаться истинным христианином. Это, возлюбленный, основной принцип христианства. От начала до конца наша духовная жизнь зависима от Иисуса Христа. Во Христе Бог даровал нам все потребное для жизни и благочестия, и наше дело покоится в том, что сделал Он. Как скоро мы теряем наш взор на Христа, подобно Петру мы начинаем тонуть. Как мы склонны смотреть на обстоятельства, на наше настроение и чувства. И когда мы это делаем, тогда мы не надеемся на Христа, а на что-то другое. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, «Путь мой скрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего», обращается пророк Исаия к народу Божьему. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». И дальше он приводит контраст между теми, которые надеются на себя и которые взирают на Господа. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Лучшие, самые свежие, самые зрелые и сильные в человеке – юность, и она утомляется, и она ослабевает, и она падает. А так начинается следующий стих, и тут пророк приводит другой разряд людей – «А надеющиеся на Господа, будь они дети, юноши, девицы, взрослые, старые, кто бы они ни были, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В чем же секрет? Не в возрасте, не в их силе, но они покоятся в Господе, они надеются на то, что Он сделал для них». Они взирают на Него, и в силе Его они летят. Они бегут, и они идут, и они не устают и не утомляются. Да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Не бойся, червь и Яков, я помогаю тебе», — говорит Господь и Искупитель твой. «Кто мы сами по себе? Червячки. Но с Богом мы делаемся орлами». Псалмопевец говорит, «С Богом я поражаю войско, с Богом я перепрыгиваю стену». Так в подлиннике. Какие чудные слова сказаны в послании к Коринфянам. Слушайте, они принадлежат каждому чаду Божьему, и тебе, мой брат и сестра. Эта истина не зависит ни от твоих чувств или настроения, ни сколько времени ты знаешь Господа, будь ты верующим 2 дня или 20 лет. Эта истина касается тебя. Слушайте, «Все ваше». Вы же Христовы, а Христос Божий. Все принадлежит тебе, потому что ты принадлежишь Христу. Все, что нам нужно, Он сделался для нас. Премудростью, праведностью, освящением, искуплением и все остальное. Мой дорогой верующий друг, ты можешь смело сказать вместе с апостолом Павлом, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Все это ты имеешь во Христе Иисусе Господе твоем. А если ты не во Христе Иисусе, то ты этого не можешь сказать». Однако ты можешь быть во Христе Иисусе, как верой. Бросься на Его милость, покойся в Его совершенном деле искупления, надейся только на Его благодать, и ты будешь спасен. А быть спасенным – это значит быть во Христе. Веруй, мой друг, и ты будешь спасен. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы, одного из 12 так называемых «малых пророков» Ветхого Завета, является книгой, которую неверующие критики старались опровергнуть. Ее содержание старается и теперь опровергнуть сомнением. Главная причина заключается в повествовании о большой рыбе, которая проглотила непокорного в то время Богу пророка. Но он остался жив. Эти неверующие агностики и атеисты при чтении ее улыбаются, считая трагическую повесть пророка Ионы выдуманной. Другие же читают ее и относят к аллегорическим писаниям. Но эта небольшая книга не является ни аллегорией, ни фантазией неизвестного автора древности. Она принадлежит перу пророка, который в действительности пережил эту драму непослушания воли Божьей и его чудесное избавление от смерти. Это необычайное переживание помогло Ионе понять любовь Божью к погибающим грешникам и к самому себе. Он был восстановлен милостью Господней на служение, которое временно потеряв из-за непокорности Богу. Верующий читатель, наоборот, получает благословение для души своей. Он чувствует любовь Божию к человеку и видит его царственную власть. Страницы этой книги трогательно передают способ, каким Бог привел пророка к пониманию его воли и любви. Хотя сама книга не указывает на период времени, когда Иона жил и служил Богу, но 4 книга Царств, 14:25, проливает свой ценный свет. Слушайте. Он, Иеровоам II, восстановил пределы Израиля от входа в Ямав, моря, пустыни, по слову Господа, которые он изрек через раба своего Иону, сына Новатова, пророка из Гавхефера. Эти слова точно подтверждают факт, что пророк Иона не есть мифическая личность. Более того, он жил в определенное время истории Израиля. Согласно этому сведению, можно сделать заключение, что Иона был одним из учеников Елисея, который имел пророческую библейскую школу того времени. Иеровоам царствовал 41 год над Израилем. Его победы над другими народами имели прямую связь с пророческим служением Ионы. Победы Иеровоама, в особенности в начале его царствования, являлись очень серьезными. Пророк Иона имел склонность к служению пророкам государственного деятеля. Это не было чем-то странным. В истории Израиля и Иуды пророки неоднократно были такими служителями, совершавшими влияние на царей и вообще на национальную жизнь своего народа. Таким видным пророком, государственным деятелем был Даниил, хотя он и был пленником в стране Вавилонской. Даниил имел большое влияние на ход истории этих древних империй Вавилона и Медо-Персии. Пророк Самуил руководил жизнью страны до того времени, пока народ не потребовал, чтобы он поставил им царя, как и в других народах были цари. Поэтому двойное служение Ионы было естественным и вполне возможным. Можно думать, пророк Амос и Осия были современниками Ионы, так как они жили и пророчествовали в дни Иеровоама II в Израиле. Господь проявил свою великую милость к народу, впавшему в идолопоклонство, послав им таких пламенных пророков, чтобы они звали Израиль на правильный путь поклонения Богу и жизни вообще. Мы снова повторяем слова, сказанные нами раньше, что Израиль после отделения от Иуды и Иерусалима не имел ни одного царя, которого можно назвать вполне богобоязненным и поклонявшим Господу от всего сердца. Все цари, Северного Царства, были идолопоклонники и вели народ на путь духовного падения и блуждания вдали от Бога. Но несмотря на такое положение, Бог посылал пророков Израилю для обличения, наставления и ободрения духовного. Даже и в наши времена, когда есть много отступлений от Бога руководителей стран, все же эти народы не лишены возможности слышать голос Божий, возвещают истину Божью отдельной личности, рискуя своей жизнью, перенося гонения и страдания за имя Христово. Мы благодарим Его, что Он не оставляет мир без Своих свидетелей, возвещающих Его любовь и спасение во Христе Иисусе. Но они также не умалкивают и о судах Божьих, которые приближаются на нашу землю. Принимая все это во внимание, мы видим, что Иоанн занимает в Библии важное место. Он, как пророк и государственный деятель, пробовал убежать от Бога, посылавшего его пойти в страну чужого враждебного народа, в город Ниневию, и возвестить им волю Божию и милость его к ним, что он готов простить этот народ и спасти его от суда и погибели. Причина непослушания Ионы заключалась в том, что он был большим патриотом своего народа и не желал, чтобы Бог явил милость свою к людям Ассирии, в особенности в многочисленной Ниневии, в столице этой страны. Иона не хотел видеть Ниневию духовно пробужденной, кающейся в грехах своих. И таким образом Ассирия избежала бы суда Божия. Иона хотел, чтобы Бог совершил этот страшный суд и разрушение над враждебным Израилю народом. В этом он видел политическое спасение Израиля. Таковы были чувства и желания пророка Ионы. Но они оказались в конфликте с желаниями и мыслями его Бога, полного милостью и сострадания к невинным детям и вообще к народу Ассирии. Другие пророки тоже проявляли сильный патриотизм, обличая вождей своего народа в грехах их и призывая народ к покаянию. Но ни один из них не пережил такого душевного конфликта с Богом, как пережил Иона. В этом мы получаем предупреждение и наставление быть послушными воле Божьей, если она даже мало понятна нам, и мы поступили бы иначе. Книга Ионы начинается такими словами: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань! Иди в город великий Ниневию и проповедуй о нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Таково было повеление Божье. Но Иона поступил иначе. Он воспротивился повелению Божью и встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Только читая четвертую книгу, книги Ионы, мы приходим к убеждению относительно мысли Ионы и причины его непослушания Господу, о чем говорили немного выше. Вероятно, перед бегством от Бога и желанием его спрятаться в Фарсисе, Иона жаловался Богу и не был в состоянии согласиться с его милостью к Ниневии. Слушайте 4 глава 2 стих. «И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, многотерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». И он не был согласен с планом Божьим, чтобы ниневитяне покаялись и избежали разорения и бедствия. Он избрал и рисковал руководиться своим крайним патриотизмом из-за любви к своему народу. На этом основании Бог так поступил с Ионой, послав великую бурю на море и допустив, чтобы он был брошен в море по его просьбе, но также и чудесно был бы избавлен от смерти явной. Совершилось великое чудо. Таким путем Господь повел Иону, чтобы он понял и увидел глубину сердца Божия, его милость и любовь, прощающую кающегося грешника. Бог видел непослушание Ионы, что оно было вызвано чрезмерной ревностью, ошибочной ревностью патриотического характера. Так Господь поступает и с нами, когда мы приходим в замешательство и не видим ясно воли Его. С большой любовью Он ведет нас шаг за шагом, даже тяжелыми стезями для нас, дабы мы уразумели правильность Его повелений, действий и суда Его над нами. Наше упорное восстание против Его святой воли приводит, несомненно, к нашему наказанию и временной потере контакта с живым Богом. Начальные стихи 1 и 3 глав «И было слово Господне к Ионе» является ключом ко всей книге. Первых две главы передают о поручении, которое Бог сделал Ионе. Третья и четвертая глава свидетельствуют о повторном повелении Божьем Ионе и о его послушании, принесшем великое благословение. Эти две части книги следует помнить при более близком изучении книги Ионы. В те дни Израиль заключал политические пакты с другими народами, но в религиозном отношении исключал себя от всякой им духовной помощи. Это отразилось и в Ионе. Он имел в сердце большую преграду, как было уже сказано. Господь удалил ее, послав ему некоторые важные переживания, о которых будет речь позже. Вся эта книга является чудной. Бог милостиво и терпеливо приготовлял Иону для служения ему. Бог приготовил большую рыбу в море, а также растения и червя, грящий ветер, объясняя Ионе их значение и милость свою, постепенно Иона увидел Бога и его план. Бог не желает смерти грешника. Он Спаситель милосердный.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Александр Даниилович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 14. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь над царем Вавилонским и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землей, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлой истребительной, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с плеч их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю с голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город! Распадешься ты вся, земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Глава 15. Пророчество о Моаве. «Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевой. У всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Иоаци. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве. Бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды немримо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжения, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эглоима плач его, и до Беэр-Элима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16. Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь их покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давида судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля есивонские оскудели, также и виноградник сивамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Поэтому и я буду плакать о лозе сивамской плачем Иозера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Илиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет виноград в точилах, я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава 17. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израилевых, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что при уборке хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израилевыми, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших». Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в папирусных суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, землю которого прорезают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: «Я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю прорезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские. Совет мудрых советников фараона стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом, один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирийцы, и наследие мое Израиль».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец.

0: бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Как вы уже заметили, мы подошли уже ко второй главе послания к Ефесянам после очень длительной остановки в первой главе. В этой второй главе продолжается мысль, начатая в первой главе, где говорилось о важном предмете. Глава вторая начинается с союзом «и вас», то есть всех тех в Ефесе, которые были в то время христианами, последователями Христа, «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Павел говорит о могущественной силе, друзья, которая воскресила Христа из мертвых. И эта же самая сила воскресила и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим в прошлом, и сделала детьми Божьими. И она продолжает действовать в нас, верующих. Это то, что дети Божьи хотят переживать обильно в своей жизни. Они хотят, чтобы эта сила действовала в них могущественно. Об этом молился апостол Павел, когда к нему дошли хорошие вести о ефесских верующих. Желание исполняться этой силой, силой воскресения верующий, человек выражает в молитве. «О Господи, дай мне познать силу воскресения, дай мне, чтобы я мог отражать в себе Твою жизнь воскресения. Учи меня Твоей благодати, чтобы я мог дарить другим то, что Ты даруешь мне. Дай мне жить жизнью с избытком, как Ты живешь, даруя жизнь другим». Уважаемые друзья, эта молитва находится в сердцах многих и многих детей Божьих. Апостол Павел здесь хочет открыть нечто из той могущественной силы,

0: силы, которые Бог являет в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Бог возносит такого человека из духовной смерти и переносит его в сферы духовной жизни. Но Бог не очень спешит предоставлять человеку силу воскресения, и это вполне понятно. Подумайте, друзья, подумайте о веках, которые прошли, когда человек еще ничего не знал о атомной силе. Потом человек открыл эту силу, и это изменило весь мир. Но сделали ли этот мир лучшим для жизни? Нет, мой друг, это наполнило сердца людей страхом, видя, каким опасным стал человек, имея в руках эту ужасную силу разрушения, хранящуюся в малом атоме. Мы часто живем в страхе, хотя и уверяем себя, что народы не посмеют воспользоваться этой силой разрушения. Как видите, человек становится очень опасным, имея в руках физическую силу. И этим можно отчасти пояснить, почему Бог не спешит дать в руки человека другую величайшую силу, хотя это и сила воскресения. И здесь, друзья, мы видим проявление этой силы верующих. Бог дает силу воскресения верующему в меру его веры. Глава 2 в действительности занята другой темой. Первая глава говорила о церкви, как о теле Христовом в этом мире. Через церковь вы можете выразить себя. И Господь Иисус выражает себя в этом мире сегодня через свою церковь-слушатель. Тема второй главы – это «Церковь есть храм». Этот храм в некоторой мере соответствует храму Ветхого Завета, которому предшествовала скиния, собрание в пустыне. Сравнение это само очевидно, хотя контраст здесь резкий, выражающий. Скиния и храм, например, были сделаны из живых акаций, срубленных и переделанных на доски. Но для церкви Бог берет мертвый материал и делает из него живой храм, слушатели. Скиния и храм были местом присутствия славы Божьей. Церковь же является местом присутствия личности Духа Святого, присутствия самого Господа Бога. Скиния и храм были определены для совершения ритуалов и повторных жертвоприношений за грех. Церковь же построена на одной жертве Иисуса Христа в историческом прошлом, и эта жертва не повторяется. Это то, о чем говорится в послании к евреям в 9 главе. Христос вошел в самое небо, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе належало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею, мы читаем в послании к евреям. Друзья, в церкви нет ритуалов, она функционирующий организм, в котором Святой Дух действует через живые камни, которыми являемся все мы те, которые уверовали и приняли Господа Христа. Разрешите мне подчеркнуть здесь, что Бог не дал церкви ритуалов, которые совершались в храме, хотя, к сожалению, многие официальные церкви приняли это из Ветхого Завета. В церкви не только отсутствуют храмовые ритуалы, но и сама церковь – это храм. Храм, сделанный в отличие от старозаветного храма не человеческими руками, но самим Богом, из возрожденных людей. И, слушатели, Господь Бог поселяется в наших душах, и наши души, мы становимся церковью, друзья. Мы есть церковь Христа, носящая в себе Иисуса Христа. Мы есть церковь, друзья. Слушайте, что говорится в Деяниях апостолов, в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание, и все». А в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, вот что говорится к верующим. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Слушатели, вы и я, узнав Господа Христа, познав Его и приняв Его, уверовав в Него, мы являемся Его храмом. Израиль никогда не верил, что Бог может вместиться в храм. Когда Соломон посвящал храм Богу, он молился, говоря: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил». Мы читаем это в 3 книге Царств, в 8 главе. Друзья, каждый научный израильтянин понимал, что Бог не может жить в храме в этой небольшой, так сказать, коробочке. Бог сказал им, что храм – это лишь место, где Бог будет встречаться с ними. И это причина, почему они приходили в храм именно с жертвоприношениями и ритуалами. Другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Язычники, став прозелитами, могли входить в отделенное для них во дворе храма место, называемое двором язычников. Двор язычников стоял влево от храма. В самый же храм язычникам запрещалось входить, но не так в церкви. В ней уверовавшие язычники имеют равное место с уверовавшими евреями. Апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Видите, слушатели, мы, все те, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовавшие язычники, будь то вы русский, украинец, или немец, или американец, японец, или кто бы вы ни были, вы теперь стали близки друг к другу и Господу, и посажены, написано, на небесах во Христе Иисусе. Это, слушатели, это мы лишь только нарисовали фон для второй главы послания к Ефесянам, а теперь приступим к ее рассмотру. Хотя мы остановимся сегодня только на двух первых стихах из этой главы, я все же хочу прочитать первых 10 стихов. Этим путем нам станет более ясно, о чем говорится в первых двух стихах. Итак, читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, как вы видите, здесь мы прошли через всю историю мертвого во грехах и преступлениях человека, который был спасен и оживотворен Христом и с Ним воссел на небесах. Мы некогда жили, как написано здесь, во грехах и преступлениях по обычаю этого мира. Мир здесь представлен не как физическая вселенная, но как упорядоченная система, если так можем сказать, как общество, цивилизация, обычай жизни в этом мире, друзья. Эта жизнь совершалась по воле князя. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны. Мы исполняли волю духа, который противится Богу. Этот дух назван князем, господствующим в воздухе. В другом месте апостол называет его Богом века сего. Он говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Так читаем во втором послании Коринфянам в 4 главе 3 и 4 стихи. Уважаемые друзья, обычно Писание говорит об этом духе как о сатане противнике Божьем. Он же, как и вы видите выше, Бог века сего. То есть ложный Бог, которому поклоняются все те, которые не познали истинного Бога. Этот дух живет во всех грешниках и производит в них упорство. Упорство и противление Богу. Стоит задуматься об этом, друзья. Если вы еще не любите Бога, если вы еще не верите в Него и не уважаете Его, если вы не любите Его Слово, тогда у вас живет именно этот дух, дух противления Богу. Как во время апостола Павла почти 2000 лет тому назад, так и в наше время противление Богу остается тем же. Оно всегда, всегда действует в сынах противления. И представьте себе, что Бог имел силу извлечь нас из этого ужасного состояния, всех тех, кто уже уверовал. Бог извлек нас Его могущественной силой и поставил нас на нерушимой скале, которой является Сам Христос. Он действовал силой воскресения, о которой мы говорили именно во второй части первой главы. Мы спасены, и мы верим по действию державной силы великого Бога. Мы верим именно поэтому. Эта сила действует к воскресению. Мы лишь ожидаем это воскресение. Вначале она воскрешает нас в духе, потом воскрешается вся наша жизнь, когда мы даем в себе место действию этой силы, и, наконец, наши тела будут воскрешены этой же самой силой. Чудный и дивный Господь, действующий в Его великой силе, воскрешающий нас и преображающий нас в образ Христа. И ничего больше не остается, как сказать, слава Ему за все это.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней на южной границе с Ханааном располагалась земля Гесем. Эта плодородная земля в восточной части дельты Нила лежала на пути из Палестины в Египет и, с другой стороны, была расположена недалеко от резиденции фараона. В древних египетских манускриптах название Гесем не упоминается, но это та территория, которая позднее называлась земля Раамсеса. Именно там израильтяне построили египтянам города Пифом и Раамсес, города для запасов, как отмечается в книге «Исход». Но во времена Иосифа городов там не было, были лишь обширные пастбища, на которых разрешено было поселиться израильтянам, пришедшим в Египет, и пасти там стада. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение 57 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 47 главе, где рассказывается о том, как семья Иакова переехала в Египет. Перед тем, как продолжить чтение 47 главы, я хотел бы еще раз напомнить вам о той перемене, которая произошла с Иаковом. Иаков в своей беседе с фараоном говорил не о том, какую долгую и правильную жизнь он прожил, и не о том, сколько нажил добра, а о том, что за все в своей жизни он благодарен прежде всего Богу. Сегодня многие христиане не прочь похвастаться своими достижениями. Вполне привычная картина. Мы одобрительно киваем, когда наш начальник рассказывает, какой он мудрый и прозорливый руководитель. А если человек все-таки рискнет сказать правду, то окажется, что он лишь жалкий грешник, и хвастаться и гордиться ему совершенно нечем, кроме чудесного Христа, который на протяжении всей жизни дарит свою благодать и проявляет терпение. Христос – это все, чем мы можем гордиться». У нас также нет никакого права испытывать превосходство по отношению к своему отцу. В Египте у престола фараона Иаков являет пример смирения не потому, что мы смотрим на него другими глазами, а потому, что он по-настоящему изменился. Сейчас давайте прочитаем стихи с 11 по 13 из 47 главы книги «Бытие». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился». И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Земля Раамсес – это та же земля Гесем. Что касается Египта и Ханаана, то они по-прежнему в центре нашего повествования. Если бы Иаков с семьей остался в Ханаане, все они умерли бы с голоду. Хлеб тогда был только в Египте. Хотя в наше время египетская земля хлеба не родит, поскольку река Нил больше не разливается. Голод теперь свирепствует во всей Африке. Прочтем далее стих 14. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». А сейчас мы рассмотрим стихи, где рассказывается о поступке, за который Иосифа часто осуждали. Он якобы воспользовался голодом и нищетой, чтобы скупить всю землю. По-моему, эти обвинения несправедливы. Прежде всего, Иосиф был представителем фараона, и действовал он тогда только по указанию и в интересах фараона. Значит, все эти выгодные приобретения Иосиф сделал для фараона, а не для собственного обогащения в тяжелые голодные времена. Такое мое отношение к деятельности Иосифа можно проиллюстрировать и примером из истории Америки. Во время войны здесь ощущалась острая нехватка урана. Когда на частных земельных владениях был найден уран, то правительство вынуждено было платить хозяевам этих участков очень большие деньги за право вести там разработки. Что же? Эти люди поступали несправедливо по отношению к правительству, пользуясь выгодным случаем? Нет. По-моему, здесь просто начинал работать справедливый закон спроса и предложения. Мне кажется, что то же самое происходило и тогда в Египте. Иосиф покупает у людей землю и кормит этих людей в трудные времена голода, не позволяя им умереть. Я уверен, что Иосиф никоим образом не нарушал закона спроса и предложения. И вот, после такого небольшого отступления, я читаю стихи с 15 по 21. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?“ Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля“. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Нет никакого сомнения, что голод был страшным. Вы помните, что Иосиф еще перед началом голода сосредоточил все запасы зерна в крупных городах. А теперь он призывает людей переселяться поближе к городам, поближе к запасам зерна. И люди тысячами следуют его совету. Читаем стихи 23 и 24. «И сказал Иосиф народу: „Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим“». Иосиф знает, что через год голод закончится. Поэтому он приказывает людям сеять хлеб. Стихи 25 и 26. «Они сказали: „Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону“. И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Из последующего текста мы узнаем, как Иосиф обещает похоронить Иакова в Ханаане. Читаем стихи с 27 по 31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков хочет быть похоронен в Ханаане по нескольким причинам. Во-первых, ему уже 147 лет, и он прекрасно понимает, что может не сегодня-завтра умереть. Он знает, какое видное положение занимает Иосиф. А значит, его семье вполне возможно так понравится египетская жизнь, что они не захотят возвращаться в Ханаан. Однако оставаться в Египте навсегда нельзя, ведь Бог обещал его потомству дать во владение совсем другую землю. Мы должны понимать, что эта просьба – свидетельство веры Иакова в завет, который Бог положил с его предками. Завет этот несколько раз упоминается в Библии. Надежда этого завета – земная надежда. Авраам верил, что восстанет из мертвых в земле обетованной, поэтому он хотел, чтобы именно в этой земле его похоронили. Исаак верил в то же самое. И вот теперь Иаков выражает ту же веру. Надежда Ветхого Завета заключается отнюдь не в том, что верующие будут вознесены на небо, где встретятся с Господом и войдут в Новый Иерусалим, вечную и неприходящую обитель Церкви. Надежда Ветхого Завета – это Царство Христа на земле. Когда оно наступит, осуществится великая надежда Израиля. И все люди, о которых идет речь в Ветхом Завете, восстанут, чтобы жить в этом царстве. Первая тысяча лет будет временем испытания, а после него вечное царство будет существовать бесконечно. Вот почему Иаков не хочет, чтобы его похоронили в Египте. Ведь если бы он не верил обещанию Бога, то какая была бы разница, где его похоронят? Сегодня для человека, верующего во Христа, нет принципиальной разницы, где его похоронят. В момент восхищения, где бы мы ни находились, мы вознесемся, и тело наше соединится с нашим духом, в том случае, разумеется, если мы умрем до нашего восхищения на небо. Если же мы будем живы в момент второго пришествия Господа, тогда мы мгновенно преобразимся и вознесемся на небо и встретим там Господа. Поэтому совершенно не важно, похоронят нас в Египте, в Ханаане, в Лос-Анджелесе или же в Тимбукту. И не важно, где мы будем находиться в момент второго пришествия. Нам нет необходимости готовить особую стартовую площадку на Байконуре. Ведь сам Бог дал нам эту надежду на небесную жизнь с Господом. Надежда Ветхого Завета – это земная надежда. И желание Иакова быть похороненным в Ханаане еще раз свидетельствует о его вере в воскресение. Он надеется восстать из мертвых в земле обетованной. Иаков становится человеком веры. Теперь мы переходим к главе 48. В ней говорится о последней болезни Иакова и о том, как он благословил двух сыновей Иосифа. Об этом событии говорится также и в Новом Завете, в 21 стихе 12 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». В этой же 48 главе мы найдем новые свидетельства духовного роста Иакова. Со времени своей юности он прошел очень длинный путь. Жаль, что качествами, которые появились в конце жизни, он не обладал в молодости. Но разве не удивительно наблюдать в жизни Иакова доказательство того, что духовная жизнь – это постоянный рост и развитие, а не какое-то единовременное событие? В молодости Иаков почти полностью подчинялся своей ветхой природе, и только в старости мы увидели в нем, наконец, свидетельство новой природы. Как-то в Мемфисе, штат Теннесси, после окончания богослужения к церковной кафедре вышли двое симпатичных молодых людей. Молодая семейная пара. Я спросил, что побудило их выйти вперед, и они ответили, что будут рады всему, что Бог им даст. А потом они выходили вперед к кафедре каждое воскресенье и ждали, что вот-вот должно произойти какое-то невиданно значительное событие, которое в один миг превратит их в зрелых христиан. Но такого мгновенного поворота всей жизни и поведения Бог нам не обещает. Писание говорит в 18 стихе 3 главы 2 послания Петра, что все мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Из жизни Иакова мы видим, что следует терпеливо ждать, пока в нас созреет плод Духа. И слава Богу за возможность роста, который происходит в нашей жизни, и за терпение Бога, который позволяет нам расти. А еще Бога можно возблагодарить за то, что Он, в отличие от нас, не пытается ускорять наш рост. Бог очень терпеливо ждал, пока вырастет Иаков, и Бог будет также терпеливо ждать, пока вырастем и мы. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту 48 главы, в начале которой мы узнаем, как Иосиф навещает Иакова во время его последней болезни. Начнем со стихов с 1 по 3. «После того Иосифу сказали: „Вот отец твой болен“. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: „Вот сын твой Иосиф идет к тебе“. Израиль собрал силы свои и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“. Только представьте, какие страсти бушуют в сердце старика Иакова. Перед ним Иосиф, его любимый сын, со своими двумя сыновьями. Иаков и мечтать не мог, что когда-либо увидит его. Он ведь был уверен, что Иосифа уже нет в живых. А Иосиф занимает высокое положение в Египте. И ясно видно, что Бог принимает участие в его жизни. Иаков уже прожил 17 лет в Египте. Он дряхлый старик, он умирает, но все же собирается с силами и садится на край постели. Вот он вспоминает, как давным-давно в Лузе ему явился Бог, и он рассказывает пришедшим: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня». Иаков прошел длинный путь. Сейчас мы видим веру Иакова. Он верит Богу. Он больше не думает о себе и не хвастается. В молодые годы он знал, или ему казалось, что он знал, как добиться своего. Ради своей цели он готов был пойти на что угодно. Но теперь, вспоминая свою жизнь, он особо упоминает то время, когда Бог являлся ему в Вифиле, когда он уходил из земли Ханаанской и когда он туда возвращался. Иаков говорит: «Бог явился мне там, и Бог благословил меня». Теперь мы действительно видим веру Иакова. Прочтем стих 4. «И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». Давайте подробнее остановимся на этом обещании Бога, о котором говорит Иаков, и которое проходит красной нитью через Ветхий и Новый Завет. Бог дал обещание патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову. В его завете можно выделить три основных положения. Первое – народ, второе – земля и третье – благословение. Но для Иакова сейчас важны две мысли. Первое – «Я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И второе – «Дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». А для нас с вами очень важна третья часть завета. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Так говорится в 18 стихе 22 главы книги Бытие. Мы сейчас сидим и читаем книгу под названием «Библия» по той простой причине, что Бог уже на две трети выполнил свой завет, который он поставил тысячи лет назад. А одна треть этого завета пока остается невыполненной. Евреи еще не получили обещанную им землю. Да, у них есть небольшой клочок суши, который пока оказывается яблоком раздора с другими народами. Когда же они получат всю свою землю из рук Бога, они заживут на ней в мире и благополучии. У каждого будет своя семья, свой дом, своя собственность. Они будут жить припеваючи. Наступит тысячелетнее царство. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. Я читаю стихи 5 и 6. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассе, как Рувим и Симеон будут мои, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Оба эти внука, Ефрем и Манассе, дадут начало двум коленам Израилевым. Отсюда можно сделать вывод, что должно существовать 13 колен Израилевых. Поскольку у Иакова было 12 сыновей, а двое сыновей Иосифа дали начало двум коленам. У Иосифа же не было своего колена, но от двух его сыновей произошли колена Ефрема и Манассии, что в результате дает 13 колен. Однако дело в том, что потомки Левия не составляли колена. Они все были священниками, и им не было дано удела в земле обетованной. Они входили в другие колена в качестве священников. Вам может показаться, что это слишком замысловатый метод подсчетов. Но мне, впрочем, так не кажется. Ведь Бог просто сделал, как захотел, а значит, так было лучше». Когда Ефрема и Манассию подводили к Иакову, им уже исполнилось по 17 лет, ведь они родились как раз перед приходом Иакова в Египет. И они оба дадут начало каждый своему колену. Сцена благословения внуков Иакова – это отдельная история, и мы коснемся ее в нашей следующей беседе. А сейчас давайте прочтем стих 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». На смертном одре Иаков вспоминает о Рахиле, матери Иосифа. Как видим, рана его не зажила. Он говорит о том месте, где когда-то похоронил ее. Он по-прежнему ожидает воскресения и надеется когда-нибудь вновь оказаться рядом со своей любимой женой. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Бытие». В следующий раз нас ждет разговор о благословении внуков Иакова, а также о пророчествах, касающихся сыновей Иакова, которые станут родоначальниками колен Израилевых.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Овощной отдел мозга. В вашем гастрономе наверняка есть овощной отдел. Вы не поверите, но в вашем мозге он тоже есть. Для разных видов данных мы используем разные системы хранения информации. Например, способ ведения истории болезни существенно отличается от способа хранения сведений об уплате за телефон. Можно привести множество других примеров, но никто до сих пор так и не выяснил, какую же систему хранения данных использует человеческий мозг, как он отбирает сведения и хранит их в памяти. Ученые предполагают, что им, возможно, удастся пролить свет на тайну хранения мозгом информации с помощью больных, переживших инсульт. Один человек получил травму лобной доли мозга. И, как часто бывает в таких случаях, у него возникли трудности с названием предметов. Однако затруднения эти были очень специфическими. Он мог вспомнить название почти всего. Он смотрел на картинки и называл, что на них изображено. Он запоминал длинные списки слов. Он узнавал практически все, кроме одного класса предметов. Речь идет об овощах и фруктах. Он не узнавал их на картинках и не запоминал их названий. Один ученый высказался об этом так. У него в мозгу словно потерялась страничка, на которой были записаны названия всех фруктов и овощей. Возможно, мы никогда не поймем до конца, как устроен мозг человека, но совершенно очевидно, что столь сложный орган, как мозг, мог быть задуман и сотворен только высшим разумом. И тот, кто его сотворил, стремится к каждодневному общению с нами в Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание ББН. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломина.

Я хотел бы поговорить с вами о очень интересном вопросе, которому я знаю, что большинство из вас рано или поздно придут или когда-то уже приходили. Скорее всего, у вас в мыслях когда-то возникали вопросы о том, что в Священном Писании есть определенные истины, которые не совсем понятны. Для этого существуют разные причины. И мне хотелось бы сегодня вместе с вами коснуться этих причин и посмотреть, каким образом мы можем иметь благословение от того, что мы можем понимать место тайн Священного Писания в нашей жизни. Люди по-разному к ним относятся. Это факт, что в Библии есть вещи, которые непонятны. Некоторые люди подходят к Священному Писанию или к таким текстам с мистической точки зрения. То есть они пытаются каким-то образом объяснить эти непонятные или таинственные вещи, объяснить это еще более затуманив этот вопрос. Когда-то Бог, обращаясь через Моисея к народу израильскому, сказал следующие слова. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Я хотел бы обратить внимание на этот очень важный текст, дорогие друзья. Посмотрите, здесь есть две категории истины. Первая категория – это та истина, которую Бог по каким-то причинам почел нужным сокрыть от нас с вами. Факт открыт здесь или показан здесь. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. То есть в нашей жизни, в нашем процессе богопознания есть определенное количество информации, которая находится выше нашей способности ее понимать. Есть определенный уровень истины, который Бог предпочел или решил, или посчитал нужным сокрыть. И Моисей обращается к народу израильскому. Бог через Моисея говорит народу, говорит нам с вами сегодня о том, что сокрытое принадлежит Богу. Вместе с этим есть еще одна категория истины. Эта истина представлена здесь во второй части этого стиха, и о ней сказано «открытая нам и сынам нашим до века». И посмотрите цель, для чего вот это открытое представлено нам с вами. Есть очень важная, очень ясно выраженная цель для того, чтобы мы исполняли слова закона сего. То есть Библия – это не книжка, в которой люди получают пищу для своего интеллекта, для того, чтобы каким-то образом в мозаику такую интеллектуальную поиграть, для того, чтобы как-то сопоставить что-то с чем-то, чтобы удовлетворить свое любопытство. Библия написана с определенной целью для того, чтобы мы исполняли слова закона. То есть каждое слово – каждый стих, каждый текст Священного Писания имеет своей целью его практическое воплощение в жизнь. Но когда люди подходят к тем местам, которые они не понимают, один из подобных подходов можно назвать мистический подход к тайнам Священного Писания. Я встречал некоторых людей, которые объясняют этот мистический подход или объясняют тайны Писания путем какой-то выдуманной секретной кодировки. Может быть, вам приходилось когда-то встречать где-то в литературе или в новостях о том, что вышел фильм, который называется «Омега-код». Речь идет о том, что якобы какой-то ученый, какой-то специалист взял еврейскую Библию на еврейском языке, заложил ее в компьютер. Это всегда так мистически звучит. Трудно очень понять, что это значит, заложил ее в компьютер. То ли саму Библию заложил, то ли на каком он языке он, и как он закодировал то, что он закладывал, и какие программы были использованы для этого. Всегда говорят такими общими словами, заложил ее в компьютер, и потом там он обнаружил целую-целую массу информации. Интересно, что этот фильм «Омега-код» был снят телекомпанией TBN. Может быть, слышали, есть такая компания, которая представляет собой в основном харизматические церкви.
довольно-таки распространенный канал здесь в Соединенных Штатах Америки. И интересно, что этот ученый, так называемый ученый, нашел даже в этой Библии, в своей кодировке, что, оказывается, в Библии даже указано было про Тибиен. Где-то там нашел какое-то указание в книге Даниила, что там вот есть вот такой канал Тибиен. Ну, это, конечно, все очень смешно звучит. Тем не менее, суть такого подхода в следующем, что существует текст Писания, но в него якобы Бог каким-то секретным образом вложил еще один уровень информации, который скрыт, и который становится понятен только тогда, когда какой-то эксперт возьмет эти буквы, сложит их в определенном порядке. Ну, например, они говорят, что если мы возьмем, сложим каждую десятую букву Ветхого Завета, то мы получим откровение о том, что две башни взорвутся в Нью-Йорке. Или что будет канал Тибиен. И еще какие-то странные вещи, которые, вы знаете, подобные эксперименты производились и с другими книгами. Один человек взял точно так же Декларацию независимости Соединенных Штатов и взял каждую 24-ю букву, и у него получился тоже какой-то складный рассказ из того, что там было написано. То есть речь идет о том, что люди просто выдумывают, вкладывают этот смысл в текст Священного Писания и хотят нам с вами его преподать. А люди вообще склонны к мистике по своей природе. И когда они читают такие вещи, они думают, ты смотри, и правда. И даже думают, что это как-то превозносит Библию, говоря о том, что в Библии что-то особо ценно. Не только вот этот смысл, который сверху, но и тот, который где-то спрятан, закодирован. На самом деле, все это чистая выдумка. Люди просто придумали это, просто каким-то образом нагрузили это на текст Священного Писания и пытаются создать из этого тайну. Следующее – это скрытое откровение. То есть, когда человек подходит к Писанию, и он пытается найти тайну там, на самом деле он ищет тайну там, где ее нет. Много подобных вещей, которые мы представляем, когда просто появляются толкователи. Обычно они очень авторитетно говорят, очень смело говорят, очень твердо говорят. И говорят такие вещи, которые звучат складно, но ничего общего с тем текстом, который они прочитали, эти вещи, которые они говорят, не имеют. Ну, например, есть такая книжка, я уже вам показывал, ее написал ее Аркадий Хемчан, «Святости Иеговы». Вот здесь он толкует текст из книги «Деяния апостолов», 2 глава, 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Дальше он пишет: «Луна – прообраз церкви, кровь – символ и знак завета. Следовательно, в это время луна станет заветом, знамением оправдания для многих святых. Ибо наступает время, и настало уже, когда завет крови превозносится и ставится в церкви на самом великом пьедестале. Церковь осознает свое назначение, и сейчас она поднимается из праха и пепла, чтобы засветиться багряным светом возмездия. Это будет ее благословенный плод – погрузить ногу свою в крови врагов. Это значит предать анафеме всех нелюбящих Господа». Бред какой-то, самый настоящий. Но звучит солидно, звучит очень сильно. Посмотрите, что он делает. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь». Дальше он пишет: «Луна – прообраз церкви». Абсолютно необоснованно. Абсолютно. Нет никакого указания в Священном Писании, что луна когда-либо была прообразом церкви. Во-первых. Во-вторых, даже если и когда-либо луна была указана или связана как-то с церковью, очень трудно объяснить, действительно ли в этой ситуации эта аллегория или этот прообраз соответствует. Вы помните один из прообразов Священного Писания? Помните, Христос назван лев из колена Иудина. Христос приравнен льву, да? Или прообраз выражается, лев из колена Иудина. Помните, в 5 главе 1 послания Петра написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо...» Помните, кто ходит, как рыкающий лев? Дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, если взять один и тот же образ, лев, в одной ситуации мы видим, Христос назван лев из колена Иудина, в другой ситуации мы видим, дьявол ходит, как рыкающий лев.
То есть совсем не обязательно, когда мы встречаемся с каким-то образом, совсем не обязательно, что он везде будет соответствовать тому же самому. Тем не менее, огромное количество литературы существует, когда люди действуют вот таким образом. Они просто берут и они выдают о том, что они разгадали тайну. На самом деле они ничего не разгадывали, они просто придумали. Они просто придумали, это звучит складно, и они просто спекулируют на том, что люди очень доверчивы. Между прочим, интересно, люди не верят Писанию, но очень склонны верить всякого рода обманщикам, вот таким, которые выдают себя за знатоков тайн. На самом деле это махинация самой-самой простой формы. Кроме вот такого мистического подхода, который представлен вот такой форме, существует еще один вариант. Это спекулятивный подход к Писанию. Что он из себя представляет? Это тогда, когда люди, сталкиваясь с какой-то сложностью, пытаются добавить что-то к Писанию. Ну, например, несколько событий, когда Писание очень ясно говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа никто не может предсказать. Очень ясно написано, о дне же, том и часе никто не знает. Но посмотрите, на протяжении истории христианства постоянно были группы, которые выдвигали те или иные даты, как даты пришествия Иисуса Христа. Адвентисты седьмого дня в 1838 году предрекали первый раз, что придет Христос. И люди верили, огромное количество людей, и вы знаете, все это играется или замешано на почве святости, на призыве к святости. Ты что, не веришь, что он скоро придет? Ты что, не веришь, что к этому нужно готовиться? Да ты что, да какой же ты верующий? Точно придет в 38 году? Да, Христос сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, в любой момент может прийти. Но что он в 1838 году придет, это абсолютная выдумка. Это была выдумка и остается выдумкой. Свидетели Иеговы немножко дальше пошли. У них как минимум с десяток был предсказаний о том, что Христос придет. Первое, я знаю, в 1914 году они предрекали, в 1920, 1924, 1975, кажется, последний раз. Это все продолжается и продолжается и продолжается. Когда в Писании написано ясно, это тайна. Это тайна. Не знаете ни дня, ни часа. Посмотри, как это все тонко преподносится. Тогда, когда Священное Писание по какой-то причине сокрывает от нас эту информацию, тем не менее люди пытаются ее каким-то образом домыслить или добавить туда. Очень многие баптисты даже склонялись к тому, чтобы предсказывать. Я знаю одного человека, который предсказывал, что восхищение церкви будет в 1982 году. Ну или плюс-минус, он говорит, может быть, год-два. От чего это происходит? От того, что люди, подходя к тайнам Писания, пытаются своей спекулятивной логикой, то есть абсолютно выдумкой, абсолютно необоснованно на Писании, пытаются каким-то образом ее разгадать. То, что представлено и оставлено нам с вами как тайна. Есть еще один вариант, это когда люди пытаются, столкнувшись с тайной, отнять что-то от Писания. Ну, например, очень часто это можно наблюдать в творениях или в произведениях либеральных богословов, когда они встречаются с какой-то сверхъестественной ситуацией, упомянутой в Новом Завете, чаще всего они объясняют это какими-то своими методами. То есть они просто убирают то, что там было написано. Посмотрите, Евангелие Матфея, 14 глава, мы читаем историю, когда Иисус Христос отправил учеников переправляться через море, и потом посреди ночи пристает к ним и идет по воде. Послушайте эту историю. Матфея 14 глава с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр же сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Помните эту историю. Теперь послушайте, что пишет Баркли, Уильям Баркли. Это толкование достаточно распространенное, его можно найти на полках многих-многих наших евангельских верующих. Послушайте, что он пишет. «Оставшись один», это 107-я страница, кстати, тоже, и толкование Евангелия от Матфея, том 2, я читаю. «Оставшись один, Иисус поднялся в горы помолиться, и к этому времени наступила ночь. Ученики отправились назад через озеро. Налетел один из внезапных штормов, которыми славилось озеро, и они боролись с ветром и волнами, едва продвигаясь вперед. Пока стояла ночь, Иисус отправился пешком вокруг озера, чтобы прийти на другую сторону». Откуда это взято? Да просто он придумал. Потому что написано, что Иисус пошел по морю. Но Баркли считает, что по морю нельзя ходить. Поэтому он говорит, что Иисус отправился пешком вокруг озера. Слушайте дальше. «В ту эпоху ночь делили на 4 стражи. С 6 часов по полудню до 9 часов вечера, с 9 часов вечера до 12 часов по полуночи, с 12 часов по полуночи до 3 часов утра, с 3 часов утра до 6 часов утра. Таким образом, в 3 часа утра Иисус, шедший по горной дороге, по северной стороне озера, увидел лодку, боровшуюся с волнами, и спустился к берегу, чтобы помочь своим ученикам». Очень оригинальное объяснение. Меня интересует в этом объяснении следующее. Вот посмотрите, значит, оказывается, четвертая стража нужно воспринимать буквально, так он говорит, да, потому что он даже высчитал, что это, с 3 часов до 6 часов утра. А то, что идти по воде, это никак нельзя буквально воспринимать. Его нужно истолковать, как он шел по скалистому берегу. Ну, конечно, здесь очень много несостоятельности во всей этой истории. Это один из примеров, когда люди подходят к тайне и пытаются эту тайну упростить. То есть они пытаются убрать из нее вообще элемент таинственности. Посмотрите, мы коснулись нескольких аспектов. Одни люди, подходя к тайне, они пытаются мистически ее усложнить. Другие пытаются разгадать то, что нельзя разгадать. Третьи пытаются упростить и сказать, здесь тайны нет. Это просто придумали, это просто, ну, так говорили, что он... Это так им показалось ученикам, просто он откуда ни возьмись, вот вдруг здесь появился Иисус Христос. Таким образом, это несколько проблем, как люди подходят к тайнам, которые встречаются в Священном Писании. Еще одна проблема, которая существует среди христиан, я боюсь, что среди большей части христиан, это просто игнорировать то, что в Священном Писании есть тайны. Очень многие люди вообще даже и не знают, что в Священном Писании ясно, а что не ясно. Что объяснено и что представлено нам для того, чтобы мы сегодня могли жить, а что представлено для того, чтобы помогать нам понимать то, как мы должны жить. Таким образом, мы сегодня коснемся нескольких таких тайн для того, чтобы мы с вами могли ясно понимать, что же касается нас сегодня и как мы должны относиться к тому, что говорит Священное Писание. Я разделил все тайны, которые есть в Священном Писании, на 3 части. Первая часть – это тайны, которые являются тайнами для какого-то определенного количества людей. Это не для всех людей это тайна. Для многих людей что-то непонятно в Писании, то, что вам и мне понятно. Священное Писание говорит о том, что есть тайны, которые сокрыты от неверующих. И на это есть объективные причины. Псалом 24, 14 стих говорит: «Тайна Господня боящимся Его». И завет свой он открывает им. То есть, посмотрите, речь идет о том, что Бог открывает определенные тайны тем людям, которые его боятся, которые признают его величие, которые признают его право управлять нашей землей, управлять нами, управлять истиной, которую нам открывает Священное Писание. Луки 19 глава 42 стих. Иисус Христос обращается к Иерусалиму, к еврейскому народу и говорит: «О, если бы
И ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Это слово «сокрыто», греческое слово, которое переведено словом «сокрыто», «криптос». Может быть, кто-то слышал такой термин, есть криптограмма или криптография. Это когда закодированным текстом что-то передают. Так вот, вот это слово написано, что кто-то это закодировал. То есть у вас нет способности понимать то, что я вам сейчас говорю. На это есть причины. Причины – ожесточенные сердца этих людей. Когда люди слышат истину Писания, когда люди вокруг нас сегодня в массах своих, которые подходят к Библии, они даже сегодня модно иметь Библию, они ее иногда открывают, но они читают Библию, и они не понимают ее, они не могут ее воспринять. Причина – их ожесточенные сердца. Есть еще один текст. 1 Коринфянам, 2 глава, 7 стиха. Апостол Павел говорит о том, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. То есть посмотрите, еще одно упоминание тайны, которая является тайной только для неверующих. Это тайна смысла спасения. Это тайна того, что Иисус Христос взял на себя ваши и мои грехи. Это тайна, что придя к Иисусу Христу, мы можем иметь прощение и вечную жизнь. И люди подходят к этим истинам. Ну, посмотрите, написано, что никто из властей века сего не познал. Некоторые считают, что это им не нужно. Некоторые считают, что это им невозможно понять, как это так, кто-то за меня умер. Некоторые вообще игнорируют то, что здесь написано. Священное Писание говорит о том, что это целая-целая категория истины, которая сокрыта от людей неверующих, которая является тайной. И необходимо только просвещающее действие Святого Духа, которое помогает человеку понимать. Смотрите, а нам открыл это Бог Духом Своим. Вот оказывается, как вот эти божественные тайны, божественные истины, они становятся ясными. Может быть, когда-то вы можете вспомнить сейчас этот момент, как когда-то вы в своей жизни вскричали «Эврика!», вскричали «Нашел!», «Открыл!», «Ясно теперь!». Когда вам когда-то стало ясно истина спасения. Когда вам когда-то стало ясно, что вы грешник, что вы нуждаетесь в спасителе, что вы нуждаетесь в вечной поддерживающей руке вашего Бога. Это действительно действие Святого Духа, то, что происходит в жизни верующих людей. Следующая категория – это тайны, сокрытые от верующих Ветхого Завета. На протяжении долгих-долгих веков Бог открывался людям, которые жили в Ветхом Завете, то есть до Иисуса Христа. Несмотря на это, очень многие вещи для тех людей были непонятны. Бог говорил им, Бог свидетельствовал, Бог открывал, Бог представлял свое слово. Тем не менее, многое по какой-то причине Бог сокрыл от тех людей. Посмотри, Ефесянам 3 глава с 3 стиха. Апостол Павел пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что на протяжении долгой истории народа израильского эти люди слышали обетование, они имели отношение с Богом, они имели закон, они знали пророчество, но они не знали одной истины, которая для них была тайной.
Эта истина заключалась в том, что когда-то будет создано единое тело, единый организм, который будет включать в себя всех, и евреев, и язычников. Посмотрите, 5 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом ее и пророком Духом Святым». Опять-таки, смотрите, кто открывает эти тайны? Дух Святой. Кому открывает? Открывает определенному количеству людей, апостолы и пророки, которые были в основании церкви. Эти апостолы открывают эту тайну всем верующим Нового Завета. Посмотрите 6 стих. Он говорит о том, что из себя представляет эта тайна, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Посмотрите, на протяжении многих столетий, даже тысячелетий, люди следовали закону Моисееву, старались следовать, искали закон Моисеев, они слушали пророчества, они каким-то образом эти пророчества пытались понимать, но они не знали этой важной истины, Бог от них сокрыл это. Опять-таки, почему? У нас возникает вопрос все время, почему? И мы коснемся этих вопросов или попробуем ответить на эти вопросы. Почему Бог скрывает что-то? Следующий пример тайн Священного Писания – это тайны, сокрытые от верующих Нового Завета. То есть, оказывается, даже нам, живущим после того, когда Иисус Христос пришел, умер, воскрес, после того, когда мы получили Библию, даже нам сегодня не все ясно. Даже для нас сегодня много сказано, это тайна. Это то, что мы не можем понять. Например, время второго пришествия Иисуса Христа. Мы уже говорили о том, что люди пытаются объяснить или придумать, предсказать каким-то образом. Но Христос сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, 36 стих, «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Тот человек, который предсказывал пришествие Иисуса Христа в 82-м году, я его хорошо очень знаю, я ему задавал вопрос, а как же насчет Евангелия от Матфея, 24 глава, 36 стих? Он говорит, ну там же написано «о дне и часе никто не знает, а год-то мы можем предположить». Ну, так сказать, это проигнорировать смысл того, что здесь сказано. Иисус Христос говорит о дне и часе никто не знает, не для того, чтобы заниматься казуистикой, то есть о дне не знает, а месяц мы можем угадать. О дне не знает, а год мы можем угадать, или столетие, или десятилетие. Ну, кстати, 82-й год прошел, и как вам известно, что Христос не пришел. Правда, субботники были наиболее изобретательными. Елена Уайт сказала, что Христос, оказывается, чуть было не пришел в 1838 году, но уже когда приближался к земле, увидел,

Не очень ясно написано. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вы знаете, что над этой тайной несколько столетий ломали голову ученые мужи церкви, разные святые отцы церкви. Они пытались найти термин, который мог бы отразить богочеловечность Христа. Они так и не нашли этот термин, они нашли термин для Марии, вот, которым они пытались объяснить через этот термин, и пытались объяснить и сущность Иисуса Христа. Но все это, по сути дела, абсолютно пустая затея. Почему? Потому что Библия говорит: «Великое благочестие тайна». Христос 100% Бог, Христос 100% человек. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И сколько бы люди ни надмевались своим умом, пытаясь разгадать эту тайну, все то, что они произведут, это будет просто карикатура. Это будет то, что не будет представлять сути. Возможно, вам приходилось встречаться со свидетелями Иеговы, которые говорят: ну так Христос – это Бог? Бог, а как же Он может тогда быть человеком? Когда человек имеет руки, ноги, когда человек ограничен пространством, а Бог не ограничен пространством? Или они задают вопрос: Христос умер на Голгофе? Умер. Так что Бог может умереть, а Бог не умирает. Значит, тогда Христос не был Богом. Значит, тогда Он был просто самым значительным человеком. И так далее. Все вот эти спекуляции, которые производят люди вокруг этой тайны, они построены на вот этом предположении, что человек хочет, думает, надеется, что он может разгадать эту тайну. На самом деле, если Священное Писание сказало беспрекословно великое благочестие тайна, это тайна. Это тайна, которая нам не открыта. Вот почему Бог через Моисея говорит: сокрытое принадлежит Господу. И нам не стоит пытаться найти вот этот секретный код, которым мы можем открыть этот замок. Дело в том, что у Бога есть причины, почему Он сделал это тайной. Еще есть тайны, это триединство Бога. То же самое во Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе мы читаем: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Писание очень ясно говорит, что Бог един. Здесь же, в Священном Писании, мы читаем Римлянам 9 глава 5 стих: «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Значит, о Христе сказано, что Он Бог, благословенный во веки. Аминь. Оказывается, о Христе сказано, что Он Бог. Во Второзаконии сказано, что Бог един есть. Дальше. Иоанна, 14 глава, 16 стих, написано: «И я умолю Отца», Христос говорит, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите, он говорит о Духе Святом, он говорит о нем как о точно таком же утешителе, как он сам. «Даст вам другого утешителя». Мы как-то говорили несколько раз о том, что вот это слово «другого» в греческом варианте – это слово «аллос», слово, которое говорит о том, что другой, но точно такой же. Если бы мы взяли другую Библию, о ней можно было бы сказать «другая Библия», «аллос». То есть это такая же точно Библия, там все те же самые слова, просто вторая копия, это другая. Есть в греческом языке другое слово, которое известно, кстати, в английском и в русском даже, «heteros», когда говорят о том, что это абсолютно другое. Так вот здесь Иисус Христос применяет эту фразу: «даст вам другого утешителя, точно такой, как я». Дальше смотрите, он говорит, 18 стих: «не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть Дух Святой, который снизойдет на людей, это будет Дух Христа. Это будет единое целое со Христом. Таким образом, мы встречаемся
с еще одной тайной. Посмотри, эта тайна говорит о том, что мы пытаемся решить

0: эту математику между 1 и 3. Бог один или богов три? И опять-таки приходят свидетели Иеговы и подобные им, и они пытаются задавать нам вопросы, они пытаются говорить: так, у Бога Отца есть воля? Есть воля. У Бога Сына есть воля? Есть воля. У Бога Духа Святого есть воля? Есть. Значит, это три разных личности, это три разных Бога? Нет, это один Бог, написано: Бог един есть. Таким образом, это еще одно проявление тайны. Это ситуация, это обстоятельство, которое мы встречаем в Священном Писании, которое Бог оставил для нас вот в этих двух разных, связанных каким-то образом у Него, в Его мудрости позициях. Он говорит о том, что Бог един. Он говорит, что Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святой есть Бог. Таким образом, мы верим в триединство. Единственное объяснение этому мы находим, что Бог триедин. И на самом деле мы не понимаем, что это такое. Мы не можем понять. Мы не можем добраться до сути, чтобы разложить по косточкам, по частичкам, по деталькам эту истину. Единственное, что мы можем делать, это можем в смирении склониться перед этой истиной и принять ее.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: я воскресну вновь.
1: Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, друг! В прошлый раз мы узнали, как Бог совершает свои чудеса через слабых людей. 4 прокаженных осмелились войти в лагерь сирийцев, чтобы утолить не только свой голод, но и насытить всех израильтян. Пока сирийцы в панике разбегались, израильтяне могли утолить свой голод. Единственный, кто не попробовал еды – усомнившийся царский придворный, который смеялся над Словом Божьим. «Воцарился Иуй!» Библия, 4 книга Царств, глава 9. Царь Израиля Ахав умер, но его жена, нечестивая царица Иезавель, была жива. Царь Иорам, их сын, был ничуть не лучше своих родителей. Господь сказал Елисею, что пришло время положить конец правлению этого грешного рода. Елисей призвал к себе одного из молодых пророков. «Возьми этот сосуд с елеем, — сказал он юноше, — и пойди в стан войска израильского. Отыщи там Иуя, одного из военачальников. Останься с ним наедине и помажь его в цари. А после этого беги оттуда прочь, не останавливаясь». Елисей понимал, какие беды могут случиться с молодым пророком, если царь Иорам узнает о том, что он сделал. Юноша пришел в лагерь израильского войска и увидел военачальников, сидящих под открытым небом и обсуждающих свои дела. «У меня есть послание для тебя, господин», — сказал он Иую. Иуй отвел его в дом, и пророк помазал его елеем и провозгласил: «Господь избрал тебя в цари над Израилем». Затем юноша стремительно убежал, а Иуй в смятении вернулся к остальным военачальникам. «Все ли в порядке?» — спросили они. «Зачем приходил этот неистовый к тебе?» «Вы не догадываетесь?» — спросил Иуй. Ему казалось, что достаточно взглянуть на его лицо, чтобы все понять. «Нет, мы не знаем», — отвечали они. «Я стану царем», — сказал им Иуй. Военачальники приветствовали его радостными возгласами. Они сняли свои плащи и постелили ему под ноги. «Воцарился Иуй!» — кричали они. Что ты заметил в этой истории? Бог рано или поздно лишает благословения людей, которые, как семья Ахава, нарушают его заповеди. Бог указывает Елисею на нового царя. Юноша, которого отправил пророк с поручением помазать нового царя, исполнил все в точности. Умеешь ли ты проявлять такое послушание. О дальнейших событиях мы узнаем, когда снова наступит наше время раскрыть Священное Писание и слушать библейские истории. А пока до свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 62. Евангелие Иоанна, 21 глава, 3 стих. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Рыбак, отправляясь на рыбалку, всегда надеется поймать самую большую рыбу. А если не самую большую, то много рыбы. Наверное, и апостол Петр вместе со своими друзьями думал, что вернется с богатым уловом. Но за всю ночь они не поймали ни одной рыбки. Наступило утро. Уставшие и разочарованные рыбаки возвращались на берег. Змеи обедают. Стояло жаркое лето. Вода в заливе на третьей балке, где мы любили рыбачить, даже ночью была теплой. Третья балка была недалеко от нашего дома. Туда можно было дойти пешком. Но на велосипеде это получалось быстрее. Рано утром, пока солнце еще не начинало как следует припекать, я отправился порыбачить. Закинул удочки и в ожидании хорошего клева присел на корягу. Но рыба никак не хотела замечать наживку на крючках моих удочек. Поплавки стояли недвижимо. Их было видно издалека. Так прошел час, потом другой. Я менял наживку, подбрасывал прикормку. Но все было напрасно. Все мои мечты о самой большой рыбе растаяли, как снег в теплой воде. Конечно, сидя на берегу, было интересно наблюдать за утками-нырками, охраняющими свои территории от непрошенных гостей. Или попытаться угадать, где в очередной раз вынырнет птица чомга. Интересно то, что всякий раз у нее в клюве была небольшая рыбка, а мой садок для рыбы был пуст. А потом я поймал две маленькие рыбки. Пусть пока поплавают в моем садке, подумал я. А как поймаю рыбу побольше, то этих выпущу. Но после такой удачи я не поймал ни одной рыбки. Ни большой, ни маленькой. Зато гадюки, которые то и дело проплывали мимо моих поплавков, высунув из воды голову, взялись за рыбалку основательно. Они выныривали с пойманной рыбешкой и спешили к берегу, чтобы пообедать ею. А место для этого обеда они почему-то выбрали рядом со мной. Я молча наблюдал, как они расправляются с добычей, заглатывая ее и становясь толще. Одну змею сменяла другая, и тоже с добычей. Но вот одна из них решила, что рыбки в моем садке находятся гораздо ближе. Она пролезла в садок и, схватив мою рыбешку, начала ее заглатывать. До этого времени я смотрел на их обед с интересом, но теперь возмутился. «Это моя рыба, и я ее поймал», — сказал я, и прогнал нахальную змею из садка. Потом открыл садок и выпустил рыбешек на волю. Если уж змеи хотят пообедать ими, то пусть сначала поймают их в большом заливе. Я собрал все удочки, упаковал рыболовные снасти, бросил прикормку в воду, пусть едят рыбы, и отправился домой. А вот как закончилась рыбалка апостола Петра и его товарищей. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть на правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Это написано в Евангелии Иоанна, 21 главе. Ученики сразу догадались, кто стоял на берегу. Это был их Господь. Он даже позаботился о том, чтобы они могли подкрепиться. На берегу их уже ждали испеченная в костре рыба и хлеб. Бог благословил их старания и послал им богатый улов. Но Иисус хотел, чтобы они вспомнили, для чего Он их призвал когда-то. Быть хорошими рыболовами для Божьего Царства. Когда-то Он пригласил их следовать за Ним. «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Это значит, что им предстояло рассказать людям о Господе Иисусе Христе, о Божьей любви, о прощении грехов для всех верующих во Спасителя Христа. Вот Его повеление. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этой рыбалке Иисус обещает им свое благословение. «И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Не может быть такого, чтобы они, трудясь, ничего не поймали.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой же я прекрасный певец. Ля-ля. О моем пении будут легенды слагать. Точно. Ля. И сделают запись в книге почетных жителей заповедника.
1: А, нет, напишут портрет.
0: Точно, и отнесут его в нашу лесную типографию. А потом сделают множество копий и развесят над каждой детской кроваткой. И все малявки нашего заповедного леса будут любоваться моим очаровательным пятачком. Ля-ля-ля-ля-ля!
1: А это еще кто? Кто это там моему пению мешает? Птичка какая-то. Да где ж она?
0: А, вот, на веточку сосны уселась. Маленькая такая.
1: Ишь, какая голосистая. Хм, чем-то сороку напоминает. Только размером не вышло.
0: Ну, это я про краску ее, значит.
2: Привет, кабанчик. Чего это ты сосны разглядываешь? Уж не шишки ли сосновые решил на вкус попробовать?
0: Привет, белочка!
1: Что, я тебе клёст какой-нибудь, что ли? Чтобы шишки еловые на завтрак глотать?
0: Нет, это я просто вон на ту птичку смотрю. Уж больно она голосистая выискалась.
1: Настоящим талантом дорогу перекрывает.
2: Это к талантам ты свою персону относишь? Эх, кабанчик, а у мухоловки-пеструшки и в самом деле голосок великолепный. Слышишь, какие трели выводит? Что-то в ее пении знакомое слышится. Печи, печи, куличи, куличи. Да-да, очень похоже.
0: Как ты говоришь, белочка, эту птичку называют? Комароловка пестренькая, что ли?
2: Это ты у нас кабанчик пестренький. А птичка эта зовется мухоловкой-пеструшкой. И видно, она в нашем заповеднике новенькая. Я ее раньше не видела. Давай поближе подойдем,

0: познакомимся. Тем более, что у нас сегодня передача «Путешествие в заповедник» по плану идет. А чем тебе не путешествие? Птичку-певунью поближе узнать, а?
1: Ну, ой, а тогда надо и ребят еще пригласить.
0: Конечно. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу радиопередачу «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга».
2: Печи-печи, куличи-куличи, всем привет, я прилетел.
1: Хе, так это значит, ты никакая не она, а он. Самец, значит. Эй, привет, голосистый, чего это ты тут распялся?
2: Привет, только не нужно меня отвлекать. Вы думаете, если я так весело распеваю, то мне и делать нечего? Ничуть. Дел у меня полон клюв. Для начала я осмотрелся на новом месте и подыскал подходящее жилище. Для моего нового дома сгодится и старое дупло дятла, и заброшенный синичник. Но и лишь когда поиски жилища завершены, я уселся у входа и запел. Примерно так. Печи-печи-куличи, цыку-цыкрути. Да-да, точно так. И я теперь жду ее прилета. Прилета моей второй половины.
1: А, значит, он еще и не один, а дуэтом в нашем заповеднике петь намеревается. Беда-то какая. А как же мои портреты с очарователем Пятачком? Тю-тю, с такими конкурентами-то.
0: Кабанчик, как тебе не стыдно? Что ты такое говоришь? Дорогая птичка, пойте сколько вам захочется. У вас славно получается.
2: Понимаете, мне хочется ей понравиться. Конечно, сперва она обратит внимание на мой нарядный костюмчик. Сверху я весь такой черненький, с белыми полосками на лбу и крыле. А снизу беленький.
1: Это нам прекрасно видно. Уж очень на сороку похож, только габариты неподходящие.
2: Нет, нет, нет. Только не говорите, что я внук сороки. Хотя мою окраску и вправду называют сорочей. Запомните, я принадлежу к отряду воробьиных. Хотя, честно признаюсь, что длина моего тела даже меньше, чем у воробья. Всего 13 сантиметров. А она, то есть моя избранница, чем-то похожа на меня. Только в ее оперении вместо черного цвета будет преобладать серовато-бурый.
0: А господин Мухоловка, не беспокойтесь. Ваше оперение нарядное и праздничное. Уверена, что вашей суженой приятно на вас будет посмотреть.
2: Эх, ну одного яркого костюмчика маловато. Чтобы уж наверняка ей понравиться, я заведу свою звонкую трель. Печи-печи-куличи. Или так, три-три-три, крути-крути. Ну, или как кому слушаться. Без ложной скромности скажу, что Отец Небесный наделил нас прекрасными музыкальными способностями.
1: Ну вот, началось! Не видать бедным деткам моих портретов! Будут все глазеть на эту маленькую сороку над своими кроватками!
2: Минуточку. Или мне кажется, что я слышу ее отрывистое «Вить-вить?» И замелькали ее перышки. Только никуда я не полечу с моей ветки. Так и знайте, я буду ее терпеливо ждать здесь, у нашего будущего домика. Это чтобы она поняла, какой я домовитый. Когда же она приблизится, о, я этого жду с радостью и трепетом. Я поведу ее осматривать свои хоромы.
0: Господин Мухоловка, а на чем же вы основывали выбор вашего жилища?
2: Дупло я выбирал основательно. И это будет моим последним испытанием. Если мой домик ей придется по душе, ну тогда сами понимаете. Прямиком да за свадебку. А если нет... Знаете, один мой родственник так почти все лето пропел, ожидая свою прекрасную половину. А она так и не нашлась. Другие уже яйца отложили, птенцов вывели, а он все один да один. Остался холостым. А все почему? Оказалось, дупло неподходящее выбрал. Крохотное. Там не то, что гнездо свить. Голову с трудом просунуть можно. А так пел хорошо, заслушаешься.
1: Надо же, какие трудности. А я-то еще голосу его позавидовал, красивому. Хе, а он, бедняга, ни о какой славе и не мечтает. Ему бы квартирный вопрос свой успешно решить, значит. Так что, детки, еще полюбуются моим пятачком перед сном. Ой, ну я ж не думаю, что этот Мухолов свою кандидатуру на конкурс «Лесное Евровидение» выставит. Ему не до того!
2: Дайте-ка мне как следует встряхнуть крылышками. По такому характерному частому потряхиванию крылышек нас отличают среди прочих пернатых. Так вот. Когда моя ненаглядная согласится на мое предложение руки и сердца, мы приступим к устройству гнезда. Для этого сгодится сухая трава, мох, пленки коры сосны. Ведь для проживания я выбрал этот светлый сосняк. Через 2-3 дня после постройки гнезда дорогая приступит к откладке яиц. Их обычно бывают 5-7. И они прекрасны, чудесного голубого цвета, точно маленькие бусинки неба. Через 11-14 дней после высиживания малыши проклюнут свои скорлупки. И тут их родителей ожидают радостные, но очень хлопотливые часы заботы. Чтобы прокормить своих ненаглядных крошек, обоим родителям приходится сделать в день 400-500 прилетов к гнезду. Так что на отдых в сутках остается не больше часа. Мухи, личинки пилильщиков, гусеницы, пауки и мелкие цикадки — все умещается в открытых клювиках малышей. Но пока это только мечты.
0: Я верю, господин Мухоловка, что ваши мечты сбудутся. Спасибо вам за интересный рассказ о себе и о своей дорогой половинке. До встречи летом. А можно я вернусь еще в этот сосняк летом, чтобы посмотреть на ваше пушистое потомство?
2: Конечно, Белочка, печи, печи, куличи, куличи.
0: А вот она.
2: Позвольте откланяться. Ждем в гости летом.
1: До свидания, господин Мухоловка.
0: До свидания. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось.
1: До свидания, ребята!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите радуга».
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока.
0: Счастливо, друзья.
1: Белочка, посмотри, пожалуйста, на мой пятачок. Вот тебе не кажется, что он у меня очень выразительный?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Давид всю свою жизнь служил целям Божьим, а потом почил и был похоронен с предками и увидел тление.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы завершаем цикл передач под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы внимательно изучали жизнь Давида, величайшего царя Израиля. Мы видели его падения, ошибки и то, как ему приходилось за них отвечать. Также мы разделяли его радости, подъемы, взлеты, но во все периоды жизни Давида рядом с ним был Бог. «Конец эпохи» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру будем внимательно слушать.

Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Но, как мы все прекрасно знаем, всему в этом мире рано или поздно приходит конец. И сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида, читая 28 и 29 главы первой книги Пролипоменон. Я бы попросил вас, по мере того, как мы будем рассуждать о жизни Давида, подумать о том, как закончится наша жизнь. Это не самая привычная задача. Подумайте не о конце жизни царя Давида, но о конце своей жизни. Как бы вы хотели, чтобы вас вспоминали? Захотят ли ваши дети брать пример с вас? Что останется после нас? Размышляя об этом, прочитаем первую книгу Пролипоменон. Мы услышим последние слова Давида, узнаем о его последних днях. Первое Пролипоменон, летопись, 28 глава, с 1 стиха. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его, с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножии ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына. Я буду ему отцом и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне в уши Бога нашего: соблюдите и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Читаем дальше 28 главу первой книги Пролипоменон, с 20 стиха. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, и не бойся, и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякого труда, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Ну и из 29 главы прочитаем с 9 стиха. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа,
и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Аминь. Священник Джон Уиклиф мог бы быть назван гением своей эпохи. Несмотря на то, что он был практически забыт в современном мире, этот святой XIV века был решительным и целеустремленным человеком. Он не мог смириться с тем, что Библию никто не мог читать и понимать, кроме особо избранных людей. А в то время Библия была прикована к стене монастыря и написана на непонятном латинском, греческом, еврейском языках. И у него было горячее желание перевести текст Божьего Слова для родного народа. Также настало время, и в России было создано Российское библейское общество, которое перевело Библию на понятный русский язык. И в 1876 году была издана полная Библия в синодальном переводе. Слава Богу, теперь люди могут читать Библию на понятном русском языке. Время от времени рождается человек, который призван Богом быть началом эпохи, имеющий свежие мысли, творческие идеи, смелые и даже дерзкие планы, несмотря на общественное мнение. Но этот человек решает установить новый курс и излагает совершенно новые идеи. Таким был Джон Уиклиф. Иногда Господь посылает в мир людей, которые становятся концом эпохи. Их задачи и цели настолько большие, что к моменту их смерти не находится никого, кто мог бы продолжить это дело. И смерть такого человека означает не просто конец его жизни, но и конец целой эпохи, которая никогда не повторится. Я считаю, что Давид, царь Израиля, своей смертью обозначил конец эпохи. Несмотря на то, что Соломон стал великим царем, он никогда не занял место своего отца. И, на мой взгляд, никогда не достиг уровня царя Давида. Один из историков одним абзацем смог описать всю жизнь Давида. Давид нравился всему народу Израиля. Он решил вопрос с филистимлянами, а в мирное время написал очень много псалмов, прославляющих Бога. Стареющий царь собрал большое количество камня, железа, латуни, драгоценных камней и кедра для возведения храма Божьего. Он внес свой вклад и завершил самое успешное царствование, записанное в истории. Жизнь Давида образовала целую эру, а его смерть – конец этой эпохи. Итак, давайте теперь откроем 13 главу Деяния святых апостолов. Здесь в одном стихе описывается краткое содержание жизни Давида. Давид в свое время, послужив изволению Божьему, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А теперь подумайте, смогут ли наши потомки сказать также о нас после нашей смерти. Вы такой-то, такой-то, в свое время послужив изволению Божию, совершил волю Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. Да, у каждого человека есть смысл для его жизни. Не у многих такая же великая цель, как у Давида, но нет никого, кто бы не имел никакой цели в жизни. Самая большая трагедия – это жить и умереть, так и не найдя эту самую цель или смысл своей жизни на земле. У каждого из нас есть уникальные качества, способности, чтобы как-то изменить свое и последующее поколение. Как только вы поняли, что послужили изволению Божию, то вы и достигли своей цели. Возможно, ваши мечты не кажутся вам великими, но каждый человек должен иметь смысл жизни как-то послужить. Поймите свою цель и двигайтесь в направлении ее достижения, чтобы, когда придут годы заката, вы могли понять, что послужили изволению Божию, что были воле Божией,
и спокойно покидаете этот мир. Смысл жизни Давида было служить в роли царя, дать царству наследие, трудиться над праведностью израильского народа. В первой книге Паралипоменон, 28 и 29 главах, мы находим последние записанные слова царя Давида. Это последние главы жизни Давида. Я предлагаю поделить заключительную речь Давида на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется вместе с собравшимися. Ну и так, перед нами 28 глава первой книги Паралипоменон. Прошло 4 десятилетия царства Давида. Он уже человек преклонного возраста. Он смотрит на свое окружение, на людей, которым доверяет, а также на своего сына, который уже выбран следующим царем. И мы читаем в первой книге Паралипоменон, 28 глава. «Собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». Большая группа людей. И, может быть, их было больше 100. Они все собрались вокруг Давида, этого престарелого царя, который хотел поделиться с ними своими последними словами, понимая, что он послужил изволению Божьему. «И стал Давид, царь, на ноги свои, сказал: послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Читая этот стих, мы понимаем, что это на самом деле было желанием всей жизни Давида. Он жил и умирал с огромным желанием, переполняющим его сердце. И если и было что-то, чего Давид жаждал больше всего, так это построить храм Господу. И в сердце каждого думающего человека бьется какая-то мечта, какое-то желание. Когда никого нет рядом, вы встаете на колени пред Богом и открываете Ему свои самые сокровенные мечты и желания. Мы обращаемся к Богу, мы молимся. И с Богом вы можете быть абсолютно честными. Но на примере Давида могу сказать вам, что есть такая вероятность, что вы умрете, а ваше желание так и не будет исполнено. И для вас принять это будет крайне сложно. Давид имел сильное желание построить храм. Но Божий ответ был «нет». Бог сказал мне: «Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Видите ли, когда Соломон родился, ему было дано имя, которое значит «мир». Может быть, вы никогда об этом не задумывались, но слова «шалом» и «Соломон» однокоренные. Его имя значит «мир». Господь избрал миротворца, дипломата, а не воина, построить храм Божий. Он хотел, чтобы человек, имеющий характер, противоположный характеру Давида, исполнял его мечту. Давид понял это, потому что сам Господь сказал ему об этом. И Давиду нужно было принять отрицательный ответ на свою мечту. Это очень сложно, но Давид смог. И вот посмотрите на ответ Давида. Вот что мы читаем дальше в 28 главе с 4 стиха. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем. А в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». Что делает Давид? Он фокусируется на том, что Бог позволил ему сделать. Так легко полностью отдаться переживаниям по поводу того, что Господь в чем-то отказал нам, что мы забываем обратить внимание на то, что Господь нам дал. Вместо того, чтобы провести последние годы своей жизни в печали из-за несбывшихся мечтаний, Давид акцентирует свое внимание на том хорошем, что Господь подарил ему. Вот послушайте, что он говорит.
из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем, и избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. Что говорит Давид? Он говорит: Бог не дал мне положительного ответа. Напротив, он сказал мне: нет. Но он дал мне что-то другое взамен моей мечты. Я делаю все возможное, чтобы использовать те дары, которые Бог дал мне, принимая тот факт, что я никогда не могу реализовать мечту всей моей жизни. Но здесь я хочу остановиться на мгновение, чтобы вы задумались, есть ли у вас какое-то желание, которое двигает вами по жизни. Есть ли у вас мечты, которые, как мы осознаем, никогда не воплотятся в жизнь. Когда мы молоды, у нас большие планы, мечты, и нам кажется, что мы сможем добиться всего, что хотим. Но когда мы взрослеем, начинаем осознавать, что некоторые из наших грандиозных планов никогда не станут реальностью. И это очень горькая пилюля, которую нужно проглотить. Подумайте, какие из мечтаний не исполнились? Может быть, кто-то мечтал о славе, о процветающем бизнесе. Может быть, об освобождении от какого-то иго, которое тяготит вас всю жизнь. А возможно, ваш спутник жизни не соответствует тому образу, который вы рисовали в своем воображении. И все это сложно принять. Когда Давид смотрит на свою жизнь и видит, что некоторые из его желаний не воплотились, вместо того, чтобы рыдать над неисполненными мечтами, он обращает внимание на то, что Господь сделал. И я призываю вас к такому же отношению. Родители, возможно, вы жили последние годы с чувством вины, связанным с ошибками, которые вы совершили в прошлом. Вы можете обвинять себя из-за того, что вы сделали или что-то не сделали. Или вы можете сказать: с Божьей помощью я сделал все лучшее, что мог. И я молю Бога, чтобы Он восполнил те годы, которые съела саранча. Читая эту главу, я чувствую эмоции, которые переполняли Давида, когда он смотрел на сына Соломона и понимал, что перед ним человек, который воплотит его мечту в реальность. Давид этого уже не увидит. Царь обращается к Соломону, к своему сыну, с советом. Он дает ему благословение. Он дает ему наставление. Это его последняя речь. Скоро земной путь Давида закончится. И поэтому, я думаю, он тщательно подбирает слова. Первое, что говорит своему сыну Соломону: знай Господа. В первую очередь Давид говорит о важности познания Господа. Знай Господа, Бога отца твоего. Казалось бы, почему Давид уделяет такое внимание? Ведь это само собой разумеющееся. Конечно, нужно верить, что Бог есть. Но Давид был царем Израиля на протяжении 40 лет, и он хорошо понимал, насколько много дел будет у того, кто занимает трон, и как легко уйти в заботы и забыть о том, кто такой Бог. Искушение забыть о Боге подстерегает царя все время. И поэтому Давид в первую очередь говорит Соломону о том, как важно помнить и знать Господа. А если бы у вас была возможность сейчас дать своему сыну один важный совет относительно его жизни, что бы вы сказали? О чем бы вы подумали в первую очередь? Какие самые важные жизненные советы вы даете своим детям? Что они уносят в себе после общения с вами? Для большинства мужчин испытания будут проходить маленькими порциями на протяжении всей жизни, но испытания будут у каждого. Рано или поздно будет суд. Отцы и матери, очень скоро жизнь ваших детей изменится. Настанет момент,
когда они уже не будут вашими малышами. Они начнут проявлять в своей жизни и характере то, что вы в них вложили. Ваши шансы что-то изменить, как-то повлиять на этом закончится. Давид посмотрел глубоко в глаза своего любимого сына Соломона, родившегося от Версавии. И он видел в Соломоне знаки своенравия и свободолюбия. Он видел эти признаки, поэтому говорит своему сыну: «Знай Господа Бога, мой мальчик». Второе, что сказал Давид Соломону: «Служи Господу». «Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Служи ему. Это призыв Господа. Дорогой друг, каждому из нас предстоит умереть. Мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Но сегодня мы должны обратить свой взор на свою жизнь. Посмотреть, для чего мы живем. Готовы ли мы умереть? И пусть Господь даст нам мудрости, чтобы наше сердце, наша семья были готовы ко встрече с Ним. Верить в Него, доверяться Ему, любить Его, иметь духовную жизнь, быть возрожденным – это великое счастье. Поэтому Господь призывает каждого из нас доверить свою жизнь Ему. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о героях Библии, которые могут послужить для нас примером. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Насыщенная жизнь Давида подходит к концу. Он провел 40 лет на троне Израиля. За эти годы страна приобрела новые территории, стабильность, богатство. И все потому, что их царь был человеком по сердцу Божию. Мы заканчиваем изучение истории Давида, удивительного героя Библии, который сначала был пастухом, потом стал героем, но ему приходилось прятаться в пещере, а потом он стал великим царем. В следующей передаче мы услышим заключительную беседу по теме «Человек по сердцу Божьему». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Конец эпохи» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 4 августа. Сегодняшнее место записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 41 стихе. Там есть такие слова: «Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня“». Какой необычный и странный порядок вещей. Лазарь еще находится во гробе, а благодарение предшествует чуду воскресения. Понятней было бы, если бы благодарность вознеслась в момент великого дела, если бы Лазарь был возвращен к жизни. Но Иисус благодарит за то, что Он готов принять в скором будущем. В данном случае благодарность возносится еще до получения милости, в уверенности, что она не пройдет мимо. Здесь песня победы поется еще до начала сражения. Это сеятель, поющий песнь за урожай, который будет собран. Это благодарение еще до совершения чуда. Кто думает о призыве спеть победный гимн, когда бойцы только выходят на поле битвы? Где мы можем услышать благодарственный псалом за еще не полученную милость? И все же нет ничего странного и противоестественного в Божьем порядке. Благодарность или хвала – действительно самая важная часть в приготовлении к свершению чуда. Чудо совершается духовной силой, а духовная сила всегда соответствует глубине нашей веры. Хвала меняет положение вещей. Ничто так не радует Господа, как вознесенная Ему хвала. И ничто так не благословляет человека, который молится, как благодарность, которую он возносит. В подтверждение этого я однажды пережил большое благословение. Это было в Китае. Я узнал о горестных событиях, происшедших дома, и тоска, и отчаяние переполнили мое сердце. Я молился, но мрак в моей душе не рассеивался. Я призывал себя к стойкости, но отчаяние становилось все глубже. Как раз в то время мне пришлось посетить миссионерское общество, где я увидел на стене надпись «Попробуй благодарение». Я в действительности попробовал метод благодарения, и сразу же все тени покинули меня навсегда. Псалмопевец был прав, говоря: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему». 91-й Псалом, 1 стих. «Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою, благодарю. Я за Тобой пойду, Спаситель мой, и буду там, в раю, благодарю. И за любовь Твою, что дал Ты мне, я возвещать пойду любовь Твою. Безмерно велика любовь Твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. За жизнь, за мир Тебя благодарю, за смерть и за покой благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою, Тебя, Создатель мой, благодарю».

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание «BBN». Оставайтесь с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 4. Возрождение к жизни. Отдавая должное знанию и умению профессора, хирурга и врачам, Николай глубоко убежден, что за всеми ними стоял Он, наш Господь. И это Господь благословил руки хирурга и врачей, дал им мудрости и знания умело и правильно провести операцию. Это Он изгнал из его тела страшную болезнь. Это Господь. И потому сердечно, благодаря врачей и хирурга, Николай и вся его большая семья и друзья преклоняются перед Господом и воздают всю славу Ему, Господу, вернувшего его снова к жизни. Да, именно вернувшему к жизни, совершившему чудо своим могучим всесильным словом. Дело в том, что душа Николая уже вышла из тела. Его душа уже была на пути к Господу. Ему было так хорошо и приятно парить над землей. Он знал, что там на земле остались его жена, дети и внуки, которые очень любили его и которых он любил так же сильно, но никаких переживаний за них он не испытывал. Затем Николай с удивлением вдруг увидел свое безжизненное тело в большой, залитой светом комнате. Тело лежало на столе, накрытое белой простыней. И вокруг этого тела бегали и волновались медсестры и врачи, громко кричавшие и показывавшие на тело. Вдруг громкий голос профессора остановил эту беготню. «Нет, он не умрет, он будет жить!» Так он сам сказал. «Сейчас за него молятся сотни людей, прекратите панику!» Николай не очень хорошо понимает разговорную английскую речь. Тем не менее, он хорошо понимал слова профессора, как если бы он говорил на понятном ему языке. После слов профессора все успокоились, а Божий голос повелел Николаю снова вернуться на землю и войти в тело, потому что молитвы святых он не может не исполнить. Поэтому он продлевает ему еще жизнь. «Господи, — сказал Николай, — я хочу к Тебе». «Мне так хорошо!» «Посмотри на землю!» Прозвучал тот же голос с неба. «Видишь, как за тебя возносятся молитвы со всей земли!» Николай взглянул на землю и увидел как бы большой глобус. Он видел глобус не только спереди, но и с боковых сторон, и даже сзади. С разных мест земли устремлялись к небу голубенькие струйки, подобно лучам света. Другие, как молния, пронзали тьму и, сливаясь в мощный поток, уносились ввысь. С разных мест – Спокена, Ванкувера, Сиэтла, Аляски и восточного побережья Америки, Канады, Германии, России, Украины, Киргизстана, даже с Австралии – возносились эти струйки голубого света в небо, где их собирали ангелы в золотые сосуды. И, сменяя друг друга, несли эти молитвы к яркому сиянию, где находился престол Божий. Это место напоминало северное сияние, только во много раз ярче. Это сияние постоянно поддерживалось клубами пламени, наподобие огню в русской печи. Над этим сиянием красовалась величественная радуга, намного красивее и ярче земной радуги после дождя. От радости и восторга Николай хотел плакать, но слез у него не было. Он не умел плакать. «Разве я не могу исполнить эти молитвы?» — повторил тот же голос с неба. «Возвращайся назад». Хотя Николаю этого не хотелось, но он послушно стал спускаться все ниже и ниже и, наконец, вошел в свое холодное и безжизненное тело. Это вхождение в тело было подобно тому, как если бы он надевал на себя резиновый водолазный костюм, только что извлеченный из холодной воды. Было неприятно, но он это сделал в полном послушании, зная, что это повеление Божие. Таким образом, Бог снова возвратил Николаю жизнь по молитвам церквей, жены, детей, внуков и друзей. Бог и сегодня творит чудеса. Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Так пел народ Божий, Израиль, перейдя Черное море. Исход 15.11. Так, вслед за народом Божиим, Николай повторял эти слова. Почему он решил открыть это и рассказать другим, а не оставить в тайне своего сердца? После возвращения из госпиталя Николай поблагодарил свою поместную церковь за молитвенную поддержку, а также посетил церковь Пилигрим, где несет пресвитерское служение брат Каприян Александр Станиславович. Там, на собрании, он также поблагодарил тех, кто молился о нем, и сказал, что он не только верит, что за него молились, но что он эти молитвы видел и очень коротко рассказал об этом. На следующий день, в понедельник, Николаю позвонил домой брат Александр Каприян из Пакена и попросил записать свои переживания на аудиокассету, чтобы другие могли их послушать. Николай согласился не сразу. После всего, что он пережил, ему страшно было проявлять свою волю. Да и, откровенно говоря, ему и не хотелось делать подобную запись. И они договорились, что он будет молиться, и как Господь ему ответит, так он и поступит. Брат Александр добавил, что он тоже будет молиться. На следующее утро Николай открыл Слово Божие и прочел Псалом 77. В этом псалме есть такие слова: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Николай воспринял это слово Господне как откровение от Бога и решил поделиться с другими о милостях Божиих к его народу и о чудесах его и сегодня, ибо он вчера, сегодня и во веки тот же, чтобы укрепилась вера во всемогущество Божие и умножилась надежда на его милосердие, и чтобы воспылала к Господу и его наследию горячая первая любовь, во многих уже угасшая, и чтобы дети его наполнились страхом Божиим и благоговением перед великим Господом, ибо современное молодое поколение не замечает милостей Божиих в своей жизни и не знает о Божиих чудесах, творимых им сегодня, и не чтит должным образом всесильного Господа Бога. Отцы и матери должны поведать о тех чудесах Господних, которые пережили они сами, старшее поколение. Времени для размышлений у Николая было много. Длинные дни и частые бессонные ночи в госпитале не прошли бесследно. Николай многое передумал, еще раз переоценил человеческие и божественные ценности, обогатился новыми библейскими сокровищами и извлек немало уроков из своей болезни. С некоторыми из них он и желает поделиться с другими. Во-первых, слово к тем, кто сегодня много страдает, кто переносит тяжкие болезни, у кого не хватает материальных средств, кто несправедливо обижен, кто обойден, кого не понимают, кого унизили, кого ложно обвинили, кого терзают злые люди, к голодным, гонимым, лишенным свободы, ко всем потерявшим сердечный мир и покой, Прочитайте книгу Иова 5:18. Первое, что Николай все время помнил и что его ободряло, это осознание, что он, то есть Бог, причиняет раны и сам обвязывает их. Это облегчало боли. Это укрепляло веру и надежду на Господа. Сегодня это слово он напоминает всем страдальцам. Примите его в свое сердце. И тогда осознание того, что он поражает, и его же руки врачуют, укрепит и вас в ваших болезнях и скорбях, облегчит ваши страдания, подаст надежду на его милосердие. Осознание, что эти страдания допущены Богом, что Он постоянно наблюдает за вами, и что это пройдет и наступят другие времена, поможет вам увидеть совершенно в другом свете свои обстоятельства и свое страдание. Более того, вы поймете, что ваши временные физические и моральные страдания окажутся полезными для вас и послужат ко благу окружающих вас людей и к прославлению Господа, как написано, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Римлянам 8:28. «Все, даже страдания». «Мои страдания послужили во благо мне лично», — говорит Николай. «Я увидел в себе то, что нужно оставить, и недостаток того, чем можно было бы послужить ближним и Господу, и чего недостает мне. Эти страдания были полезны для моего очищения и освящения, как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 15:1-2. Пережитое мною послужило укреплению веры в моих друзьях, возбудило ревность в ходатайственных молитвах за других, и в итоге от всех нас вознеслись к Богу наши горячие благодарения и сердечное прославление за Его чудные дела. А молодые люди исполнились почтением перед всемогущим Господом. Придет, дорогие мои, и для вас помощь и избавление. Только нужно терпение, чтобы без ропота встретить назначенный Господом день чудесной перемены. Вспомните историю о воскрешении Лазаря. Лазарь заболел. Его сестры и сам Лазарь были уверены в том, что как только об этом узнает Иисус, он придет и исцелит его, ведь Иисус любил это семейство, это они знали. Потому и послали сообщить ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен», и стали ждать. Ждут день, два, а Иисуса все нет. Уже и Лазарь умер, а Иисуса нет. Уже похоронили Лазаря, а его все нет. Проходит еще 4 дня, а Иисус не приходит. Сестры опечалились и даже возроптали. Разве этого не слышно в их словах, обращенных к пришедшему наконец Иисусу? «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой» Иоанна 11:21. Но Господь не опоздал, Он пришел. Лазарь воскрес, сестры обрадовались, у друзей Христовых возросла вера в Него, многие уверовали, и прославился Господь. Иоанна 11:45. «Придет Господь и к вам, придет в нужную минуту, придет и не опоздает, хотя иногда приходится долго и трудно ждать, но Он придет и поможет, Он сотворит чудо, и вы еще возликуете и прославите Господа. Только не забудьте тогда поблагодарить Его, именно Его». Из своей последней болезни Николай извлек 3 важных урока. Первый. Мы должны иметь благодарное сердце за чудесно сотворенное Богом человеческое тело. Хочу теперь спросить вас, благодарили ли вы Господа за ваши глаза, уши, нос, рот, за любой другой орган вашего тела? Если не благодарили еще за это Господа, поблагодарите Его сегодня, Ибо сам Бог сказал после сотворения мира и человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1.31. Посему этот чудный Творец достоин славы и благодарения от всего своего творения, в том числе и от вас. Склоните голову и сердце и прославьте вашего Создателя и Господа.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне».

Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы рассматриваем его третье миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 54 году новой эры. Отправным пунктом была Антиохия в Сирии. Вместе со своими спутниками он прошел через Малую Азию и, наконец, пришел в Ефес у Эгейского моря. По крайней мере, 2 года Павел провел в этом важном городе. Торговцы гордились идолопоклонством Артемиды, и клич «Велика Артемида Ефесская» поднял народ против служения апостола Павла. Влияние служения апостола Павла распространилось далеко за пределы города, как мы узнаем из 19 главы «Деяния святых апостолов». Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Было много противников и препятствий, которые надо было преодолеть. Позже, находясь в римской тюрьме, апостол Павел написал Ефесской церкви такие слова: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вероятно, в этом богатом идолопоклонческом городе апостол Павел остро ощутил дух духовной борьбы, которая описывается во всех его посланиях. Мы должны понять, что и сегодня мы находимся в такой же ситуации. Некто хорошо сказал: именно в Ефесе силы зла скопились и проявились особой силой. Павел уже раньше встречал духовную оппозицию. Его били и даже бросили в тюрьму. В Ефесе духовная борьба усилилась. Павел свидетельствовал ежедневно, встречался с отдельными людьми и проповедовал в училище некоего тирана. Тиран, вероятно, был преподавателем философии и риторики. Он обратился через служение апостола Павла. Тиран был готов предоставить апостолу Павлу помещение для того, чтобы распространять Евангелие о воскресшем и прославленном Христе. Когда после 2 лет апостол покинул город, то только потому, что Господь побудил его к этому. Он был готов к злобным нападкам тех, которые откажут ему возможности поделиться с другими Евангелиями. Павел чувствовал темные силы, которые ополчатся против него. Павел знал грозившие им опасности, поэтому позже по дороге в Рим апостол Павел опять посетил город, собрал пресвитеров церкви и предостерег их о грядущих опасностях. Он провозгласил: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Павел, прорицатель, пророк, распознал коварство злого духа. Упомянув об этом, мы также должны помнить, что послание, которое мы называем посланием к Ефесянам, было написано Павлом из римской тюрьмы. Оно содержит изображение чудного и славного положения Церкви Христовой, которая вечна. Во время пребывания Павла в Ефесе образовалась большая церковь. Нам надо тщательно рассмотреть повествование, которое записано в 19 главе «Деяния святых апостолов», и образ действия Бога через апостола Павла. Мы читаем: «Бог же творил немало чудес руками Павла». Интересно заметить, что Петр в своем первой проповеди в силе Духа Святого ссылался на чудеса как особое духовное знамение. Такие чудеса совершались Иисусом Христом, а также апостолом Петром и апостолом Павлом. Оккультизм был широко распространен в Ефесе. Бог употребил Павла творить чудеса как свидетельство о Божьей силе. На больных возлагались палатки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Не Павел совершал чудеса, а Бог. Был ли это

0: определенный ответ Бога на оккультизм, который использовали идолопоклонники Артемиды? Крайняя строгость, с которой запрещалась любая форма колдовства в Ветхом Завете, свидетельствует о склонности израильтян заниматься такими делами. Итак, в Ефесе, где изобиловало колдовство, ритуалы, заклинания и знания нечестивых сих, Бог творил особые чудеса. Бог снизошел к действиям такого рода, чтобы владеть этим народом и убедить их в том, что чудеса, которые они приписывали порочной форме религии, могли быть сотворены святым именем Господа Иисуса Христа. Интересно заметить, что некоторые евреи, горящие желанием обладать силой, призвали имя Иисуса для того, чтобы действовать в личных интересах. Об этом мы читаем в 19 главе Деяний святых апостолов. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Эти люди ничего не знали об Иисусе Христе, как о Спасителе, о Господе. Они употребили Его имя как талисман. Это привело к печальному для них результату. Победа не может быть достигнута людьми, которые так далеки от Бога, кто обещал победу в духовной сфере. Злой дух, находящийся в том человеке, ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Побежденные и оскорбленные, они бежали от этого человека, из которого думали изгнать нечистую силу во имя Иисуса. Священное Писание повествует о времени, когда апостол Павел трудился в Ефесе. С такой силою возрастало и преобладало Слово Господне. Слово Господне не возвращается тщетным. Служители Божии на протяжении всех веков служили верно, но результаты были различны. Некоторым был дан обильный духовный плод, развились большие церкви, другим мало духовного плода в измененных жизнях и основании свидетельства. Но в любом случае верное служение имеет свою награду, как записано в 4 главе 1 послания Коринфянам. От служителей Христовых требуется, чтобы каждый оказался верным. И на этом основании каждый человек будет судим в день Христов. Далее апостол Павел добавил: «Судья же мне Господь». Люди могут сравнивать служение одного человека с другим. Делая это, люди могут бросить тень или пролить благоприятный свет. Но это не так важно. Важно то, как сам Господь смотрит на служение, которое мы совершаем во имя Его. Силам злого духа в Ефесе наносили один удар за другим. Слово Божие побеждало. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимающихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми, во свидетельство их веры в Иисуса Христа. Неудивительно, что город возмутился, и что сопротивление с течением времени не уменьшилось. Наоборот, сопротивление увеличилось. Во время того, как Павел думал над планом своего дальнейшего путешествия в Македонию, народ был возбужден ремесленником, который провозгласил: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. И это нам угрожает тем, что храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. Почти мгновенно может возникнуть мятеж, если даровитый агитатор призовет народ к публичному действию. Так было в Ефесе. Схватив спутников Павла, они единодушно устремились на жилище, которое было хорошим местом для собраний. Страсть одолела толпой, и они хотели уничтожить свидетельство Евангелия в городе. Когда же Павел хотел выйти в народ, ученики не допустили его. Спасение пришло, как мы бы могли сказать, от блюстителя порядка. Двухчасовое собрание подстрекателей было утихомирено появлением проконсула, который потребовал внимания. Возможно, что этот мятеж имел далеко идущие последствия, так как городские власти требовали веской причины, которой можно было бы оправдать такое собрание. И так как ее не было, он распустил собрание. Проконсул строгими и внушительными словами распустил собрание. Но это дало Павлу сигнал отправиться в запланированный путь. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Самое важное, друзья, что делает Господь сегодня в мире, Он неустанно по Своему извечному, мудрому определению строит Свою Церковь. Это не здание, это не фирма, это не организация, это не ассоциация, не корпорация или бизнес, это не частный кооператив, это также не культурный или этнический, или развлекательный, или интеллектуальный, или поэтический центр, это не театр, не филармония, не концертный зал, не зал органной музыки. Я хотел бы даже сказать еще одно, это не массажный салон, где, притушив свет, человек может расслабиться. Это не планетарий, где люди смотрят в потолок. И это не Диснейленд, где их глаза хаотично бегают по сторонам для того, чтобы им поймать еще одно какое-то увлечение. Церковь – это живые люди. В первую очередь, церковь – это живые люди. И это особенный род людей, это Божьи люди. Те люди, которые принадлежат Богу. Те люди, которых Бог возродил своим духом через проповедь Евангелия. Те люди, которых Бог сделал сам своими детьми и соединил в одну семью с определенной целью, чтобы они славили Его, показывая Его характер, могли влиять на мир. То есть церковь – это Божьи люди, объединенные Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Если хотите, это самое, наверное, простое определение, которое можно найти и очень доступное для нашего понимания. Это Божьи люди, то есть те, которые искуплены Богом, принадлежат Богу, любят Бога, спасенные Богом, которые объединены Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божией и приводить людей ко Христу для той же цели. Не просто сделать их церковными людьми, чтобы они посещали наши собрания, но для того, чтобы они жили той же Христовой жизнью для Божьей славы. Божья Церковь по всей земле, она имеет свое выражение, выражает свое существование тем, что поместные, существуют поместные церкви в разных странах и городах, которые, в свою очередь, очень разнообразные, по-своему специфичные, имеют свои особенности и развития. Думаю, что в развитии нашей церкви очень уместно сегодня поговорить с членами не только поместной церкви, а я хотел бы даже, может быть, отметить эту очень важную деталь, с лидерами домашних групп. Мы часто встречаемся и говорим, и молимся о том, разговариваем о том, какой должна быть церковь, какие должны быть группы. Но сегодня я решил поговорить к вам, братья и сестры, и рассказать вам наше видение. Лидеры церкви, братья, пасторы, мы думали об этом, молились об этом, изучали тексты Священного Писания. И сегодняшний вечер я хотел именно для этого посвятить, чтобы мы могли как церковь понимать и иметь одно видение. Это касается тех, которые уже являются членами церкви и ходят в домашние группы. Вам сегодня, возможно, надо будет обновить завет со своей группой и свою посвященность группе. Может быть, сегодня есть еще те, которые не в группах. Я хотел бы, чтобы сегодняшний вечер и проповедь эта, она была еще одним толчком, или еще одним очень важным веским аргументом, чтобы поменять ваши отношения и сделать ваши отношения серьезным к этому аспекту нашей жизни. Сразу хочу сделать очень важное уточнение. Мы называем эту часть нашей церковной жизни служением домашним групп. То есть мы не называем это ячейками, или клетками, или программами, или просто разборами, или клубами, или кружками. Потому что нам не просто важно наличие групп и количество людей в этих группах, или количество групп. Мы ставим перед собой не просто цель занять людей чем-то, или развивать какие-то религиозную активность, или новую программу. Мы называем сознательно это служение домашних групп, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви, способствующих достижению общей цели, которая определяется Словом Божьим. Я думаю, что стоит вам напомнить сегодня, может быть, вы знаете, цель нашей церкви. Много раз Алексей говорил об этом, всякий раз, когда он представляет для нас философию жизни церкви, он очень много и очень ясно говорит о том, какая цель у нас. И вы, наверное, уже вспоминаете эту цель, она звучит следующим образом. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь и влияют на мир. Вот эти пять характеристик. Во-первых, это должны быть дети Божии, которые зрелые, которые радостные, которые созидают церковь определенным образом, как им Бог дает. И последнее, своей жизнью они производят влияние на окружающих людей таким образом, что они хотят быть не просто в церкви, но хотят быть христианами. Еще хочу одну деталь отметить. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу следующее. По важности и приоритетности служение домашних групп уступает только одному служению, которое происходит в нас в церкви. Это библейская проповедь, без которой любая церковь перестает быть церковью в библейском смысле этого слова. У нас есть много других служений в церкви, которые очень существенны и важны. И все они актуальны и нужны для нас, но мы знаем уже из нашей личной жизни, из жизни церкви, что проповедь, библейская проповедь, является неотъемлемой и самой главной частью жизни церкви. Заберите проповедь и поставьте хоры, поставьте музыку, сделайте все остальные программы и уберите проповедь, и эта церковь перестанет быть церковью, она станет просто клубом. В то же самое время, служение домашних групп, я могу сказать, что оно является по значимости на втором месте, потому что оно в какой-то мере является продолжением библейской проповеди, которая звучит у нас в воскресенье и в среду. То есть это проповедь, которая теперь специально рассматривается лидерами группы и всеми членами церкви в группе или в малом контексте с целью, чтобы применять услышанное, чтобы мы не были просто людьми, которые слушают, смотрят в зеркало, но не изменяются. Итак, домашние или малые группы играют сверхважную роль во всем этом процессе достижения той цели, которая стоит перед церковью. Зрелые, радостные дети Божии, которые созидают церковь тем способом, теми дарами, которые Бог дал для каждого из нас и влияют на окружающий мир. Домашние группы играют эту важную роль, потому что именно в контексте домашних групп происходит та жизнь церкви, которая описана нам в Слове Божьем. Я сегодня хочу с вами, говоря об этом всем, хочу просто рассмотреть этот вопрос во свете Писания в следующем порядке. В первую очередь мы посмотрим с вами на библейское основание домашних групп. И это очень важно для нас знать, потому что домашние группы – это не просто идея кого-то из нас, братьев, это не просто американская версия церкви. Библейское основание нам нужно знать, и также нам нужно знать библейские цели, то есть зачем нужны домашние церкви или домашние группы. И третье, мы с вами посмотрим на библейские требования, которые мы видим есть на основании Слова Божьего, мы увидим библейские требования, которые Библия выдвигает как к лидерам домашних групп, так и к тем, кто участвует в жизни домашней группы. Довольно очень важная, серьезная тема. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, просто внимательно сегодня послушали и в конце всего могли немножко оценить свое отношение, свое сердце и могли сделать определенное решение по поводу той группы, в которой вы находитесь, или, если вы не находитесь, чтобы вы сделали решение сегодня быть там. Итак, первое, о чем мы сегодня поговорим с вами, библейское основание домашней группы. Домашние или малые группы, это взаимозаменяемые термины, домашние или малые группы – это не просто красивая идея какой-то одной церкви или какого-то способного, образованного семинариста, пастора, или, может быть, даже творческой группы по созданию альтернативных программ. Это не идея, которая корнями несет себя в американское происхождение. Концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которая для каждого верующего является каноном или авторитетом, или той измерительной линейкой, которой мы измеряем как личную жизнь, так и жизнь церкви. И это важно слышать и знать, потому что служение не может обойти никого из нас стороной, если вы верующий человек и находитесь или думаете быть в этой церкви. Я приведу несколько текстов, которые, некоторые из них говорят очень прямо и ясно о том, что домашняя группа – это библейская концепция. И в то же самое время я хотел бы несколько текстов привести для вас, чтобы из них мы могли вывести очень важное применение, что домашняя группа – это одно из самых лучших методов, как мы можем применить тексты, которые косвенно говорят о домашних группах. Итак, первый текст, который очень известный, всегда мы читаем его, когда речь идет о церкви, записан в Деяния 2 глава 41 по 47 стихи. Вы можете вместе открыть со мной, можете просто внимательно проследить. Если у вас есть Библии, вы можете открыть 2 глава Деяния святых апостолов. Мы читаем там следующее описание людей, которые стали частью церкви. Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И я теперь хочу обратить ваше внимание на 46 стих и 47. 46 и 47 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Обратите внимание, что с самого начала Библия дает нам очень ясное, красивое и четкое описание этих людей. Слово Божие достигло их жизни. Слово Божие изменило их сердце. Они стали частью церкви. Их жизнь выражается в том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, они постоянно пребывали в общении, они постоянно пребывали в преломлении хлеба, то есть совершали вечерю, что было напоминанием о смерти Христа и его воскресении, и они также находились в молитвах. И смотрите, 46-47 стихи говорят нам или объясняют нам, каким образом это непрестанно на самом деле сопровождалось или выражалось конкретно в жизни церкви. Каждый день единодушно они пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. То есть некоторые люди были в храме, некоторые люди встречались по домам. И эта фраза «по домам» говорит о том, что это было выражение той же самой церкви. То есть эти 3000 с лишним человек, которые стали церковью, они теперь выражали свое существование как церковь и по домам. Это очень важный текст, говорит нам о последовательности, что произошло. Я хотел еще раз обратить ваше внимание на последовательность, потому что последовательность говорит о том, что несомненно и неизменно вы придете к тому, чтобы встречаться по домам или иметь отношения с людьми. Тот, кто избегает отношений с людьми или, если мы возьмем детально в этом тексте, встречи по домам, возможно, не было второго или самого первого. Возможно, слово до конца не достигло и осталось просто на поверхности или теоретическим знанием. Смотрите, слово, общение, преломление хлеба, пребывание в учении, в молитвах, и это выражалось всегда в пребывании, в общении друг с другом, что выражалось по домам. Возьмите еще один текст, Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы опять здесь встречаем слово, похожее на каждый, и в принципе это тот же самый термин, только здесь в русском переводе написано «всякий». Деяния, 5 глава, 42 стих. Мы можем вместе с вами прочитать, и там мы читаем следующее. «Всякий день в храме и по домам». Мы опять видим эту важную фразу здесь. «И по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть то, что происходило в храме, в какой-то степени то же самое происходило по домам. Как вы видите, идея домашних групп не возникла в 2000 году или в 2005 году. Идея домашних групп ей по крайней мере 2500 лет. Немножко в этом районе. Откройте еще один текст, который говорит нам о том, что стратегию, которую преследовал Савл, вы помните, это имя человека, который стал язычником апостолов, но его стратегия именно была очень продуманной. Он совершал ужасное дело, он убивал, он истязал, он издевался над людьми, которые назывались верующими. И он понимал, что дома были стратегической точкой, где происходило самое главное. Обратите внимание, что пишет нам текст, который мы читаем в 8 главе 3 стихом. «А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Видите, там есть эта фраза «он входил в дома». То есть он не просто заходил в семьи, он понимал, как, он знал, как собиралась церковь и что было очень важной стратегической частью жизни церкви. Это тоже очень хороший текст. Я хотел теперь обратиться к посланиям. Послания были написаны немножко позже. Деяния, кстати, описывают нам жизнь церкви около, примерно на протяжении 30-33 лет. Апостол Павел именно в этот промежуток, в конце вот этого 30-летнего времени церкви, основания церкви, это было очень важное поручение Иисуса Христа, это было задание Бога, самого Бога, и Дух Святой совершал это через апостола. Он давал им Слово Божье, которое впоследствии стало частью Нового Завета, который мы сегодня имеем с вами. Обратите внимание на послание Римлянам, 16 глава. Мы читаем там, апостол Павел заканчивает послание, он пишет это послание, если вы помните, почти в конце своей жизни. Смотрите, что он пишет. Он пишет там приветствие. Это чудесная глава, которая говорит об отношениях апостола Павла и теми, кто работал вместе с ним. Он пишет верующим в Риме и говорит следующее. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». То есть это еще одно название для вот этой группы верующих, которые собирались дома. Здесь уже речь не идет о молитвенных домах, не идет речь о синагогах, идет речь о домашней церкви. В этой же главе, Римлянам 16 глава 15 стих, мы читаем еще что-то очень важное. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Еще одна фраза. «И всех с ними святых». Не забудьте, друзья, что это одно и то же послание. Оказывается, в Риме была одна церковь, но было несколько домашних групп. Из этого, из этих двух стихов, 3, 4 и 15, мы можем увидеть, что домашние группы были не одна, хотя в Риме была одна церковь. Он пишет им всем сразу, и в то же самое время отдельно делает приветы для людей, которые находились в домашних церквях. Обратите внимание еще на одно послание Павла, 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 19 стих, что-то похожее, апостол Павел пишет и здесь. «Приветствуют вас церкви Осийские, и приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашней церковью». Опять он упоминает Акилу, Прискилу, и говоря, обращаясь к верующим в Коринфе, он называет Акилу и Прискилу, и мог бы на этом остановиться, но он опять говорит... И то, что даже сам факт, что он упоминает домашнюю церковь Акилы и Прискилы, говорит о важности, о том, что этот аспект жизни церкви был очень важный, и апостол Павел его никогда не упускал. Откройте еще со мной одно послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам мы прочитаем 4 главу, 15 стих. Мы находим там еще одно доказательство, что домашняя церковь или домашние группы – это не идея просто проповедников или пасторов современных. Колоссянам 4:15 мы читаем следующее. «Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Видите, это другой город, уже Рим, Коринф, Колоссы. Мы видим, что здесь апостол Павел говорит Нимфана и домашнюю церковь его. Обратите внимание на еще одно послание Филимону, 1 глава, 1 и 2 стих мы прочитаем вместе, находится после Титу, перед посланием евреям. Мы читаем 1 и 2 стих. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему и домашней твоей церкви». Апостол Павел обращается к Филимону и говорит не только, обращается не только к нему лично, но и передает привет для церкви, которая, или группы, домашняя группа людей верующих, которые собираются у него дома. Это конкретные тексты, которые упоминают нам подобные фразы и свидетельствуют о том, что домашняя группа или концепция служения домашних групп не является чем-то новым или чем-то должно быть каким-то неприемлемым для кого-либо из тех людей, кто подчиняет себя Господу. Я хочу прочитать два текста, которые... Это два текста из множества текстов, которые мы находим в Библии, говорят очень ясно, или применяя эти тексты, мы можем увидеть, насколько важно иметь служение домашних групп в любой церкви, даже если там 20 человек или 30 человек. Матфея 28 глава, мы прочитаем с 18 по 20 стихи. Это последние стихи в Евангелии Матфея. Мы читаем там следующее. Если у вас есть Библии, возьмите, мы прочитаем. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все». Я хотел бы, чтобы вы подчеркнули эту фразу. Она очень четко и очень важно касается нашей сегодняшней темы. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Смотрите, Иисус Христос говорит о том, что мы не просто должны крестить людей и обращать их ко Христу, или наоборот, нужно сказать, обращать их ко Христу, говорить им о спасении, говорить им Евангелие и крестить их. Но мы также должны их учить всему, учить их буквально всему, что Иисус Христос повелел. И это не возьмет один месяц, и это не возьмет два месяца, и это не возьмет пять лет. Помните, что Лютер говорил, сколько бы мы ни учили, сколько бы мы ни изучали, и сколько бы мы ни исполняли, и сколько бы мы не вникали в Слово Божие, мы никогда не сможем вникнуть достаточно. То есть всю жизнь нам нужно заниматься этим. И я хочу здесь сделать одно очень важное утверждение, друзья. Воскресной проповеди и проповеди в среду недостаточно, чтобы всему научить. Недостаточно. Скажем, Лютер за свою жизнь, он где-то произнес 2300 проповедей. Джонатан Эдвардс где-то произнес, наверное, около 3000 проповедей. Но и они не могли покрыть все в Писании. Если взять только один стих, на который проповедовал Джонатан Эдвардс, Исаия, по-моему, 53 глава, он на один стих проповедовал, у него 39 проповедей. Как он за всю свою жизнь мог покрыть со своим интеллектом или со своим багажом, мог покрыть всю Библию, чтобы научить свою церковь? Тем более он не был всю свою жизнь в церкви, его выгнали из церкви, потому что он проповедовал Слово Божие и бескомпромиссно проповедовал Слово Божие. Таким образом, друзья, речь идет о том, что домашние группы или наши личные встречи друг с другом, они необходимы для того, чтобы научить нас друг друга, научить всему, что Христос говорил. И поверьте, даже домашние группы со всем вот этим нашим видением, со всем нашим желанием учить и применять Слово Божие не будет достаточно, чтобы все это покрыть. Но они необходимы. Вы видите, да, почему они необходимы? Нам недостаточно всей нашей жизни и всех домашних наших собраний, и всех наших воскресных и собраний в среду. Недостаточно, чтобы изучить все Слово Божие. Но Иисус Христос повелел нам это делать. И я бы сказал, после проповеди воскресения домашняя группа – это второй этап, когда Слово Божие распространяется и проникает в наши души. Еще один текст, который... тоже, наверное, любимый в нашей церкви и известный. Ефесянам 4 глава, 16 стих. Ефесянам 4 глава, 16 стих, 15-16. Давайте вместе прочитаем и эти важные стихи для нас. В этих стихах говорится о том, что жизнь церкви – это не просто посещение собраний, это не просто официальное членство в церкви или быть в списках церковных, а это не столько даже, чтобы посещать группу, просто посещать ее, это намного больше. Смотрите, Ефесянам 4 глава, 16 стих, мы читаем следующее. Давайте 15 прочитаем. «Но истинную любовью все означает все». То есть, если вы христианин, то вы часть тела Христова. Если вы часть тела Христова, то вы в этом слове все. То есть все возвращали в того, который есть глава Христос. И смотрите, он дальше объясняет. Из которого все тело, то есть все органы тела. Нет ни одного верующего, который был бы лишний. Даже самый капризный верующий, он не лишний. Он должен быть частью этого тела, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И дальше еще одну фразу. Как будто бы апостол Павел, как будто бы знает, что мы найдем где-то лазейку или хотим где-то избавиться и не хотим услышать эту истину. Он говорит дальше. При действии в свою меру каждого члена. Другими словами, если какой-то орган или член не действует в теле, что-то ненормально, где-то остановилось движение, где-то остановилась жизнь. Это ненормальное явление. То есть здесь апостол Павел показывает, что при действии в свою меру каждого члена, только тогда, когда каждый член церкви является живой частью, не просто посетителем или наблюдателем, что происходит на сцене или здесь на собраниях, тогда, когда каждый член церкви действует в свою меру, тогда тело или поместная церковь, она получает или созидается. Созидает или, написано здесь, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мне очень нравится этот текст, и я надеюсь, что нам всем сегодня он опять должен прозвучать очень ясно, понятно и довольно серьезно. Как и все остальное Слово Божие, друзья. Мы видим, что концепция домашних групп – это не плод человеческого ума или каких-то субъективных желаний, это жизнь. Это жизнь в полном смысле этого слова. Жизнь, как тело Христово. Не иметь времени для этого, не радеть об этом, или быть пассивным, или пренебрегать этим, или капризничать по поводу домашних групп, может быть доказательством безучастности или непринадлежности к телу. Еще раз хочу повторить это. Наши капризы, или наше пренебрежение, или наше пассивное, безразличное отношение к группам, или наше оправдание, что мы заняты, может очень говорить о том, что вы остаетесь безучастными в этом теле. Что вы не участвуете, но больше того, это не послушание Богу. Если домашняя церковь или домашняя группа – это библейская или Божья концепция, ваше неучастие говорит о непослушании. Одна только может быть причина – это если физически у вас настолько недомогание, что вы не слышите, не видите, лежите, не понимаете и просто вы не способны думать. Но таких здесь, насколько я сейчас вижу, нет. Друзья, если кто-то из вас еще думает, насколько серьезно это или нет, и вы, может быть, оправдываетесь чем-то в вашей жизни, образование, работа, один колледж, другой колледж, третий университет, пятая школа, дети и так далее, непосиды, капризы, неполадки. Понятно, у нас есть всегда, где-то возникает сложная ситуация. Но если взять на протяжении полгода или трех месяцев, и это становится тенденцией вашей жизни или характеристикой вашей жизни или отношения к домашним группам,

всего послания. Главная тема всего послания евреям. И смотрите, как он заканчивает это послание. Это один из последних стихов. Обратите внимание, 10 глава. Мы здесь читаем 10 глава, 25 стих, где он переходит к более практичной части. Он говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. У некоторых, даже и здесь, в церкви, есть обычай пропускать собрание. Он говорит, не будем этого делать, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматриваем приближение дня того. Чем ближе время ко второму пришествию, тем ближе время к тому, что Господь возьмет нас или закончит нашу жизнь. Он говорит, мы должны видеть друг друга с одной целью, чтобы увещевать друг друга жить больше для Него. Для этого Господь спас нас, чтобы мы могли жить для Него и служить другим. Мы сейчас говорим, друзья, об очень важном аспекте – библейское основание. Я надеюсь, что эти тексты достаточно уже убедили вас в том, что служение домашних групп или домашняя группа, когда мы здесь говорим о них, или когда вы слышите, может быть, от ваших друзей или знакомых, или, может быть, вы просто однажды, услышав, пытаетесь задавить это в себе. Поймите, друзья, эти тексты говорят нам о том, что Бог очень серьезно относится к этому служению. И мы, как лидеры и пасторы церкви, мы обязаны говорить об этом, учить и все сделать для того, чтобы каждый, друзья, не группа, не 80%, а каждый человек мог быть действительно в домашней группе. И я сейчас хочу перейти к второму очень важному аспекту. Он называется «Библейские цели». И это еще будет раз за разом, текст за текстом, будет еще показывать вам, насколько важно служение домашних групп. Домашние группы имеют цель. Прежде чем мы изучим библейские цели домашних групп, указанные в Писании, нам нужно указать на неверные или те цели, которые могут очень незаметно стать нашими целями в группе. И это очень важно. Мы сперва ответим на вопрос, чем домашние группы не являются. Многие люди сегодня, я не имею за людей в нашей церкви, но я слышу, многие тоже имеют домашние группы, но то, что там происходит, на самом деле очень часто далеко не есть те домашние группы, которые Бог хочет, чтобы там были. В первую очередь, чем домашние группы не являются? Это не ток-шоу с интересными или занимательными людьми. Это первое. Второе. Это не место дебатов теологических или дискуссий на интересную тему. Домашние группы не для этого. Третье. Это не клуб друзей-единомышленников. Это тоже не клуб знакомств. И я хочу здесь сделать одну очень необходимую поправку. На группах мы действительно знакомимся с новыми людьми. Очень часто так может быть. Допустим, я один познакомился с новым человеком, и я приглашаю его в группу. И в группе еще его никто не знает. И мы предлагаем возможность, это есть возможность для знакомства. Но это не является самым главным. Мы не ходим на домашнюю группу, чтобы познакомиться с кем-то. Я надеюсь, что мы не ходим на собрание для того, чтобы просто познакомиться. Еще одно очень важное нам стоит понимать. Это не друзья по несчастью. Домашняя группа – это не место, где собираются друзья по несчастью, которые пережили какое-то горе, и они собираются и об этом горе разговаривают. Домашняя группа – это не место, где каждый может выговориться от души. Ну, хоть здесь дайте мне выговориться. На самом деле, все, что происходит на домашней группе, оно должно иметь цель, оно должно быть полезным, оно должно быть нужным, и оно должно быть контролируемым вами или тем, кто говорит. То есть это не место, где можно развести демократию, и кто что хочет, тот и говорит. Тем более, когда речь идет о Писании. Я думаю, что это так значит, я думаю, что это значит. Не в этом суть домашней группы. И это не является целью, и демократия – это не то, что делает группу хорошей атмосферой. Это также не место, где можно просто хорошо провести время. Я устал так на работе, теперь пришел, сяду тихонько в углу. Пожалуйста, меня не трогайте. Я просто посижу хоть здесь, посижу. И просто отдохну от своей жены или своих детей, или еще, может быть, от кого-нибудь. То есть это не место, где вы можете просто спрятаться. Наоборот, мы будем с вами говорить о том, что домашние группы как раз по

0: Этому многие, друзья, многие поэтому не хотят быть в домашних группах, потому что там мы вдруг начинаем понимать, что нужно открываться. Для того, чтобы заводить отношения с кем-то, для того, чтобы с кем-то разговаривать, нужно открывать. И когда мы начинаем открывать, там не всегда самое хорошее мы находим в нашем сердце, не так ли? Это одна из причин, кстати, почему некоторые люди не хотят иметь домашних групп, а некоторые церкви и не имеют этого служения. Это также не группа людей с одинаковыми интересами. Что я имею в виду? Где идет разговор о политике, о рыбалке, о работе, личных развлечениях, хобби. Это не место, где собираются люди одной национальности, потому что им там легче, там они им понятней. Как раз наоборот, не забывайте о том, что, друзья, церковь – это отображение неба. И на небе там будет очень много-много людей с разных языков, со всех языков, всех племен. Язык не должен никогда быть преткновением. Это благословение. Один язык, или второй, или третий. Я имею в виду те языки, которые мы понимаем. Не те, о которых иногда идет речь в других церквях. Опять-таки, очень важно нам понимать, что это не группа просто общения. Просто пообщаться. Давай соберем просто пообщаться. На самом деле, нет, совсем нет. Да, у Бога ничего нет просто. Просто-просто. Ради просто. Или просто попоем. Давай соберемся, просто попоем. Как раз наоборот. Именно и в домашних группах тоже там должно, мы будем с вами говорить о том, там должно быть очень ясное, богоцентричное, понятное пение, которое вдохновляет нас, которое меняет нашу волю, наполняет нас чувствами, желанием жить для Бога. Я говорю об этом, потому что если некоторые песни мы не поем здесь в собрании, это не означает, что их можно петь в домашних группах. И вы, наверное, знаете о том, что некоторые песни мы действительно сознательно не поем, потому что они не говорят нам о Боге, они не говорят нам Евангелие, они не говорят нам о том, как нужно жить для Христа, они не говорят нам о крови, о прощении, о грехе нашем, о праведности. Вот поэтому мы их не поем и не должны петь даже в домашних группах. Я помню, однажды я пришел на день рождения к верующим людям. Верующие люди собрались на день рождения, что вы думаете? Если вы возьмете одну группу русских людей и вторую группу русских людей, одна из них верующая, другая неверующая, вообще нет никакого различия. У тех поют «Пусть бегут неуклюжие», и у этих включили на всю «Пусть бегут неуклюжие». «Пешеходы по лужам». Помните, такая песня была? О день рождения такая песня была, когда-то мы пели. Не в церкви, надеюсь. Ну, слышали, в Советском Союзе была. Поэтому это не группа, где просто происходит общение. Это не просто место, где мы просто поем. Вот напоемся уже, так напелись, все перепели. Все должно быть. Бог призывает нас петь разумно. И Он не говорит, пойте разумно в храме, а как-нибудь можете петь дома. Это очень важно. Мы к этому чуть-чуть позже подойдем. Еще одно хотел бы вам сказать, друзья. Это не время только чаепития или более насыщенной посиделки, я имею в виду, со столами, с которых валится мясо. Я не против этого. Я, кстати, всегда буду рад, если кто-то пригласит меня на такие. И ничего нет плохого в этом. Но, друзья, это не должно заменить домашние группы. Это может быть какой-то такой nice introduction к вечерней группе, к тому времени, когда вы встречаетесь вместе. Чай, все на месте, курица, салат, все это хорошо. Но это не группа, это еще не группа. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хотел бы ответить на другой вопрос. Для чего домашние группы существуют? И это очень важно, чтобы мы сейчас посмотрели на это более детально. Первое, наверное, и самое главное, если... Все остальное я не успею сегодня сказать, то я хочу, чтобы вы внимательно услышали, друзья, об этом. Каждый из нас, кто в группах и кто еще думает, или тот, кто не думает о группах. Пастырская забота о каждом члене по местной церкви. Пастырская забота о каждом члене по местной церкви. Если домашние группы являются продолжением проповеди, а именно ее практическое применение – то на самом деле это очень важное и необходимое служение, в котором нуждаются не пастыри, а церковь. И я хочу сейчас показать вам тексты, которые говорят о серьезности этого подхода. К сожалению, очень многие, друзья, очень многие просто заканчивают свою церковную жизнь именно собраниями в воскресенье или в среду. И так не может быть. Я вам скажу откровенно, мы, братья братского совета, мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы наша церковь росла количественно. Нам не цифры нужны. Нам нужно, чтобы эти люди, которые Бог дал нам, эти люди, которые в этой церкви, чтобы они могли, каждый из них, в свою меру, в том суверенном плане Божьем, как Бог определил для них, чтобы они могли расти в образ Христа. И если кто-то не находится под пастырской работой, которая является Божьим инструментом для того, чтобы нас шлифовать, чтобы мы росли, кто остается без ученичества, на самом деле остается без роста. Я вам хочу, чтобы некоторые тексты сегодня прозвучали для вас сегодня как этим колоколом, церковным, библейским колоколом, что домашняя группа – это не шутейное дело, это не дело выбора. Если вы христианин, вы обязательно будете там. И первая причина – это пастырская забота о каждом члене поместной церкви. Подумайте, простая статистика. Нас в этой церкви 645 членов. Помимо тех людей, которые ходят, посещают, 645 членов, со всеми своими данными, какие бы у него ни были, у Алексея, никогда не хватит на всех вас времени. И у Алексея, и с его помощником тоже на всех вас не хватит времени, чтобы каждому из вас уделить время. Поэтому домашние группы – это является продолжение Алексея или его пастырской работы, его пастырского сердца в группы людей на уровне один на один с людьми. Прочитаем несколько текстов. Деяния 11:21. Посмотрите, этот текст, я хотел бы обратить несколько ваше внимание на то, что учение или discipleship, ученичество – очень важный элемент. И он невозможен без определенного вот этого пребывания в группе. Деяния 11:21 и ниже мы прочитаем. «И была рука Господня с ними, и великое число у веры обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». То есть, только возникла церковь, братья, пресвитеры в Иерусалиме, это те были столбы церкви, которые, на которых держалась полностью все устои церкви, они сразу посылают туда братьев с одной целью. Смотрите, зачем. Они посылают Варнаву идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Почерните эту фразу. Убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Смотрите, что сделал Варнава. Он пришел в церковь. Вернее, он пришел к тем людям, которые только что покаялись. Они только что Бог их возродил. И теперь Варнава или церковь нуждается в Варнаве с одной целью. Чтобы он пришел и их наставил. Чтобы наставил их жить практически ежедневно в вере. То есть Варнава, в принципе, был наставником или временным пастырем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого, 24 стих, и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. И смотрите, что делает Варнава. И, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И обратите внимание, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Обратите внимание, не те, кто просто обратился к Господу, но те, которые учились, те стали называться христианами. Важно отметить, что те, кто уверовали, нуждались в ученичестве, и лишь те, кто учились, то есть находились под влиянием апостольского учения, назывались христианами. Прочитайте еще один текст. 14 глава, Деяния, 21 стих и ниже. 21-22. Мы читаем что-то похожее. Мы видим здесь важность пастырской наставнической работы, в котором нуждается каждый верующий. И это не новая идея. 14 глава, 21-22 стих. Мы читаем следующее. «Проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию». Это апостол Павел. «Утверждая души учеников». Обратите внимание, подчеркните эти фразы. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Другими словами, побуждая их к христианской жизни в разных сферах. Вот для этого нужно наставничество. Не просто набивать голову знаниями, а для того, чтобы они могли своей жизнью отличаться от тех, кто не знает Христа. Увещевая прибыть в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Сам апостол Павел, обратите внимание, 20 глава, 28 стих мы прочитаем. Апостол Павел теперь, когда он говорит о себе, о своей миссии в Ефесе, помните, он собрал ефесских всех пресвитеров, и он обращается к ним и говорит им о том, что они должны делать. И послушайте внимательно, я сейчас вам, я попытаюсь это связать, чтобы вы увидели, насколько важна пастырская забота, и это ответственность не только пастырей, а это ответственность всех членов церкви дать себя или сделать себя возможным для пастырства. Посмотрите, что апостол Павел здесь говорит. Итак, внимайте себе, и дальше он пишет, и всему стаду, то есть церкви. Он говорит, внимайте сначала в себе, то есть смотрите внимательно на себя, на свое сердце, и потом он не случайно говорит не просто за всей церковью, он говорит за всем стадом. Все стадо, то есть все до единого, всему стаду, в котором Дух Святой поставил нас, вас, блюстителями, паси церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Апостол Павел говорит о том, что это не просто группа людей, которые, знаете, однодумцы, единомышленники. Это группа людей, которых Бог вручил. Друзья, послушайте внимательно. Здесь не только идет об обязанностях пастырей. Здесь идет речь об обязанностях всей церкви. Вы должны сегодня услышать это. Бог вручает верующих блюстителям, чтобы они пасли их. На самом деле, Бог помещая, когда Он возрождает человека и помещает его в церковь, Он дает их. Он не просто их, окей, ребята, теперь вы, мои дети, собирайтесь в церковь. Нет, Он говорит, я вручаю вас вот этим людям, которые будут нести ответственность. Они должны понимать, что это церковь Господа и Бога. То есть каждый верующий принадлежит Богу. Это Божья ценность. И пастыри должны знать об этом. Но и люди в церкви должны знать об этом очень важном механизме, о котором здесь говорится. Термин «внимайте», кстати, означает обращать внимание, переживать, заботиться, посвятить себя, тщательно обдумывать, думать о разных сферах жизни. И апостол Павел здесь говорит к нам, людям, которые пресвитеры, и также обращается к церкви всей, чтобы они понимали, кто они.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Цель нашей жизни здесь, на земле – прославить Бога. Потому только тогда, когда наша жизнь прославляет Бога, можем мы сказать, что она исполняет назначенную ей функцию. И вот невольно возникает вопрос, как может наша жизнь прославлять Бога? Дорогие мои, это возможно одним и только одним путем – исполнением Его воли. Тот, который один до совершенства прославил Бога здесь на земле, Иисус Христос, так выразил эту истину в своей первосвященнической молитве. Слушайте, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как прославил Иисус своего небесного Отца? «Исполнением Его воли. Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», — говорит Он. «А дело, которое Бог Отец поручил своему Сыну исполнить, было твое, мой друг, и мое искупление». Совершив наше искупление, Он этим самым прославил своего Отца. Поэтому Он мог сказать, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И теперь спрашивается, в чем же заключается воля Божия для нас? В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А спустя несколько стихов апостол Павел повторяет ту же истину, говоря, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Хотя мы уже провели несколько бесед на эту тему, я бы хотел посвятить и сегодняшнюю проповедь этому весьма важному вопросу о нашем освящении. С чего же нам начать? Как мне жить свято? Ты говоришь, я так часто старался, пробовал, но все мои попытки кончаются только разочарованием, и у меня ничего не выходит. И вот, дорогие мои, чтобы найти удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны начать с правильного конца. Вся беда в том, что мы начинаем не с того конца. Или мы так озабочены самими собой, ища в себе какую-то способность жить святой жизнью, или мы поглощены мечтами о необходимости какого-нибудь потрясающего переживания или внезапного прилива чувства святости. И несмотря на наши искренние ожидания добиться цели, мы терпим одну неудачу за другой. И причина та, что мы начинаем не с того конца. Как говорят, мы ставим телегу перед лошадью, ожидая, что телега потянет лошадь, и удивляемся, почему у нас ничего не выходит. Как же нам преобразиться в образ Иисуса Христа? А ведь это и есть освящение наше – быть подобными Сыну Божьему. Взиранием на себя – ожиданием какого-то внезапного, душеволнующего переживания? Нет. Как говорит апостол Павел, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. На кого нам должно взирать? На какой-нибудь опыт или дар? Нет. На Господа, на Иисуса Христа. Псалмопевец Асав обнаружил этот секрет. Заметьте, когда он смотрел на людей, говорит он, тогда едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Когда он подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро, и когда думал, как бы уразуметь все это, то обнаружил, насколько безнадежны были все эти старания. Кипело сердце его и терзалась внутренность его, и он говорит: «Я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Однако поворотным пунктом в жизни Асафа было, когда он обнаружил, что его победа зависит не от кого или чего другого, как только от Бога, и что ему нужно только взирать на Него. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Бог стал центром и всем для Асафа. Он обнаружил, что для него достаточен был Бог. К тому же заключению пришел Давид, псалмопевец. И к тому же заключению должны мы прийти. Возлюбленные, нет более дивного открытия, которое мы могли бы сделать, чем обнаружить, что Бог один достаточен для всех потребностей наших. Нет такой нужды, которую Бог один не может удовлетворить. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, говорит Давид. И потому он дальше мог добавить, не поколеблюсь более. И дальше он говорит, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Дорогие братья и сестры, можем ли мы сказать, что Христос – вся наша опора? Кто нам на небе, и с Ним ничего не хочу на земле? Возлюбленные, сколько мы желаем, кроме Христа? Мы требовали чувства или ощущения Его присутствия, или мы искали внутренние откровения Его любви, или успех в Его работе, или какой-нибудь знак Его одобрения, или дар, которым мы могли бы похвалиться. Иначе говоря, кроме Христа мы искали многое другое, думая, что Он один недостаточен для нас. Псалмопевец говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя». А как мы говорили? Только в благословениях Божьих успокаивается душа моя. Или только если я получу тот или иной дар, тогда успокоится душа моя. Только когда я получу какое-нибудь важное служение для Бога, тогда успокоится душа моя. Или я только тогда успокоюсь, когда получу приятные и возбуждающие чувства. Выходит, что Бог – наша последняя надежда, и мы к Нему приходим только тогда, когда нам некуда больше идти. И как ни странно, но Бог это позволяет. Почему? Чтобы мы обнаружили, что Он и только Он один – наша твердыня, спасение и убежище. Бог сам ведет нас в свой покой, и этот покой мы найдем только тогда, когда Он будет всецело нашей надеждой и нашим упованием. О, возлюбленные, насколько наши чувства безнадежны, они меняются, как погода. Наш труд для Господа может внезапно кончиться. Друзья нам могут изменить. Молитвы наши могут казаться неотвеченными. Обетование, которое мы думали, что получили от Бога, почему-то не исполняется. И на то, что мы больше всего надеялись дать нам желаемое удовлетворение, отнято от нас. И что же у нас осталось? У нас остался Бог. Достаточен ли Он нам? Можем ли мы сказать, что только в Боге успокаивается душа моя? Что Он и Он один, слава моя, крепость силы моей и упование мое? Это, возлюбленные, не значит, что у нас не будет хороших чувств или духовных переживаний, или даров, или откровений, или успеха в деле Божьем. Мы можем иметь все это, но они должны быть результатом нашего упования на Бога, а не целью. Притом мы не должны смотреть на все это, как на барометр нашей духовности. Мы можем все это иметь сегодня, а завтра быть лишены его. Поэтому мы должны быть независимы от всего этого и зависимы только от Бога. Ты и я должны обнаружить, что в Боге все источники наши, и потому Он достаточен всем нашим нуждам. Он – освящение наше, Он – все, независимо от того, что нам подсказывает наше чувство. Когда мы обнаружим, что Бог один достаточен нам, тогда мы сможем сказать, как некогда сказал пророк Аввакум, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И почему он мог это сказать? Слушайте, что он дальше говорит. «Господь Бог! Сила моя». Видите, дорогие мои, Бог нас создал для себя, и мы никогда не найдем покоя, пока Он не станет всем для нас. Когда мы увидим и поймем, что наше освящение от начала и до конца зависит от Господа, и мы, наконец, убедимся, что Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тогда мир и покой должны будут соблюдать сердца наши и помышления наши, но, как апостол Павел говорит, во Христе Иисусе, благодарение Ему вовек. Теперь, что же нам делать? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я задам другой вопрос. Что ты сделал, чтобы спастись? Ты скажешь, я должен был веровать в Иисуса Христа. Хорошо, что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит положиться на Него, покоиться в том, что Он совершил для нас. Наше спасение не зависело от нашего делания, но от того, что сделал Христос. Он сделал, и потому мы сделались. Ты не можешь стать чадом Божьим иначе, как упованием на Христа, когда положишься на совершенное им дело. И вот пока ты не пришел к тому, что готов был сказать, «Я ничего не могу сам сделать, чтобы спастись, но Бог все совершил для меня в Иисусе Христе», то ты не мог сделаться истинным христианином. Это, возлюбленный, основной принцип христианства. От начала до конца наша духовная жизнь зависима от Иисуса Христа. Во Христе Бог даровал нам все потребное для жизни и благочестия, и наше дело покоится в том, что сделал Он. Как скоро мы теряем наш взор на Христа, подобно Петру мы начинаем тонуть. Как мы склонны смотреть на обстоятельства, на наше настроение и чувства. И когда мы это делаем, тогда мы не надеемся на Христа, а на что-то другое. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, «Путь мой скрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего», обращается пророк Исаия к народу Божьему. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». И дальше он приводит контраст между теми, которые надеются на себя и которые взирают на Господа. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Лучшие, самые свежие, самые зрелые и сильные в человеке – юность, и она утомляется, и она ослабевает, и она падает. А так начинается следующий стих, и тут пророк приводит другой разряд людей». А надеющиеся на Господа, будь они дети, юноши, девицы, взрослые, старые, кто бы они ни были, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. В чем же секрет? Не в возрасте, не в их силе, но они покоятся в Господе, они надеются на то, что Он сделал для них». Они взирают на Него, и в силе Его они летят. Они бегут, и они идут, и они не устают и не утомляются. Да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Не бойся, червь Иаков, я помогаю тебе», — говорит Господь и Искупитель твой. «Кто мы сами по себе? Червячки. Но с Богом мы делаемся орлами». Псалмопевец говорит, «С Богом я поражаю войско, с Богом я перепрыгиваю стену». Так в подлиннике. Какие чудные слова сказаны в послании к Коринфянам. Слушайте, они принадлежат каждому чаду Божьему, и тебе, мой брат и сестра. Эта истина не зависит ни от твоих чувств или настроения, ни сколько времени ты знаешь Господа. Будь ты верующим 2 дня или 20 лет, эта истина касается тебя. Слушайте, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все принадлежит тебе, потому что ты принадлежишь Христу. Все, что нам нужно, Он сделался для нас. Премудростью, праведностью, освящением, искуплением и все остальное. Мой дорогой верующий друг, ты можешь смело сказать вместе с апостолом Павлом, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Все это ты имеешь во Христе Иисусе Господе твоем. А если ты не во Христе Иисусе, то ты этого не можешь сказать». Однако ты можешь быть во Христе Иисусе, как верой. Бросься на Его милость, покойся в Его совершенном деле искупления, надейся только на Его благодать, и ты будешь спасен. А быть спасенным – это значит быть во Христе. Веруй, мой друг, и ты будешь спасен. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы, одного из 12 так называемых «малых пророков» Ветхого Завета, является книгой, которую неверующие критики старались опровергнуть. Ее содержание старается и теперь опровергнуть сомнением. Главная причина заключается в повествовании о большой рыбе, которая проглотила непокорного в то время Богу пророка. Но он остался жив. Эти неверующие агностики и атеисты при чтении ее улыбаются, считая трагическую повесть пророка Ионы выдуманной. Другие же читают ее и относят к аллегорическим писаниям. Но эта небольшая книга не является ни аллегорией, ни фантазией неизвестного автора древности. Она принадлежит перу пророка, который в действительности пережил эту драму непослушания воли Божьей и его чудесное избавление от смерти. Это необычайное переживание помогло Ионе понять любовь Божью к погибающим грешникам и к самому себе. Он был восстановлен милостью Господней на служение, которое временно потеряв из-за непокорности Богу. Верующий читатель, наоборот, получает благословение для души своей. Он чувствует любовь Божию к человеку и видит его царственную власть. Страницы этой книги трогательно передают способ, каким Бог привел пророка к пониманию его воли и любви. Хотя сама книга не указывает на период времени, когда Иона жил и служил Богу, но 4 книга Царств, 14:25, проливает свой ценный свет. Слушайте. Он, Иеровоам II, восстановил пределы Израиля от входа в Ямав, моря пустыни, по слову Господа, которое он изрек через раба своего Иону, сына Новатова, пророка из Гавхефера. Эти слова точно подтверждают факт, что пророк Иона не есть мифическая личность. Более того, он жил в определенное время истории Израиля. Согласно этому сведению, можно сделать заключение, что Иона был одним из учеников Елисея, который имел пророческую библейскую школу того времени. Иеровоам царствовал 41 год над Израилем. Его победы над другими народами имели прямую связь с пророческим служением Ионы. Победы Иеровоама, в особенности в начале его царствования, являлись очень серьезными. Пророк Иона имел склонность к служению пророкам государственного деятеля. Это не было чем-то странным. В истории Израиля и Иуды пророки неоднократно были такими служителями, совершавшими влияние на царей и вообще на национальную жизнь своего народа. Таким видным пророком, государственным деятелем был Даниил, хотя он и был пленником в стране Вавилонской. Даниил имел большое влияние на ход истории этих древних империй Вавилона и Медо-Персии. Пророк Самуил руководил жизнью страны до того времени, пока народ не потребовал, чтобы он поставил им царя, как и в других народах были цари. Поэтому двойное служение Ионы было естественным и вполне возможным. Можно думать, пророк Амос и Осия были современниками Ионы, так как они жили и пророчествовали в дни Иеровоама II в Израиле. Господь проявил свою великую милость к народу, впавшему в идолопоклонство, послав им таких пламенных пророков, чтобы они звали Израиль на правильный путь поклонения Богу и жизни вообще. Мы снова повторяем слова, сказанные нами раньше, что Израиль после отделения от Иуды и Иерусалима не имел ни одного царя, которого можно назвать вполне богобоязненным и поклонявшим Господу от всего сердца. Все цари Северного Царства были идолопоклонники и вели народ на путь духовного падения и блуждания вдали от Бога.

0: Но несмотря на такое положение, Бог посылал пророков Израилю для обличения, наставления и ободрения духовного. Даже и в наши времена, когда есть много отступлений от Бога руководителей стран, все же эти народы не лишены возможности слышать голос Божий, возвещают истину Божью отдельной личности, рискуя своей жизнью, перенося гонения и страдания за имя Христово. Мы благодарим Его, что Он не оставляет мир без Своих свидетелей, возвещающих Его любовь и спасение во Христе Иисусе. Но они также не умалкивают и о судах Божьих, которые приближаются на нашу землю. Принимая все это во внимание, мы видим, что Иоанн занимает в Библии важное место. Он, как пророк и государственный деятель, пробовал убежать от Бога, посылавшего его пойти в страну чужого враждебного народа, в город Ниневию, и возвестить им волю Божию и милость его к ним, что он готов простить этот народ и спасти его от суда и погибели. Причина непослушания Ионы заключалась в том, что он был большим патриотом своего народа и не желал, чтобы Бог явил милость свою к людям Ассирии, в особенности в многочисленной Ниневии, в столице этой страны. Иона не хотел видеть Ниневию духовно пробужденной, кающейся в грехах своих. И таким образом Ассирия избежала бы суда Божия. Иона хотел, чтобы Бог совершил этот страшный суд и разрушение над враждебным Израилю народом. В этом он видел политическое спасение Израиля. Таковы были чувства и желания пророка Ионы. Но они оказались в конфликте с желаниями и мыслями его Бога, полного милостью и сострадания к невинным детям и вообще к народу Ассирии. Другие пророки тоже проявляли сильный патриотизм, обличая вождей своего народа в грехах их и призывая народ к покаянию. Но ни один из них не пережил такого душевного конфликта с Богом, как пережил Иона. В этом мы получаем предупреждение и наставление быть послушными воле Божьей, если она даже мало понятна нам, и мы поступили бы иначе. Книга Ионы начинается такими словами: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в город великий Ниневию и проповедуй о нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Таково было повеление Божье. Но Иона поступил иначе. Он воспротивился повелению Божью и встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Только читая четвертую книгу, книги Ионы, мы приходим к убеждению относительно мыслей Ионы и причины его непослушания Господу, о чем говорили немного выше. Вероятно, перед бегством от Бога и желанием его спрятаться в Фарсисе, Иона жаловался Богу и не был в состоянии согласиться с его милостью к Ниневии. Слушайте 4 глава 2 стих. «И молился он Господу и сказал: О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, многотерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона не был согласен с планом Божьим, чтобы ниневитяне покаялись и избежали разорения и бедствия. Он избрал и рисковал руководиться своим крайним патриотизмом из-за любви к своему народу. На этом основании Бог так поступил с Ионой, послав великую бурю на море и допустив, чтобы он был брошен в море по его просьбе, но также и чудесно был бы избавлен от смерти явной. Совершилось великое чудо. Таким путем Господь повел Иону, чтобы он понял и увидел глубину сердца Божия, его милость и любовь, прощающую кающегося грешника. Бог видел непослушание Ионы, что оно было вызвано чрезмерной ревностью, ошибочной ревностью патриотического характера. Так Господь поступает и с нами, когда мы приходим в замешательство и не видим ясно воли Его. С большой любовью Он ведет нас шаг за шагом, даже тяжелыми стезями для нас, дабы мы уразумели правильность Его повелений, действий и суда Его над нами. Наше упорное восстание против Его святой воли приводит, несомненно, к нашему наказанию и временной потере контакта с живым Богом. Начальные стихи 1 и 3 глав «И было слово Господне к Ионе» является ключом ко всей книге. Первых две главы передают о поручении, которое Бог сделал Ионе. Третья и четвертая глава свидетельствуют о повторном повелении Божьем Ионе и о его послушании, принесшем великое благословение. Эти две части книги следует помнить при более близком изучении книги Ионы. В те дни Израиль заключал политические пакты с другими народами, но в религиозном отношении исключал себя от всякой им духовной помощи. Это отразилось и в Ионе. Он имел в сердце большую преграду, как было уже сказано. Господь удалил ее, послав ему некоторые важные переживания, о которых будет речь позже. Вся эта книга является чудной. Бог милостиво и терпеливо приготовлял Иону для служения ему. Бог приготовил большую рыбу в море, а также растения и червя, грящий ветер, объясняя Ионе их значение и милость свою. Постепенно Иона увидел Бога и его план. Бог не желает смерти грешника. Он Спаситель милосердный.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Александр Даниилович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга является Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
1: Глава 14. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь над царем Вавилонским и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. От преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землей, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь, и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлой истребительной, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с плеч их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю с голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте ворота, вой голосом город. Распадешься ты вся, земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Глава 15. Пророчество о Моаве. «Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевой. У всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Иоации. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве. Бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды немримо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжения, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эглеима плач его, и до Беэр-Элима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране». Глава 16. «Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь их покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давида судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля есивонские оскудели, также и виноградник сивамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Поэтому и я буду плакать о лозе сивамской плачем Иозера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Илиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет виноград в точилах, я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Муаве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Муав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Муаве издавна. «Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Муава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный». Глава 17. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израилевых, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что при уборке хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израилевыми, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в папирусных суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, землю которого прорезают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю прорезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем, «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские. Совет мудрых советников фараона стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом, один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирийцы, и наследие мое, Израиль».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Как вы уже заметили, мы подошли уже ко второй главе послания к Ефесянам после очень длительной остановки в первой главе. В этой второй главе продолжается мысль, начатая в первой главе, где говорилось о важном предмете. Глава вторая начинается с союзом «и вас», то есть всех тех в Ефесе, которые были в то время христианами, последователями Христа, «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Павел говорит о могущественной силе, друзья, которая воскресила Христа из мертвых. И эта же самая сила воскресила и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим в прошлом, и сделала детьми Божьими. И она продолжает действовать в нас, верующих. Это то, что дети Божьи хотят переживать обильно в своей жизни. Они хотят, чтобы эта сила действовала в них могущественно. Об этом молился апостол Павел, когда к нему дошли

Говоришь мне, дай мне жить жизнью с избытком, как ты живешь, даруя жизнь другим. Уважаемые друзья, эта молитва находится в сердцах многих и многих детей Божьих. Апостол Павел здесь хочет открыть нечто из той могущественной силы, которую Бог являет в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Бог возносит такого человека из духовной смерти и переносит его в сферы духовной жизни. Но Бог не очень спешит предоставлять человеку силу воскресения. И это вполне понятно. Подумайте, друзья, подумайте о веках, которые прошли, когда человек еще ничего не знал о атомной силе. Потом человек открыл эту силу. И это изменило весь мир. Но сделали ли этот мир лучшим для жизни? Нет, мой друг, это наполнило сердца людей страхом, видя, каким опасным стал человек, имея в руках эту ужасную силу разрушения, хранящуюся в малом атоме. Мы часто живем в страхе, хотя и уверяем себя, что народы не посмеют воспользоваться этой силой разрушения. Как видите, человек становится очень опасным, имея в руках физическую силу. И этим можно отчасти пояснить, почему Бог не спешит дать в руки человека другую, величайшую силу, хотя это и сила воскресения. И здесь, друзья, мы видим проявление этой силы верующих. Бог дает силу воскресения верующему в меру его веры. Глава 2 в действительности занята другой темой. Первая глава говорила о церкви, как о теле Христовом в этом мире. Через церковь вы можете выразить себя. И Господь Иисус выражает себя в этом мире сегодня через свою церковь-слушатель. Тема второй главы – это «Церковь есть храм». Этот храм в некоторой мере соответствует храму Ветхого Завета, которому предшествовала скиния, собрание в пустыне. Сравнение это само очевидно, хотя контраст здесь резкий, выражающий. Скиния и храм, например, были сделаны из живых акаций, срубленных и переделанных на доски. Но для церкви Бог берет мертвый материал и делает из него живой храм, слушатели. Скиния и храм были местом присутствия славы Божьей. Церковь же является местом присутствия личности Духа Святого, присутствия самого Господа Бога. Скиния и храм были определены для совершения ритуалов и повторных жертвоприношений за грех. Церковь же построена на одной жертве Иисуса Христа в историческом прошлом, и эта жертва не повторяется. Это то, о чем говорится в послании к евреям в 9 главе. Христос вошел в самое небо, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе належало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею, мы читаем в послании к евреям. Друзья, в церкви нет ритуалов, она функционирующий организм, в котором Святой Дух действует через живые камни, которыми являемся все мы те, которые уверовали и приняли Господа Христа. Разрешите мне подчеркнуть здесь, что Бог не дал церкви ритуалов, которые совершались в храме, хотя, к сожалению, многие официальные церкви приняли это из Ветхого Завета. В церкви не только отсутствуют храмовые ритуалы, но и сама церковь – это храм. Храм, сделанный, в отличие от старозаветного храма, не человеческими руками, но самим Богом, из возрожденных людей,
И, слушатели, Господь Бог поселяется в наших душах, и наши души мы

0: становимся церковью, друзья. Мы есть церковь Христа, носящая в себе Иисуса Христа. Мы есть церковь, друзья. Слушайте, что говорится в Деяниях апостолов, в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание, и все». А в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, вот что говорится к верующим. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Слушатели, вы и я, узнав Господа Христа, познав Его и приняв Его, уверовав в Него, мы являемся Его храмом. Израиль никогда не верил, что Бог может вместиться в храм. Когда Соломон посвящал храм Богу, он молился, говоря: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил». Мы читаем это в третьей книге Царств, в 8 главе. Друзья, каждый научный израильтянин понимал, что Бог не может жить в храме в этой небольшой, так сказать, коробочке. Бог сказал им, что храм – это лишь место, где Бог будет встречаться с ними. И это причина, почему они приходили в храм именно с жертвоприношениями и ритуалами. Другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Язычники, став прозелитами, могли входить в отделенное для них во дворе храма место, называемое двором язычников. Двор язычников стоял влево от храма. В самый же храм язычникам запрещалось входить, но не так в церкви. В ней уверовавшие язычники имеют равное место с уверовавшими евреями. Апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Видите, слушатели, мы, все те, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовавшие язычники, будь то вы русский, украинец, или немец, или американец, японец, или кто бы вы ни были, вы теперь стали близки друг к другу и Господу, и посажены, написано, на небесах во Христе Иисусе. Это, слушатели, это мы лишь только нарисовали фон для второй главы послания к Ефесянам, а теперь приступим к ее рассмотру. Хотя мы остановимся сегодня только на двух первых стихах из этой главы, я все же хочу прочитать первых 10 стихов. Этим путем нам станет более ясно, о чем говорится в первых двух стихах. Итак, читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, как вы видите, здесь мы прошли через всю историю мертвого во грехах и преступлениях человека, который был спасен и оживлен Христом и с Ним воссел на небесах. Мы некогда жили, как написано здесь, во грехах и преступлениях по обычаю этого мира. Мир здесь представлен не как физическая вселенная, но как упорядоченная система, если так можем сказать, как общество, цивилизация, обычай жизни в этом мире, друзья. Эта жизнь совершалась по воле князя. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны. Мы исполняли волю духа, который противится Богу. Этот дух назван князем, господствующим в воздухе. В другом месте апостол называет его Богом века сего. Он говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Так читаем во втором послании Коринфянам в 4 главе 3 и 4 стихи. Уважаемые друзья, обычно Писание говорит об этом духе как о сатане противнике Божьем. Он же, как и вы видите выше, Бог века сего. То есть ложный Бог, которому поклоняются все те, которые не познали истинного Бога. Этот дух живет во всех грешниках и производит в них упорство. Упорство и противление Богу. Стоит задуматься об этом, друзья. Если вы еще не любите Бога, если вы еще не верите в Него и не уважаете Его, если вы не любите Его Слово, тогда у вас живет именно этот дух, дух противления Богу. Как во время апостола Павла почти 2000 лет тому назад, так и в наше время противление Богу остается тем же. Оно всегда, всегда действует в сынах противления. И представьте себе, что Бог имел силу извлечь нас из этого ужасного состояния, всех тех, кто уже уверовал. Бог извлек нас Его могущественной силой и поставил нас на нерушимой скале, которой является Сам Христос. Он действовал силой воскресения, о которой мы говорили именно во второй части первой главы. Мы спасены, и мы верим по действию державной силы великого Бога. Мы верим именно поэтому. Эта сила действует к воскресению. Мы лишь ожидаем это воскресение. Вначале она воскрешает нас в духе, потом воскрешается вся наша жизнь, когда мы даем в себе место действию этой силы, и, наконец, наши тела будут воскрешены этой же самой силой. Чудный и дивный Господь, действующий в Его великой силе, воскрешающий нас и преображающий нас в образ Христа. И ничего больше не остается, как сказать «Слава Ему за все это».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: прости.
1: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассе. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассе был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасси шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков, ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог, таким образом, не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью, однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. Если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. «Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». И поставил Ефрема выше Манассе». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке возле Сихора и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. – Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам. Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни Церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля – и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось, и это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись, однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком, лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять». Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает, и ему придется, наконец, остановиться, но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. Он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал, как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен. «Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города – из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу. И Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников. Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем? Как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И далее, уже во второй главе стих 5, Петр продолжает: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это он говорит? Он говорит о тех, кто искуплен драгоценной кровью Христа. Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник, и мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». «Поклонятся тебе сыны отца твоего». Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот Ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. «Доколе не приидет примиритель, правитель народов». Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей Вселенной. В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он пастырь, отдавший жизнь за своих овец, и он верховный властитель, который еще придет. Он твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящи очи его от вина и белы зубы от молока». А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. «Моет в вине одежду свою». В каком таком вине? В крови, в своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды Его будут красными. Ему зададут вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови Его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russiansobachka.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Выживание наиболее благородных. В телевизионных передачах о природе мы часто слышим о том, что миром природы управляет принцип выживания наиболее приспособленных. Самые агрессивные процветают за счет тех, кто не успевает убивать и грабить с такой же скоростью. Этот же принцип многие применяют и к людям. Говорят, например, что в бизнесе процветают самые агрессивные, жесткие, безжалостные конкурентам. Верна ли такая картина человеческой природы? Африканские дикие собаки охотятся стаями. Насытившись, они передают добычу остальной стае. Так что свою долю получают даже те, кто ранен и не может охотиться. Также ведут себя самцы и шимпанзе, добывающие еду для всего рода. Такое же сотрудничество мы наблюдаем у общественных насекомых. Истина состоит в том, что без объединения и сотрудничества жизнь была бы невероятно жестока, а то и вовсе невозможна. Если бы основополагающим законом природы было выживание сильнейших, многие живые существа давно бы вымерли. Взаимопомощь – вот что способствует выживанию. Насилие, эгоизм, агрессивность – все это присутствует и у животных, и у людей, но при этом снижается качество жизни. Мораль выживания сильнейших свидетельствует о том, что человеческий грех изменил этот мир, сделал его не таким, каким его создал Бог, и о том, что всем нам необходимо прощение грехов в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

сиянием вдруг скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Тайны Библии».
2: Еще одна тайна – это боговдохновенность Библии. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорится: «Все Писание боговдохновенно и полезно». Что значит боговдохновенность? Это значит, каждое слово в Священном Писании представлено как абсолютно верное слово. «Ибо истинно говорю вам», Матфея 5 глава 18 стих, «доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона моего». То есть речь идет о том, что в Священном Писании каждое слово, которое здесь представлено, вдохнуто Богом. Опять-таки, критики, которые критикуют Библию, они говорят: так подождите, если это Бог вдохнул, почему мы видим разный стиль написания? Почему мы видим, что Ветхий Завет написан на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке? Почему мы видим, что Лука был образованный человек, и он написал более классическим, более литературным, более гладким греческим языком? А Иаков написал проще гораздо, или апостол Павел пишет очень импульсивно? То есть, по всей видимости, это люди писали. Мы можем видеть характер человека через его послание, через его книгу. В этом заключается тайна, что Бог смог соединить вот эти две вещи: свою абсолютную волю, свою абсолютную истину, абсолютную точность в каждом слове, и при этом сохранить стиль каждого автора, сохранить его язык. Бог использовал его настроение, Бог использовал его обстоятельства, Бог использовал конкретные ситуации, в которых находились одни или другие авторы Священного Писания, для того, чтобы вложить свою волю, для того, чтобы выразить свою волю такой, какая она должна быть. Это еще одна тайна. Опять-таки, если мы не признаем, что Библия имеет внутри себя тайны, нам очень сложно будет разобраться во всех подобных обстоятельствах. Мы будем иметь тенденцию или усложнить это, или упростить каким-то образом, лишив Священное Писание его силы и действенности. Еще одна тайна – это божественный суверенитет и ответственность человека. Это постоянный вопрос, который часто у многих людей возникает. Например, Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Смотри, Писание говорит очень ясно, что того, что Господь не повелел быть, не бывает, не происходит на земле. Это ясное указание о суверенитете Божьем. Посмотрите следующий стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Очень интересно, что эти два стиха идут один к одному. Смотрите, ясно написано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть Бог допускает все. От уст Всевышнего происходит бедствие, и от его уст происходит благополучие. Но когда речь идет о том, что человек сетует, здесь же, следом же, этот же Иеремия говорит такие слова: «Но когда ты сетуешь, не сетуй на Бога, а сетуй на грехи свои». И вот здесь мы, люди, не можем этого понять. А как это так, на грехи мои, если это Бог сказал? Здесь люди пытаются устранить или одно, или другое. Вот почему возник этот большой-большой спор между кальвинизмом и арминианством. Когда люди пытаются расчленить эти две вещи разные. Люди пытаются в одностороннем порядке как-то объяснять одну или другую. И они говорят, если Бог такой, что Он повелевает все, что, что происходит, тогда Он ко мне не должен иметь никаких претензий. Писание говорит по-другому. Писание говорит, да, действительно, происходит то, что Господь повелел. Но в то же самое время, сетуй на грехи свои, а не на Бога. И опять-таки, мы не можем, это вот две вещи, которые в нашей системе координат не ясны. Они как-то таинственным образом соединяются в Божьей системе, в Его разуме, в Его мудрости. Есть еще такие же подобные тексты. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Смотри, очень ясно сказано об ответственности человека. Иметь страх, иметь трепет, совершать спасение, то есть свое спасение реализовывать в жизни. И здесь же 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Слову Своему. Посмотри, это как бы два взаимоисключающих понятия. Если Бог производит во мне свое хотение и действие, тогда все, что мне нужно делать, просто сидеть и ждать, когда Он это произведет. Опять-таки, в нашей системе мы пытаемся расчленить эту тайну и пытаемся каким-то образом, упростить этот процесс. Пытаемся представить его, разобрать и сказать, значит, тогда нужно или со страхом совершать, или Бог производит. И мы не можем увидеть это вместе, мы не можем увидеть эту тайну, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Очень много практических истин, которые связаны с этим вопросом. Следующая проблема причины многих Божьих действий – это один из примеров Божьих тайн. Смотрите, в Библии много ситуаций, которые нам непонятны. Мы не понимаем, почему Бог делал так. Например, Бог взял и уничтожил, по подсчетам, примерно 10 миллиардов человек жили до потопа. И уничтожил 10 миллиардов человек одним махом. Библия говорит, все, что об этом Библия говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, у которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. 11 стих. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, и всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Казалось бы, ясное объяснение, да, земля наполнилась злодеяниями, поэтому Бог уничтожает всех людей, которые жили. Но неверующие люди задают вопрос, а как же дети? Это 10 миллиардов. Из этих 10 миллиардов, может быть, 1 миллиард детей, которые ничего не понимали абсолютно. И можно много подобных вопросов задавать. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, явно не предназначен объяснить вот эти вопросы. Подобная ситуация. 1 Царств, 15 глава, 2 стих. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Некоторые люди пытаются как-то опускать эти тексты, обходить их, замалчивать. Говорят, а ты это пока не читай. Но это написано. Это говорит Бог. Так говорит Господь Саваоф. За что? За то, что Амалик не поприветствовал Израиля, когда Израиль проходил. Израилю пришлось обходить другой дорогой. И за это так жестоко. Ну ладно, руководство. Кто принимал решение? Руководители Амалика, да? Руководители Амалека принимали решение. Но почему-то Бог берет и уничтожает всех и говорит: не давай пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И сколько вы не будете пытаться разгадать это, вы никогда не разгадаете. Бог этого не объясняет. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы подходим к Библии с такой презумпцией, с таким предположением, что мы должны здесь все понять. Мы подходим к Богу как к президенту, который хотя бы один раз в год должен отчитаться перед всеми и сказать, почему он сделал это или сделал это. Да, он, конечно, большой и сильный, у него много прав, у него много возможностей, но перед нами ты лучше все-таки отчитайся. И поставь. А иначе мы тебя свергнем. Иначе нам такой Бог не нужен. Так говорят люди. Это человеческое отношение к тайнам Божьим. То есть, когда человек подходит к Писанию, он подходит с претензией на то, что он все здесь должен понять. Если он не понял, тогда он спишет этого Бога и найдет себе другого. Тогда он его переопределит. Тогда он найдет другой вариант Бога. Тогда он выберет из этого же Писания те места, которые ему нравятся, отложит то, что ему не нравится, и скажет: вот такой будет Бог. Нам непонятны причины многих Божьих действий. И не будут понятны. Мы многое поймем тогда, когда придем в вечность. Но даже там мы не все поймем. Итак, мы говорим о тайнах Священного Писания. Мы говорим о том, что на страницах Священного Писания есть много истин, есть много моментов, которые Бог оставил без объяснения. Естественный вопрос, который возникает у всякого мыслящего человека: почему? Почему мы не можем объяснить многих вещей на страницах Священного Писания? Я хотел бы начать объяснение этих причин существования тайн Священного Писания с другого вопроса. Как вы думаете, почему Бог обязан нам давать ответ вообще какой-то? И обязан ли Он? И откуда взята эта идея, что Бог обязан нам давать ответы? Эта идея взята с неверного понимания Бога, того, кто такой Бог. Эта идея взята с того, что мы пытаемся свести Бога с уровня суверенного владыки на уровень человеческого или, так скажем, соизмеримый с людьми. Мы считаем, что мы имеем право ставить под вопрос то, что делает Бог. Вы знаете, кто первый это сделал? Первый это сделал дьявол. Это прямой результат грехопадения, когда мы пытаемся поставить под вопрос то, что Бог делает. Помните, дьявол подошел к Еве, и первое, что он сказал, он говорит: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Дьявол подходит, это его самый первый шаг. Это самая первая ступень обольщения. Дьявол подходит с тем, чтобы заронить сомнение в сердце, в сознании человека. Вот почему я все время проповедую о суверенности Божией. Вот почему я все время говорю о том, что мы не имеем права требовать от Бога каких-то наших человеческих условий. Почему? Потому что Бог не человек. Потому что мы люди, воспитанные, выросшие в человекоцентричном гуманистическом обществе, мы переносим вот эти правила своего социального круга, в котором мы живем, на наши взаимоотношения с Богом. И мы говорим о том, что мы имеем каким-то образом право какое-то на то, чтобы требовать от Бога ответов на сложные вопросы. На самом деле не имеем никаких прав. С этим постоянно спорят. Люди пытаются с этим не согласиться. Верующие люди, многие верующие люди пытаются каким-то образом поставить все-таки, сделать этого Бога, в которого они верят, сделать его, ну, хотя бы немножко обязанным перед нами отчитаться. Ну, посмотрите, что говорит Библия. Сложная ситуация. Книга Иова. Знаете эту историю? Знаете, что Иов находится в состоянии, когда у него было отнято все. У него была отнята семья, его 10 детей взрослых уже. У него был отнят его бизнес, все богатство. У него было отнято здоровье. То есть он был в мучениях, в страшных физических мучениях. Причем, ожидая своей смерти, он проклинал день своего рождения, он говорил, когда же я умру, он хотел умереть. Это очень тяжело, когда человек знает, что он не выздоровеет, и в то же самое время еще не умирает. Это очень тяжело. Он потерял социальный статус, он был выброшен за деревню, ему не разрешали быть в обществе. Нам очень трудно это представить. Нам трудно представить себя на месте Иова. И когда Иов задает Богу вопросы, когда друзья собрались вокруг Иова, когда Иов задает Богу вопросы, вы знаете, что Бог ему отвечает? Конечно, Иов не знал того, что происходило на небесах. Иов не знал, что дьявол пришел, не знал вот тот разговор, который был между Богом и дьяволом, о том, что дьявол просил разрешения на то, чтобы испытать Иова. Иов ничего это не знает. Но смотрите, когда Иов задает Богу вопросы, и Бог встречается с Иовом, Бог говорит с Иовом, как бы вы представили себе, что Бог должен был бы говорить? Наверное, Бог должен был бы прийти, похлопать его по плечу и сказать: «Потерпи немножко. Ты знаешь, что дьявол пришел и сказал вот так и так. Иов, он тебе служит только за то, что ты ему все даешь. Потерпи чуть-чуть, выстой, будь твердым, и я тебе все дам. Я тебе дам много богатств, еще больше, чем у тебя было». По идее, так должен был Бог сказать, да? Во всяком случае, с нашей точки зрения. По-человечески так. Посмотри, что Бог говорит. Бог приходит к Иову и говорит: «Слушай, кто это говорит? А ну-ка припаяшься сейчас, я тебе буду задавать вопрос». Это он говорит Иову, страдающему, у него разлагается тело, он скребет себя. Инвалид, больной, калека, забытый, заброшенный всеми. И Бог приходит к этому человеку, который имеет все права по-нашему, по-человеческому. Все права имеет задавать вопросы. Ладно, те, которые богато живут, которые в благополучии, а этот-то имеет право задавать вопросы. И Бог ему отвечает очень просто. Он говорит: «Кто ты, задающий вопрос?» Посмотри, 39 глава с 31 стиха. «И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он?» Посмотри, Бог подходит к Иову с позиции силы. Он подходит и не начинает ему объяснять всей той закулисной борьбы, которая происходила. Почему? Как вы думаете, почему это Бог не делает такой шаг? Потому что Божьей целью во всей этой истории показать Иову, кто такой реальный Бог. Что он из себя представляет. Показать Иову, что Бог не человек, что Бог не является соизмеримым с человеком. Друзья, мне кажется, вот здесь у нас возникают часто вопросы, когда мы подходим к Богу, и от этого мы обедняем свою жизнь. От этого наше христианство, наше познание Бога, оно становится бледным, потому что мы знаем Бога человекообразного. Потому что мы пытаемся его вместить в свои рамки, мы пытаемся его заставить делать то, что мы хотим. Посмотрите, 42 глава, здесь же Иов говорит, после того, когда он выслушал Слово Божие, смотрите, он говорит с 1 стиха, «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Вот это результат того, что Иов приблизился к Богу. Я хотел бы сказать о том, что каждый раз, когда мы подходим к тайнам, каждый раз, когда мы подходим к тому, что мы не понимаем, нам нужно знать, что есть Бог, который имеет право на тайны. Что есть Бог, который превосходит нас с вами. Кстати, это следующая причина, почему нам не все понятно. Дело в том, что если бы Бог даже стал все объяснять нам с вами, откуда у человека вот такое предположение, что все то, что Бог будет нам объяснять, будет нам понятно? Но откуда мы взяли такую идею? Почему это ради то, что Бог будет объяснять, будет нам понятно? По одной только причине люди это думают. Потому что они ставят себя высоко. Потому что они ставят себя в положение того, что Бог обязан перед ними отчитаться и на таком языке, на котором я буду понимать. Посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам, после того, когда он представил эту сложнейшую тему взаимоотношения народа израильского, церкви и Бога, он заканчивает вот этим восклицанием. Римлянам 11 глава 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки». Аминь. Так заканчивает эту часть послания апостол Павел. Вы знаете, в чем вопрос? Вопрос заключается не в том, чтобы Бог ответил на все ваши вопросы. Вопрос заключается в том, чтобы вы признали Его Богом. В этом начало христианства. И сегодня, если вы пытаетесь найти себе оправдание, сегодня, если вы пытаетесь найти какое-то объяснение, что вот это я не понимаю, вот это Бог мне не объяснил, вот это мне не ясно, причина этого одна – в том, что вы не желаете смирить свое сердце и признать Божие могущество и Его превосходство. Во-первых, ограниченный человек не способен, просто не способен знать все, что знает Бог. Посмотрите, наша способность знать очень маленькая. Некоторые люди знают немножко больше. И мы часто удивляемся, смотри, как много человек знает. Но знаете, даже самый умный человек, самый, может быть, эрудированный и интеллектуально развитый человек, его знание абсолютно капля в океане по сравнению со знанием Божьим. Почему? Потому что Божье знание безграничное. Насколько наивны мы, люди, когда мы приходим к Богу и пытаемся претендовать на то, чтобы вместить вот этот океан, безграничный океан Его знания в свою ограниченную черепную коробку. В свои ограниченные способности даже иметь информацию. Скорее всего, вы сегодня уже не помните, что вы изучали в 10 классе в школе. Больше того, те, кто сейчас в 10 классе, они уже забыли то, что они в начале недели проходили. Но почему-то мы претендуем на то, что мы, вот эти ограниченные люди, каким-то образом должны знать неограниченного Бога или все Его тайны. Больше того, если бы мы даже знали все, то у нас, кроме того, что иметь это все знание, еще должна быть способность это все знание понимать, сопоставить его правильно. Опять-таки, у Бога мудрость безграничная, у нас ограниченная. И мы очень часто смотрим на этот кубик Рубика и не можем его сложить, хотя его очень многие люди складывают за минуту или две минуты, или я не знаю, какой там рекорд. А мы не можем ему ума дать, куда эти красные и зеленые кубики развернуть. Вопрос заключается в том, что у Бога его знания, они превосходят наши знания. Поэтому все то, что человек может, он может прийти в смирении и сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Там, где я понимаю, это то, что я должен делать. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и детям нашим для того, чтобы мы исполняли все то, что Он говорит. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Дело в том, что Библия имеет определенную цель. Это не сборник таинственных историй. Это не книга, которая имеет своей задачей показать нам взаимодействие вот этих сложных лабиринтов божественных тайн. Абсолютно нет. Библия – это книга, которая дана нам с вами. Бог дал нам эту книгу для того, чтобы вы и я могли найти спасение в Иисусе Христе. Так написано. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Так вот, для того, чтобы открыть нам то, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог в разных местах этой книги говорит о вещах, которые нам непонятны. Он упоминает их только для того, чтобы мы могли понять главное, чтобы мы могли понять основу того, о чем говорит эта книга. Еще один текст, который говорит об этом же. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, здесь написано о том, что в Библии нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть абсолютно все то, что описано здесь, этого достаточно для того, чтобы мы правильно жили. К этому не нужно ничего прибавлять и ничего не нужно отнимать. И те вещи, которые непонятны для нас здесь, они нужны здесь. Они нужны для того, чтобы ярче нам представить общую картину. Для того, чтобы главная цель – жизнь и благочестие – были достигнуты в нашей жизни. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Написано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, если мы подойдем к Писанию так, как оно есть, и будем его по порядочку тщательно изучать, и будем жить по нему, его достаточно для того, чтобы мы могли быть совершенными. Последнее. Правильное отношение к тайнам Писания. Мы уже говорили о том, что в нашей жизни многое, перед чем мы должны просто смириться, мы должны признать Божье право какие-то вещи скрыть от нас. Первое правило, правильное отношение к Писанию – доверяйте Писанию. В Священном Писании нет противоречий. Священное Писание написано для того, чтобы мы могли доверять Ему так, какое оно есть. Дело в том, что для каждого из нас необходима вот эта простая детская вера. Если написано, что Библия вдохнута Богом, и каждое ее слово вдохнуто Богом. Если в это же самое время мы видим разный стиль в Священном Писании, значит, мы должны сказать, что да, Бог сумел это сделать. Если мы видим Бога единого и видим три личности Божества, мы должны признать, что так это есть. Нужно понять, что да, не все складывается в нашей сегодняшней системе координат. Но мы знаем, что у Бога все это прекрасно складывается. И однажды Бог сделает это для нас ясным. Второе. Всегда исследуйте значение текста или места Писания в его контексте. Опять-таки, некоторые люди боятся этого слова «контекст», они говорят, это что-то современное. На самом деле, вы все этим пользуетесь. Когда вам кто-то прислал письмо, вы читаете это письмо, и вы не выдергиваете оттуда одно предложение И не строите свое мнение о человеке только на одном предложении. Вы пытаетесь понять, с чего он начал и к чему эта фраза, и о чем она говорит. Вот это значит контекст, то есть это взаимосвязь конкретного библейского стиха с другими стихами, которые до того и после того. Если мы так подходим к Священному Писанию, то очень и очень многие вещи, которые иногда сложны для нас, становятся более ясными. Следующее правило. Изучайте отдельные истины Священного Писания в свете общего учения. Знаете, вот такая ситуация возникает с суверенитетом Божиим и с ответственностью человека. Когда по раздельности мы берем, и нам кажется, что они противоречат друг другу. Нам кажется, что это невозможно. Бог сказал, что родится Христос в Вифлееме. Прошло 800 лет, и на протяжении этих сотен лет были тысячи человек, тысячи поколений, которые могли бы изменить это решение. Они бы как-то, используя своей свободной волей, могли бы что-то сделать, чтобы Мария не родилась, или чтобы она родилась где-нибудь в Африке, или чтобы она родилась позже. Но посмотри, Бог может сочетать вот эти свободные действия людей и свою абсолютно неизменную волю. И абсолютно то, что Он предначертал, абсолютно все это сбылось. Это значит, когда мы рассматриваем отдельные истины в свете общего учения Священного Писания. Последнее. Всегда отдавайте приоритет Богу. Тогда, когда вы сталкиваетесь со сложностью, не спешите с суждениями, не спешите с выводами человеческими, не пытайтесь подогнать Божью истину, которая не вкладывается в ваше понимание сегодня под ваши стандарты. Доверьте Ему право. Однажды, когда Павел писал к римлянам, и писал о сложной теме суверенитета Бога и отношений людей к суверенитету Бога. Посмотрите, как он объясняет, что он говорит. Римлянам 9 глава 18 стих. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ты скажешь, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Смотрите, Павел пишет, что Бог милует одних и ожесточает других. Естественно, возникает вопрос, а тогда за что ж судить? За что же судить этих людей? Смотри, Павел отвечает, а ты кто человек, что споришь с Богом? Многие люди каким-то образом берут вот эти слова, 20 стих, и так, знаете, с сарказмом приводят, мол, некоторые говорят, а ты что человек, что споришь с Богом? Эти слова записаны в Библии. Да, мы знаем Бога, который не обязан отчитываться перед людьми. И тогда, когда нам что-то непонятно, не спешите спорить с Богом. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? То есть апостол Павел говорит, будут вещи, которые нам непонятны. Но не спешите заставить Бога делать то, что вы считаете правильным. Дайте ему право принимать его решение. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Вы знаете, этот текст на сегодняшний день один из самых значительных, из самых забытых. Дело в том, что сегодня для каждого из нас нужно увидеть свою сферу. Оставьте сложное Богу. Не пытайтесь это все под свой микроскоп поставить и разобрать его на молекулы. Доверьте эти вопросы ему. Он знает, почему так. Давайте сегодня мы с вами сосредоточимся на том, что нам ясно. На то, что сегодня

0: Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Бибен существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: И вот мы снова вместе. Здравствуй! Надеюсь, тебе очень интересно и поучительно слушать Слово Божье. Напомню, что программы, которые ты слушаешь, посвящены изучению Библии, Слова Божьего. В Библии рассказывается о том, как Бог сотворил мир, как в наш мир пришел грех и как сотворенный Богом мир был погублен потопом. И мы узнаем из Библии об Аврааме, верующим в Бога, родоначальнике избранного Господом народа Израиля. Сейчас мы изучаем историю этого народа, в которой очень много поучительных рассказов о пророках, царях и простых людях. Мы узнали, что после Соломона Израильское царство разделилось на Северное Израиль и Южное Иудею. Ты еще не забыл, о чем мы говорили во время нашей прошлой встречи? Правление нечестивого царя Ахава и его коварной жены Иезавели закончилось. Бог открыл пророку Елисею имя нового царя Израиля. Военачальник Иуй был тайно помазан царем израильским. Его друзья-военачальники радостно приветствовали нового царя. Конец Иорама и Иезавели. Библия, 4 книга Царств, глава 9. Иуи и его сторонники, не теряя времени, вскочили на колесницы и во весь опор помчались в Изриэль. Царь Иорам спокойно отдыхал в своем летнем дворце в Изриэле. Он оправлялся от ран, полученных во время битвы с сирийцами, против которых он и его племянник царь Иудеи Ахозия вели войну. Дозорный, стоявший на сторожевой башне у городских ворот, издалека заметил отряд Иуя и поспешил сообщить об этом царю. «Пошли всадника им навстречу узнать, с миром они пришли или с войной», — приказал Иорам. Когда всадник прискакал к Иую, тот ничего не пожелал ответить ему. Но тут дозорный воскликнул: «Я знаю, кто это. Лишь один человек на свете так ловко правит колесницей. Это Иуй». «Немедля запрягай мою колесницу», — приказал Иорам. И вместе с царем Иудеи Ахозии он выступил навстречу Иую. «С миром ли ты пришел?» — крикнул Иорам, когда колесница его поравнялась с колесницей Иуя. «Какой мир может быть, когда ты и твоя мать Иезавель правите Израилем?» — – отвечал Иуй. «Ахозия, это измена!» – закричал Иорам. Они тут же развернули колесницы, чтобы вернуться в Изреэль. Но Иуй изо всех сил натянул свой лук и выстрелил. Стрела попала Иораму в спину и прямо в сердце. И он умер на месте. Затем Иуй бросился вслед за Ахозией и убил его. Вскоре весть о том, что Иуй убил Иорама, достигла ушей его матери Иезавели. Иезавель тщательно причесалась, нарумянилась и встала у окна на верхнем этаже дворца, поджидая Иуя. Скоро колесница Иуя с грохотом подкатила к дворцу. «Ты убийца!» — закричала ему из окна Иезавель. «Что ты делаешь здесь?» Иуй не ответил ей. «Есть тут кто-нибудь, кто на моей стороне?» — крикнул он во весь голос. Несколько человек осторожно выглянули из окон. «Скиньте ее вниз!» — громовым голосом приказал Иуй. Не говоря ни слова, дворцовые слуги схватили Иезавель и выбросили ее из окна. Нечестивая царица упала и разбилась насмерть. Все произошло в точности так, как предсказал пророк Божий. Новый царь Израиля Иуй был беспощаден. Он перебил всю семью Ахава и многих его приближенных. Он верил, что служит Господу и уничтожает в Израиле всякий след поклонения Ваалу. Но Богу не угодна была холодная ненависть и жестокость Иуя. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Бог предупреждал Ахава и его жену Иезавель, что накажет их за идолопоклонство, за убийство его пророков, за убийство Навуфея. Божьи предупреждения нужно принимать всерьез. Если мы знаем, что Бог запретил делать, но не придерживаемся этого, то должны и знать, что будем наказаны за это Богом. Конечно, если не покаемся и не попросим прощения у Него. Как хорошо, что можно каждый день просить у Бога прощения, а Ему нравится прощать. До новых встреч, дорогой друг! Мы встретимся вскоре, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 63. 88-й Псалом, 12 и 13 стихи. «Твои небеса и твоя земля, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил». Чем друг от друга отличаются север и юг? Любой человек скажет: на севере холодно, а на юге тепло. И он почти прав. Почти, потому что в северном полушарии, где мы живем, так и есть. На севере холодно, а чем ближе к югу, тем теплее. А в южном полушарии наоборот. Чем ближе к южному полюсу, тем холоднее. Но об этом лучше прочитайте в учебниках географии. Библия говорит, что Бог мудро распорядился законами природы, сотворив все словом силы своей. И никто не может нарушить эти законы и установленный Богом порядок. От севера к югу. Молодой военный моряк в звании старшины второй статьи ехал домой в отпуск. В августе ему предоставили отпуск за отличную службу. Сначала он плыл на теплоходе «Ракета» по Кольскому заливу из города Полярного. В Полярном было лето. Зеленела трава и даже цвели цветы. Но деревьев в городе было очень мало, и казалось, что сейчас не лето, а поздняя весна. Потом он приплыл в город Мурманск. И, выйдя из теплохода в порту, очень удивился. Он увидел цветущую сирень и много зеленых деревьев. В Мурманске лето больше походило на лето, чем на весну. Хотя там, куда он ехал, дома, сирень цвела в мае, а не в августе. Затем самолет доставил моряка в Москву. Это было поздней ночью, и он не видел, каково лето в Москве, но было очень тепло. Через несколько часов он выскочил из вагона на своей станции, махнув на прощание проводнику. Идя по улицам просыпающегося города, он с удивлением заметил, что лето было не то, что в самом разгаре, оно уже заканчивалось. Ведь на дворе был август, последний месяц лета. Никакой сиренью даже не пахло, она давно отцвела. Даже вишня успела поспеть. Несколько ягодок, оставшихся на дереве, сморщились и высохли под лучами солнца. На ветках синели сливы и красовались румяными и желтыми бочками яблоками. «Как я отвык от лета», — подумал моряк. «Даже не верится, что у нас в Полярном скоро пойдут дожди со снегом. Но пока я дома, буду радоваться теплу, солнцу и фруктам, поем их в волю. Ведь скоро меня ждет обратный путь от юга к северу». Если уж мы говорим о сторонах света, то стоит упомянуть восток и запад. Псалом 112, 3 стих. «От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне». Путешествуя с востока на запад, можно сократить сутки на несколько часов. Например, можно вылететь самолетом из Москвы в 3 часа дня, лететь 3 часа и прилететь в город Цюрих, что в Швейцарии, в 4 часа дня. Но если лететь назад, то случится обратное, сутки увеличатся. Удивительно, не правда ли? Однако, куда бы ни отправлялся человек, с севера на юг или с востока на запад, он безопасен в Божьих руках. И везде прославляемо имя Господа. И не только точной работой законов природы, установленных Богом. Бог прославляется людьми, искупленными им от рабства греха. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Псалом 102, стих 12.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Ой, как я рада! Чему, спросите вы? Да всему! Солнышку, могучим елем зеленым красавицам, кудрявой березке, высокому голубому небу с легкими перистыми облаками. Да разве кто-то может со мной не согласиться?
1: Ух, ух! Я с тобой не согласен, Белочка!
0: Привет, совенок! Почему? Что смутило тебя в моих словах?
1: Ух, ух! Да, все, Белочка, чему тут можно радоваться? Скучно, все надоело. И елки эти зеленые, и березки кудрявые, и небо это голубое. Ух!
0: Ах, ах, совенок, ты совсем маленький еще. И вдруг скучно, непонятно мне это. И мне кажется, неправильно. Знаешь что, совенок, пойдем со мной. Вот-вот радиопередача «Литературная гостиная» начнется. Сегодня мы будем читать рассказ Елены Микулы «Как улитка была Ирочкой» из книги «Почему не летают лягушки». И мне кажется, что твоя скука может заскучать в твоем сердечке. Возможно, ей скуке не так комфортно будет в нем прятаться.
1: Ух, не знаю, что может побороть мою скуку. Но я не против, Белочка. С удовольствием послушаю рассказ Елены Микулы.
0: Дорогие мальчики и девочки, мы и вас приглашаем посетить нашу литературную гостиную. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: нравится эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого зеленого забора? Так жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» — удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и родители наши. Здесь всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас».
0: «Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой жизнью», — раздраженно проворчала улитка.
1: «Ну, наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о твоем любопытстве», — предупредила мама.
0: Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами

0: по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
1: «Девочки, я улитку нашла!»
2: «Света, дай посмотреть, дай подержать!»
1: «Не дам, это будет моя дочка, Ирочка. Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я 2 сороконожки».
0: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и 2 зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
1: «Смотрите, девочки, как смешно она прячет рожки! Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала».
0: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец, девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила:
1: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина».
0: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами:
1: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы! А вот здесь растут пальмы, а тут мостик».
0: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. А бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме и стала рассказывать все новости прошедшего дня.
1: «Сегодня у Сережи выпал зуб, а на полдник давали овсяное печенье. И за Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
0: Новостей было много. Что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармана и стала угощать булкой с вареньем.
1: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье. Ах, как же ты вся перемазалась! Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем, теперь умоемся и будем спать».
0: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая:
1: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
0: Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая:
1: «Баю-бай, баю-бай».
0: Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ей глазки. Она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утро мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и побежала к коляске.
1: «Ирочка, вставай! Пошли умываться. Сначала мы почистим зубки».
3: «С кем ты разговариваешь, Свет?»
1: «Это Ирочка. Мы с ней будем чистить зубки».
3: «Улитка? Откуда она у тебя?»
1: «А я ее вчера нашла на площадке. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная. Она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней через скакалку».
3: «А ну-ка, покажи мне ее. Она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что мучаешь ее? Улитка не игрушка. Это живое существо. Она не ест пищу, которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо

0: чистит зубы.
1: Мне тоже не нравится мыло, но ты почему-то заставляешь меня умываться.
0: Ты человек, для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр.
1: Мамочка, я не хотела сделать ей больно.
0: Ну не плачь, не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты ее нашла вчера. У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому, беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает.
1: Мамочка, я никогда не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я буду беречь и защищать все живое.
0: Да, и не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе все это.
2: Мама с дочкой подошли к детскому саду.
0: Свет, где ты нашла улитку?
1: Вот здесь, возле забора.
0: Значит, она приползла с той стороны забора, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой.
2: Маленькая улиточка поползла по родной ветке виноградного куста. Она думала: как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне нравится забор. Он так надежно защищает меня. Я не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приведут. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам: Россия, индекс 194-214, Санкт-Петербург, Трансмировое радио, абонентский ящик 39, радиопередача «Смотрите, радуга».
2: До свидания, ребята.
3: Белочка, я никому не завидую, нет. И мне в нашем заповеднике ни капельки не скучно. Правда, правда.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

1 Паралипоменон, 29 глава, 28 стих. «И умер Давид в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня мы заканчиваем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжаем наблюдение за последними днями жизни Давида. Его смерть обозначила конец целой эпохи. Другого такого царя в Израиле больше не было. Но доброе дело, начатое царем Давидом, не прекратилось и после его смерти. Название сегодняшней беседы – «Конец эпохи». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Его жизнь была очень непростой. Мы изучали и читали его биографию. Ну а сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида. И прочитаем из 28 и 29 глав первой книги Пререпоминов. Нам всем нужно помнить, что наша жизнь закончится. Поэтому так важно смотреть на окончание жизни мужей веры. Давид один из примеров. Поэтому, читая и рассуждая о конце жизни Давида, нам нужно думать о том, как закончится наша жизнь. В этом тексте первой книги Пререпоминон или летописи, 28 главе и 29 главах, речь Давида, ее можно разделить на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется со всеми собравшимися к нему. Он дает наставление своему сыну Соломону. И первое, что он говорит своему сыну, знай Господа. В первую очередь, Давид говорит о важности познания Господа. Знай Господа Бога твоего, Отца твоего. Для меня это ценность. Я хочу, чтобы ты, мой сын, прежде всего верил, знал, доверял Господу. Потому что быть царем – дело сложное. Будет много суеты, много дел, много задач. И искушение существует забыть о Боге. И это подстерегает любого царя, любого лидера. Мы так заняты. Поэтому Давид в первую очередь говорит своему сыну и будущему царю Соломону о том, что важно помнить и знать Господа. Я думаю, что и нам надо задавать вопрос, что же мы скажем нашим детям, нашим сыновьям и дочерям? Что самое главное в жизни? Второе, что сказал Давид Соломону: служи Господу. Первая книга Пререпоминон, 28 глава, 9 стих.